0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Выбрасывают Тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Друг на друга. Антон, ну тут пошёл.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо, есть.
5: Погнала совсем вот на носик лодки Марина.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
7: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен очень зрелищному, красивому и азартному, а также, с моей точки зрения, совершенно фантастическому направлению спортивной активности для инвалидов по зрению – слепым гонкам. И сегодня в нашей студии родоначальник этого вида спорта в России и настоящий эксперт в этой области – председатель правления спортивно-оздоровительного клуба «Слепые гонки» Борис Вишняков. Борис, добрый день.
8: Добрый-добрый день всем.
3: Борис, я знаю, что у вас еще есть несколько должностей в этом клубе. Скажите, кто вы?
8: Ну, во-первых, автор методики, разработчик всего этого мероприятия, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре на базе РОС, русской оздоровительной системы, которую мы тоже даем своим ребятам. Вот. Ну и идейный вдохновитель, наверное.
3: Этого проекта замечательного вообще. Ну что же. Знаете, друзья, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попалась цитата из интервью с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Знаменитый гонщик тогда сказал: «Я всегда верил в то, что никогда нельзя сдаваться. Нужно продолжать сражаться, даже если есть малейший шанс». Мне кажется, что этим жизненным постулатом руководствуются все гонщики мира, и уж тем более наши незрячие ребята, увлекающиеся гонками. Так что примем это высказывание за аксиому и поговорим о том, какое место авто и мотоспорт занимают в жизни инвалидов по зрению.

0: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
1: Разыскивая информацию о гонках, в которых могут участвовать инвалиды по зрению, я наткнулась на интересные факты. Вот, например, в Индии уже 25 лет ежегодно проводятся гонки для слепых и слабовидящих. Экипаж состоит из двух человек – зрячего водителя и незрячего штурмана. Первый не знает ничего о маршруте, а второй, не имея возможности вести машину самостоятельно, должен правильно сориентировать водителя в пространстве. Маршруты написаны шрифтом Брайля, который слабовидящие участники как раз отлично понимают. Ежегодно мероприятие собирает до 100 экипажей. Гонки длятся порядка 5-6 часов, за которые участники проезжают около 70-80 километров. А существуют ли прецеденты, где именно пилот незрячий? Когда слабовидящий или незрячий человек уверенно управляет не просто транспортным средством, а именно гоночной машиной? Борис, как бы я ни формулировала запрос в поисковике, все дороги в буквальном смысле слова ведут к вам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об авто- и мотоспорте и о том, в каком виде эти спортивные дисциплины доступны для наших незрячих ребят.
2: Смотрите, на самом деле... В том формате, который у нас есть, действительно, это единственный в мире, первый в мире проект. Но в других странах есть истории, когда ребята незрячие ездили скоростные заезды по прямой. Там и в Турции, и в Британии, и в Соединенных Штатах. Но это все единичные заезды. Встал, выполнил задачу, засек время. Молодец. У нас это картинговые тренировки. Картинг – это такая маленькая-маленькая машинка, одноместная, с автоматической коробкой, две педальки, руль, сиденье, колесики и движочек. Все простенько. Едет две машины. На передней машине едет зрячий, возможно, с поражением опорно-двигательного аппарата, штурман. У него есть два зеркала, такие лопухи от «Газели». У него есть звуковая система. Такой маячок. Такого рода штуки используют люди ходячие рекламы. С этого динамика идет звук музыки, музыкальный маяк. И диктовка штурмана, то есть, соответственно, лево-право и циферки 1, 2, 3. То есть это крутизна поворота. Пилот отслеживает звуковой маяк, отслеживает, кому вот эти вот вводные команды, какого типа поворот трассы. И дальше по звуку лидера идет в поворот, сам выбирая скоростной режим. У лидера задача только держать дистанцию. То есть, если я резко нажал на тапочку, на газ, то у лидера задача ускориться. Если я сбросил резко, то у лидера задача тоже сохранить дистанцию. Для лидера это очень серьезная тренировка, контраварийная подготовка. Это потому что пилот, идущий сзади, это фактически тот самый большой черный джип с нецензурной надписью на лобовом стекле, куда пойти с дороги. Пилот, который идет как лидер, да, он тренируется более быстрой оценке обстановки. А пилот, который незрячий пилот, да, у него задача запомнить трассу, слышать лидера, чувствовать машину. Причем лидеры у нас проходят штурмана, подготовку в том числе и вслепую заезды. По поводу вышеупомянутой гоночной истории штурманского ралли в Индии, ну, давайте скажем так, да, в этой ситуации все-таки, да, штурман важен, но это... Не совсем то.
1: Я согласна.
2: Было направление по квадроциклам, но сейчас из-за некоторых юридических моментов изменения статуса квадроцикла это направление свернуто. Вот. Хотя очень сильно нравилось ребятам. Там нет лидера, там пилот сидит незрячий за рулем, сзади сидит инструктор. С помощью систем тактильного взаимодействия помогает пилоту понять, куда ему ехать. Ну и так построена посадка, что в случае критической ситуации штурман может отстранить от управления.
1: Угу.
2: В общей сумме как-то так.
1: Здорово. Ну вот получается, вот эти правила игры, грубо говоря, придумали вы. Все
2: да.
1: Верно?
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот все-таки если сориентироваться по времени, в каком году вот можно считать, что у нас начало развиваться это направление? Когда вы создали клуб?
2: Ну, это немножко разные вещи, создание клуба и начало экспериментов, потому что эксперименты начаты были еще, скажем, в 2013, наверное, году, да, даже чуть раньше. Это были на квадроциклах какие-то истории. Была гонка «Слепая ярость» на мотоцикле с коляской, вот по тандемной схеме как раз, да, выигранная нашим экипажем с Николаем Никифоровым. Коля — это человек, с которым мы попали в ту аварию, и...
1: Ну, к этому мы вернемся немножко позже, к личным вопросам.
2: Клуб официально в 2018 году был основан. Вот нам скоро будет 6 лет.
1: Будем праздновать.
2: Автономная некоммерческая организация, спортивно-оздоровительный клуб «Слепые гонки». Представили управление кошем и с клубом.
1: Это здорово.

0: здорово. Так, Борис, ну, помимо того, что, как я понимаю, у нас регулярно проходят тренировки, у нас проходят и соревнования, все верно?
1: Да, в прошлом году был проведен первый открытый турнир по картингу и квадроциклам вслепую, «Слепые гонки 2023». Первый в мире турнир такого рода, соревнований такого рода в принципе нет. И основное отличие в том, что это маневровый пилотаж, это не по прямой. Пилот сам управляет техникой, это не как в велотандеме, где незрячий является просто силовой установкой, по сути, да? Ну и в балансе велосипеда принимает некоторое участие. Это именно слепой пилот. То есть ребята стоят на треке с тросточками, которых не очень видно, обсуждают, как они проходят повороты, комбинезонах, все. К нам подходят местные там прокатчики и обращаются, а вы вот, они понимают, что перед ними стоят незрячие ребята с собаками, поводырями там и так далее.
0: И теряют дар речи.
1: Да, наверное. И просто привет, то есть что здесь происходит, да? Ну, это
0: да, это на самом деле
1: потрясающая эмоция.
0: Это фантастика, реально. Кстати, хочу сказать нашим слушателям, что Бориса я тоже знаю достаточно давно, он активно участник наших физкультурных различных мероприятий. И даже поначалу я с некоторым скепсисом отнеслась к тому, насколько вообще это действительно такая жизненная затея, насколько это возможно. Фантастика, да, это фантастика. Немножко еще расскажите, Борис, о правилах. Вот есть же уже вот правила проведения соревнований?
1: По соревновательной части, так когда штурманов не хватает на всех пилотов, то штурманы выбираются по жеребьевке. Либо вот в прошлом году у нас было два всего штурмана активных, и, по сути, планировалось, что каждый пилот проедет с одним из двух штурманов. Вот так, в общем-то, для уравновешивания. Если штурманов равное количество будет в какой-то момент, то это будут все-таки сработанные экипажи. Это будет более, наверное, правильно. Но пока что каждый пилот учится работать с любым штурманом.
0: Угу.
1: Засечка идет одно из двух. Либо по лучшему кругу, либо по суммарному времени пройденных кругов. До сих пор идет спор, как лучше, да, потому что когда по суммарному времени, то ошибки не прощаются, но их можно нагнать. Когда по лучшему кругу, бывает такое, что пилот идет разогревочный, потом дает жару, так что резина горит, потом начинает уже ошибаться. Там, ну, проехал хороший круг, дальше можно заниматься ерундой. Но это не очень про стабильность, не очень про мастерство.
0: Вот, Борис, сразу вопрос. А есть ли изложенные на бумаге правила и какие-то методические пособия, рекомендации? Или пока это разработка только?
1: В группе ВКонтакте у нас есть регламенты, как и прошлых соревнований, вот, так и того, что планировалось на 2020 год, но тогда не получилось по известным причинам. И, скорее всего, по ним будет сейчас турнир делаться вот в этом году. 29 сентября будет турнир. На днях я объявлю в группе ВКонтакте проекта «Слепые гонки» о наборе на подготовку, на участие. Следите за новостями группы «Слепые гонки».
0: Подписывайтесь прежде всего.
1: Да.
0: Следите.
1: Там будет информации много.
0: Угу. И сразу такой вопрос. То есть получается, что «Слепые гонки» — это только Москва? Либо где-то в регионах уже вот за эти 6 лет подхватили люди эту идею, что это пытаются делать? Какая у вас информация?
1: Ну, смотрите, да, официально это проект только в Москве, сам по себе проект. Но география участников от Владивостока до Калининграда.
0: Но это ребята, которые приезжают в Москву, тренируются здесь и выступают здесь. Или же они имеют возможность уже что-то у себя в регионе сделать?
1: Пока филиалов нету. Пока филиалов нету. Есть, скажем так, параллельный проект в Питере. Мы какое-то время с ними взаимодействовали. Ну, дальше пошли разными дорогами. Они занимаются, у них там вездеходы. Вот. Интересно, но немножко про разное.
0: Немножко про разное, но лишний раз говорит о том, что незрячие мужчины, а может быть и девушки, очень интересуются этим.
1: Да? Хочу оговориться, это стандартная ошибка, что это мужской вид спорта.
0: Есть девушки?
1: Есть, и они прекрасные. Один из лучших штурманов проекта, например, Элина Почуева, замдиректора по фандрайзингу Центра собаки-помощники. Да? Девчонки есть как пилоты, дающие потрясающие результаты. Там Саша Пасечник, например. Я даже не поверил, что она незрячая, когда она поехала. Девчонка вообще очень классно едет. Так что здесь, более того, как штурман, девушки даже иногда более интересны, потому что у них есть вот этот инстинкт заботы. То есть если парень, сидящий в кресле, все-таки говорит о том, что я еду вперед, я там гонщик.
0: То есть некое соперничество все-таки есть,
1: да,
0: в части, да?
1: Да, да. То когда девушка за рулем,
0: они эмпатичны и стараются машины, помочь, да. Да.
1: Угу. Здесь как бы идет больше вот такой вот синергии между пилотом и штурманом.
0: По какому адресу проходят все эти мероприятия ваши тренировочные? Где ваш клуб базируется?
1: Ну, на данный момент мы в стадии некоторого, скажем так, раздвоение, то есть основная...
0: Реорганизация?
1: Да, да, да, да. То есть основная часть была в Мытищах, загородный клуб «Солярис». Сейчас мы как минимум до турнира перебазировались на Кузьминке. Там тоже с этими ребятами мы уже давно периодически взаимодействуем. Это Kart Racing Club. Это место, в котором мы вообще появились на свет. Еще тогда, в далекие годы, когда все говорили, что вы ребята сумасшедшие.
0: Так не бывает, да. Вот,
1: некоторые люди говорили, что у вас близко к нашим трекам не будет, чур меня чур. Наталья Александровна Апухтина сказала, что давайте попробуем.
0: Это круто. Так, ну история складывается интереснейшая и, на мой взгляд, очень перспективная и удачная. И то, что проект существует 6 лет и, как я понимаю, активно развивается, я думаю, что у него реально большое будущее, потому что, несомненно, интерес у ребят с ограничением зрения к автомотоспорту явно есть.
1: Да, интерес есть. Мы стараемся сейчас устанавливать контакты с государственными структурами и ищем финансирование всяческое, потому что это все... Большая часть сейчас на волонтерской или на частной оплате какой-то идет. То есть судьба этого проекта будет зависеть от вот этого фактора.
0: И от этого, в том числе, конечно, как очень много в нашей жизни. Ну что же, друзья, на мой взгляд, нужно дать время нашим слушателям обдумать услышанное. И пришло время взять музыкальный тайм-аут.
2: Музыкальный тайм-аут.
0: Итак, друзья, для всех любителей высоких скоростей звучит песня.
1: Звучит одна из моих самых любимых песен из кинофильма «Большое космическое путешествие», кино нашего детства, песня гонщиков.
0: Наслаждаемся, друзья.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш рассказ о слепых гонках. Борис, а можно теперь немного личных вопросов? Ведь именно личный пример успешных спортсменов с нарушением зрения часто является тем толчком, тем мотивирующим фактором, который приводит ребят с ограниченными возможностями здоровья в спортивные секции. Если можно, расскажите, пожалуйста, о жизненном пути байкера Барса.
2: Ну, мотоциклиста Барса.
1: Хорошо, принимается.
2: Байкеры там на Западе, а здесь у нас мотоциклисты.
1: Что вас привело, да, к этой великолепной идее? Как так получилось, что вы вообще в этой теме?
2: Идея великолепная, причина не очень. В 2011 году мы с моим напарником и на данный момент первым и, наверное, лучшим штурманом проекта Николаем Никифоровым попали в аварию, скажем так. Я башкой ударился, шлем слетел, Коля там ногу повредил, с работы вылетел. Я слеп, там таз поломал в нескольких местах.
1: Сурово.
2: Да, жестко.
1: Жестко.
2: Но с момента, когда я очнулся на асфальте, у меня была ровно одна мысль: я вернусь. Что бы как бы ни было, да, в итоге просели глаза еще на фоне всего этого. Но было понимание, что я не согласен превращаться в инвалидика. Пусть у меня и будет инвалидность, но это две разные вещи, да. Я не согласен сдаваться, я буду идти вперед. Коля помог во многом, друзья семьи помогли. Скажем так, понимая, что он в раллийных гонках, например, есть такая шутка, штурман сказал «в стену, значит, в стену».
1: Да уж.
2: Да, ну там на самом деле фишка в том, что как ты видишь картинку, тебе может казаться, что поворота нет, а он есть между щитами рекламными. Плюс я знал, что в полярной авиации там по приборам народ сажал в борты. И решил, что почему бы да. Нет ничего невозможного.
1: Да.
2: Как бы. Дед тоже из военной среды, тоже всю жизнь приучивал к этому мать, замначальник отряда геологической партии. Такой боевой дух он был всегда в семье. Зрение всегда было не очень хорошее, там один глаз практически ничего не видел. Но это не значило, что там и на роликах гонял, и...
1: То есть родители не держали в тепличных условиях?
2: Да.
1: Мама не привязывала к подолу юбки?
2: И огромное им спасибо за это, и ко всем родителям хочу обратиться, что дайте своим детям развиваться. Возможности человека практически безграничны. Есть люди, которые могут помочь вашим детям освоить новые какие-то вещи. И запомните, к сожалению, мы все здесь не навсегда. И вашим детям дальше идти вперед, идти самим. Помогите им научиться это делать, и потом, спустя годы, они скажут вам спасибо.
1: Это правда. Борь, вот с высоты прожитых вот этих моментов работы над собой, борьбы с обстоятельствами, вот такой вопрос. Зачем незрячему человеку автоспорт? Ведь есть же более доступные для освоения адаптивные, перспективные, вполне себе паралимпийские виды спорта слепых. Что такого особенного он дает незрячему человеку, вот чего нет в других видах спорта?
2: Ощущение, что ты в космосе.
1: Ого.
2: Ощущение, что возможно все. Знаете, когда мы приезжали с рассказом о проекте в первый интернат, и из зала прозвучало «Слепые будут летать!»
1: Ух ты.
2: Я стою, у меня мороз по коже. Я это рассказываю сейчас, и у меня мороз по коже. Когда к нам пришел мальчишка, там лет 17, наверное, где-то, с матерью. Ну, такой матерью классической наседкой, к сожалению, да?
1: Гиперопека.
2: Мы эту матушку тут же попросили отойти, взять хронометр и засекать время. Парень проезжает несколько кругов, вылазит из карта. Я просто слышу вот эту улыбку и впервые в жизни что-то по-настоящему контролировал сам.
1: Ух ты, да.
2: Я это тоже рассказываю, я понимаю, что когда ты можешь... Вот, казалось бы, слепые гонки. Абсолютно невозможная ерунда.
1: Да.
2: Это возможно.
1: Это возможно.
2: И когда ты можешь это, ты можешь все. А для тех ребят, кто так или иначе раньше видел и ездил, для тех, в том числе ребят, которые возвращаются сейчас без глаз, а такие есть.
1: Мы говорим об СВО.
2: Из зоны боевых действий, да. Для них почувствовать себя опять в обойме, опять в работе, опять вот живыми. Как у нас один товарищ в прошлом году пришел, вот тоже из ребят с СВО. Приходит такой сгорбленный чуть-чуть, голос тихий, пришибленный. Проезжает буквально два заезда. Что называется, плечи расправил, тельняшка светится, голос командный. Он же участвовал в нашем турнире, буквально на следующей тренировке получилось это, да. и занял второе место. Зачем это нужно незрячим? Ответьте сами. Или спросите у этих ребят.
1: Да. Да. Даже нет комментариев.
2: Я больше скажу, что это нужно не только незрячим. Это мощнейший тренинг контраварийной подготовки для зрячих. Мы прямо говорим, мы не слепецкий спорт, мы инклюзивный спорт.
1: Угу.
2: Каждый может, вот в этом турнире имеет право участвовать кто угодно. Вот вы можете прийти, пройти тренировки, заявиться и участвовать, просто завязав себе глаза. А потом на дороге получить преимущество, умение чувствовать технику, предугадывать по другим факторам восприятия и так далее.
1: Ну, тогда сразу такой вопрос. Вот гонки – это одна из многочисленных реабилитационных методик или это все-таки уже фактически сформировавшийся самостоятельный вид спорта? То, что это реабилитация, это
2: очевидно. И то, и то.
1: Очевидно.
2: Сейчас есть такое понятие, как любительский спорт. И вот мы скорее базируем это так, как любительский спорт. Потому что в профессиональный спорт это превращать и запрещать, например, другим нозологиям здесь заниматься я не хочу.
1: Угу.
2: Потому что у нас в том числе ребята сейчас вот на турнире будут, ребята гоняться в том числе и с ПОДА, с поражением опорно-двигательного аппарата, на картах с ручным управлением. Такое у нас тоже есть. Я не хочу ограничиваться. Это то, что может быть полезно всем. Вообще цель — это создать школу картинга для всех.
1: Ну, великолепная идея. Борис, тогда расскажите о своей тренерской работе. Как проходят тренировки? Есть ли эти секреты обучения незрячего человека вождению?
2: Ну, где
1: как
2: секреты, там
1: все?
2: Они и есть.
1: Ну, немножечко, ну, по чуть-чуть.
2: Давайте так, давайте
1: нас.
2: Так. Сам являюсь студентом 5-го курса Российского университета спорта по направлению АФК. Но секреты, на самом деле, главный момент в том, что, возможно, на самом деле, вот все. То есть нужно дать человеку понять это. А дальше второй секрет, наверное, такой. Литры и километры. Литры бензина, километры трассы. Упорная работа. У нас есть, например, девушка одна, которая, может быть, и не идеально едет, даже не совсем в нормативе. Но с 10 с лишним минут трека до там 2 с небольшим за полгода, когда она, скажем так, на второе же занятие пришла уже со своим шлемом, и вот несмотря ни на что, но это вот, наверное, тоже про то преодоление, которое достойно просто вот искреннего уважения. Наташа, тебе большой привет.
1: Да, действительно так, Наташа. Большой привет от всего Радио ВОС. А сколько у вас в стране вот на сегодняшний день незрячих гонщиков? Вот же есть ребята,
2: подготовленных,
1: которые спортсмены.
2: Подготовленных пилотов, готовых принимать участие в районе 15-20 человек. Там достаточно сложно понять. Сейчас вот новая трасса будет. Будет переопределение по нормативам. А так более 200 человек попробовало.
1: Ну, прямо серьезно. Есть люди, которые приходят, пробуют и уходят, или
2: да.
1: Зависают практически все у вас навсегда? Процент какой остается?
2: Давайте так. Не считали эти проценты? Ну, вон там Влад Буяльский, один из лучших пилотов, да, там человек, который и сайт наш сделал, и рекорд трассы Солярис привез мне на день рождения в 2021 году. Вот, и победил в прошлом турнире. Вот мы с ним, получается, там чудесная вещь, когда два человека занимают первое место, потому что время секунда в секунду.
1: Удивительно просто.
2: Да, парень просто вот потрясающий. И он сказал тогда в свое время фразу «Осторожно, картинг вызывает привыкание». Есть и те, кто просто приходит попробовать, сделать себе засечку вот эту вот, да, что я это смог. Это что же важно? Более того, я скажу так, благополучателями нашей организации являются все. Вот вы тоже, Мария.
1: Я согласна.
2: Я думаю, что более 8 миллионов человек на данный момент благополучатели нашей организации. Благодаря одному. Они знают, слышали хотя бы раз в жизни такие слова «слепые гонки». И задумывались о том, что возможно все. В свое время у меня, когда до того, что все случилось, я слышал про такого иностранного гонщика Марка Рестери, который без ног вернулся в мотокросс.
1: Что тоже кажется фантастическим совершенно.
2: Это потрясающе совершенно. И когда все случилось, я вспомнил вот этот ролик с Марком и сказал, что я вернусь. Вопрос, являлся ли я благополучателем его деятельности? Точно так.
1: Конечно.
2: Каждый, просто у кого случается какая-то беда в жизни, плохие события, вспоминает, что есть вещи, которые, ну, невозможны, но они есть. Он тут же благополучатель.
1: Вот станет ли автоспорт для незрячих, слабовидящих людей массовым? Или это все-таки элитарная дисциплина для смельчаков?
2: Давайте скажем так. Это может каждый. Весь вопрос в материально-технической составляющей.
1: Ну вот, тогда уж мы плавно переходим к следующему моему вопросу. Что посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти тренироваться? Готовить деньги, покупать экипировку? Куда вообще обращаться?
2: Ну, обращаться к нам, обращаться по телефону 8-925-575-1648. Это мой телефон. Писать на сайт слепые-гонки.рф, либо во ВКонтакте «Слепые гонки» группа. По деньгам, если есть в конкретный момент группа, финансируемая там спонсорами, еще кем-то, да, то пригласим на безоплатной основе. Если нету, то это будет стоить определенных денег, не сильно больших, но не сильно маленьких, потому что техника требует обслуживания, личный состав требует пищи.
1: Ясное
2: и так
1: дело.
2: Далее.
1: Но вообще это дорогой вид спорта?
2: Ну, все очень относительно.
1: Мы можем немножко из хотя бы обозначить.
2: Из автоспорта самый недорогой.
1: Самый недорогой — это картинг.
2: Да.
1: Угу.
2: И картинг класса прокат. Это очень важный момент, потому что картинг класса ротокс там, или что-то такое еще, что мы не используем, прокатник отличается наличием защитного контура. В ротоксе там огромные суммы за участие в сезоне. А в картинг класса прокат, и в том числе наша история, да, это самый недорогой вид спорта, авто. Но тоже стоит денег. Личного карта покупать не надо. Карты клубные. Экипировку, да, желательно у каждого, чтобы был шлем, был комбез. Но это все уже, давайте так, на момент прихода вас в проект, человека, который решил попробовать на таких прокатных условиях, да, вам все выдадут. Вам выдадут, вам и влагозащитный комбез выдадут, вам и шлем выдадут, и машинку подготовленная будет стоять. А дальше уже, когда человек заходит более профессионально, ну, тут...
1: Он же сам решает, как...
2: Тут все становится серьезнее, скажем
1: да,
2: так,
1: я
2: да?
1: Я согласна. Но это нормально и естественно, учитывая, что...
2: Давайте так, это автоспорт, здесь нет инвалидов.
1: Верно.
2: Потому что, когда ты приходишь на трек, ты в первую очередь ставишь, что ты занимаешься автоспортом, а потом наличие своей инвалидности.
1: Кстати, есть ли какие-то ограничения по состоянию здоровья, когда вот вы не берете людей?
2: Наверное, давайте так... Вам как, честно?
1: Честно,
2: или...
1: у нас честная передача, как есть. Это
2: я постараюсь поменьше взаимодействовать с людьми с серьезными ментальными нарушениями, только при наличии их тьютера, и скажу сразу, очень будет много индивидуального взаимодействия и решений по факту. Да?
1: Понятно. А для именно с проблемами зрения, как здесь?
2: Та же гемофилия, скорее всего, будет противопоказанием.
1: От
2: да.
1: врача вы требуете справки?
2: Давайте
1: какие-то?
2: Так, мы не имеем права чего-то требовать, но
1: просите
2: я
1: показать.
2: Очень рекомендую получить справку хотя бы там на занятие каким-нибудь экстремальным или серьезным видом спорта. Давайте честно, соврав нам, вы соврете себе.
1: Это ясное дело.
2: А, ребята, были истории, когда там недавнее оперативное вмешательство, то тоже рекомендую, давайте через полгодика придете, там пообщаемся даже, я могу даже созвониться с вашим лечащим, пообщаться, да, обсудить. Чтобы сделать все так, чтобы это было безопасно. Совершить глупость от того, что я хочу, хочу, хочу, а потом создать и себе, и людям, которые для вас это сделали, проблемы, ну, наверное, не надо так делать.
1: Ну, ясно. Ясное вот. Дело. Следующий вопрос тогда. Слепые гонки укрепляют здоровье или в них больше травмы, риска, нежели оздоровительной составляющей?
2: А, давайте скажем так. Как вы подходите к этому, да? Есть известная фраза: профессиональный спорт здоровье гробит, любительский укрепляет. Если честно, статистика у нас такая, что за вот 6 лет более-менее какие-то серьезные травмы есть только у меня, как у испытателя. Там, остальное — синяки, ушибы, ссадины, но это будет в любом спорте. Даже в шахматах это можно получить доской по голове.
1: В азарте борьбы.
2: Поэтому на самом деле плюс я как бы показываю ребятам вот как раз упражнения из русской оздоровительной системы, которые позволяют очень хорошо, скажем так. И более того, что если кому-то интересно, обращайтесь. Есть у меня и в проекте, и лично программа по дистанционному обучению этой штуки.
1: Угу.
2: Можете пробить по интернету, посмотреть, потом ко мне обратиться. Условия обсуждаемы. Вот. Потому что, конечно, нужно всегда, скажем так, свое здоровье поддерживать при занятии любой спортивной дисциплиной. Так что тут вот зависимость... Опять же, ну если вы, конечно, пришли на трассу в режиме «я тут всех уделаю, я буду тут об борта приносить время», как бы, и так далее, да, ну... Это
1: вы
2: ваш
1: такие
2: выбор.
1: Вещи пресекаете сразу, я думаю, отсеиваете
2: ну,
1: людей,
2: у нас
1: которые
2: были,
1: ведут себя неадекватно.
2: Скажу честно, у нас были парочку историй, когда человек вроде хорошо по времени едет, но на следующий трек он уже не приходит. Потому что я просто ему не сообщаю о наличии этого трека.
1: То есть дисциплина?
2: Да, дисциплина жесточайшая. Меня совершенно не интересует, кто передо мной. Нарушение указаний инструктора. Первый раз предупреждение, второй раз за борт. Заплатили вы, не заплатили, это никого не интересует. Вы нарушили правила, скажем так, всего хорошего.
1: Вы какие-то договора подписываете с ребятами, которые к вам приходят?
2: Ну, скажем так, во-первых, журнал техники безопасности все-таки стараемся вести.
1: Угу.
2: Во-вторых, они когда записываются, там тоже есть формочка определенная. Понимаете, договора, проблема в том, что если что-то возникнет, оно уже возникнет.
1: Друзья, все серьезно. Это не игрушки и не шутки. Это на самом деле очень серьезно. И чем больше я вас слушаю, Борис, тем больше понимаю.
2: Это абсолютно, это абсолютно безопасно. Даже детей там 6 лет в обычной картинке, по крайней мере, берут, да. Если выполнять требования инструктора и техники безопасности.
1: Вот, кстати, по возрасту. Вот по поводу возраста, если вдруг сейчас, я надеюсь, начнут звонить, задавать вопросы. Кого берете?
2: Ну, давайте так. Стараемся, конечно, после 18.
1: Угу.
2: После 16 возможна история при поручительстве родителей или опекунов.
1: Угу.
2: Давайте так, это все-таки достаточно серьезно.
1: Конечно.
2: Хотел бы очень заниматься с подростками и младше, но вот когда будет серьезное юридическое прикрытие, тогда я этим буду заниматься. Мы слишком хорошо понимаем, насколько это рискованно юридически.
1: Да, это все так.
2: Если кто-то захочет в этом посодействовать, тоже будем обсуждать.
1: Ну что ж, какие планы на 2024 год? Турниры же впереди. Какие
2: да,
1: турниры?
2: 29 сентября в Кузьминках на треке Kart Racing Club состоится второй открытый турнир по инклюзивному картингу «Слепые гонки 2024». Принять участие могут как инвалиды по зрению, так и инвалиды и по опорно-двигательному аппарату. Объявление и способ записаться уже размещен в группе ВКонтакте «Слепые гонки». Также на сайте слепые-гонки.рф вы можете позвонить мне по вышеупомянутому телефону. Мы даже обсудим условия и количество тренировок, по которым вы сможете участвовать. А дальше я хочу сделать этот турнир ежегодным.
1: Великолепные перспективы и великолепные планы. Что тут скажешь? Искренне желаю удачи. Очень хорошо, если все это можно будет реализовать. С Божьей помощью и с помощью заинтересованных людей, которые хотят, чтобы спорт слепых он развивался, чтобы незрячие ребята себя реализовывали
2: в том
1: во всех
2: числе
1: направлениях
2: и инклюзивный
1: деятельности.
2: Спорт — это важно, потому что это не только спорт слепых.
1: Да, согласна абсолютно.
2: Знаете, один известный человек в незрячем мире называет те навыки, которые мы приобретаем, экстрабилити. Вот это, наверное, про это. Каждый может прийти и научиться этому. И это будет полезно для каждого, не только для слепого.
1: Борис, остается ли свободное время на другие увлечения? На общение с друзьями?
2: На гитаре люблю поиграть. Вот только недавно относительно вернулся с обучения банному искусству.
1: Ох, банное искусство, обратите внимание.
2: Да, потому что это искусство. Да, тренер-преподаватель по русской оздоровительной системе тоже. И сам себя поддерживаю, и людям помогаю. В походы в какие-то иногда можно выбраться, да, то есть в любом случае человек должен развиваться гармонично.
1: И не концентрироваться только на чем-то одном.
2: Да, но потому что это будет плоско. Мозг должен работать. У гонщика главный орган — это мозг.
1: Верно.
2: Поэтому.
1: Верно.
2: Вот по передачам хожу, записываем всякие интересные.
1: Да, занимаемся полезными
2: вещами. Книгу написал, премию Эдуарда Асадова получил за книгу. Сейчас еще несколько книг. В работе.
1: Наше поздравление. Это
2: вот.
1: Здорово.
2: Слепая сеть называется. Вбиваем в Ютьюбе или там еще где-то.
1: Она
2: да.
1: Прям в доступе, да?
2: Да, ВКонтакте, в Тюбике там можно. Ну, короче, много где. Слепая сеть. Слушаем. Отличный, классный мальчишка записал. Проводник пересадочной станции у него позывной. Записал аудиоверсию. Там еще девчонка незрячая женскую роль озвучивала. В общем, классно. Будет дальше продолжение.
1: Хорошо,
2: так
1: спасибо.
2: Что творим, живем, любим
1: спасибо.
2: Друг друга, любим эту жизнь.
1: Борь,
2: спасибо, что вы есть все.
1: А есть ли у вас любимая песня, та самая, которая мотивирует на все эти подвиги и на это творчество, поднимает настроение?

И асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Прямо жалко расставаться с вами, Борис. Так все это душевно, круто и вдохновляюще. Друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта», к сожалению, подходит к концу. Мы желаем вам успехов и в тренерской работе, и личных побед. Ну и, конечно же, в удаче в продвижении этого потрясающего, фантастического проекта «Слепые гонки». Всего доброго, друзья! С вами была Мария Ильинская и Борис Вишняков. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Ключ на старт. Работаем, братья.
2: Аксиомы спорта. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования

0: пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – «От ласкового мая до короля и шута», «От руки вверх до Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Да, давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье? О, как вспоминаешь! Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году зимой, незабываемый, в южный, стремительный год. Начавшееся вьюга подхватило меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Уютнейшая вещь – керосиновая лампа. Но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец. Обольстительные электрические лампочки. Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями. Улица, на которой, чаруя взор, висели вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги. На перекрестке стоял милиционер. В запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали. В будке торговали вчерашними московскими газетами. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон, Невский проспект. О больнице и говорить не приходится. В ней был старший врач, три ординатора, кроме меня, фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу. Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. По вечерам я стал читать и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого в южного участка. Пролетел месяц, за ним второй и третий. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы. Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Кто-нибудь досидит? Молодой врач вроде меня. Ну что же, я свое высидел. А все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь, чего я только не лечил. В самом деле, а? Психических болезней не лечил. Вот. Почитать надо бы психиатрию. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо. С Аказии привезли. Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. На синем дешевом конверте таял снег. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые. Ничего не понимаю. Это путанный рецепт. Что бишь тут необычайно в этом рецепте? Ах, да. 4-процентный раствор. Кто же выписывает 4-процентный раствор морфия? Зачем? Я перевернул листок. На обороте чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано: 11 февраля 1918 года. Извините, что пишу на клочке, нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке, знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день, хоть на час. И если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Марья! Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните. Хорошо. Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Ларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, моем бывшем участке, в полном одиночестве. Заболел. По-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгард. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте, Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. При удаче я буду в Горелове завтра ночью, думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Да нет, ни тем, ни другим. Тогда бы он не написал просто. Я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. В самом деле, если ничего острого, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу от рака пищевода? Да какой там рак? Он на 2 года моложе меня, ему 25 лет. Тяжко. Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень. Что с ним такое? Надежда блеснет? В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Спать, спать. Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Завтра. Я повернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать. Тук-тук. Бух-бух-бух. Ага, кто? Кто? Что? Ах, стучат. Ах, черт, стучат. То есть где я? Что я? В чем дело? Надо у себя в постели. Почему же меня будет? Ах, имеет право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? 1:30 ночи. Спал я, значит, только 1 час. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? Доктора с Гореловского участка, хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился доктор. Полякова? Не может быть. Полякова? Фамилии-то я не знаю. Вот что. Сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш Поляков?» – спросил покашливый хирург. «Ничего не пойму. Очевидно, он», – ответил я, и мы стремительно вошли в покой. Славке навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. «Поляков?» – спросил я. «Да», – ответила Марья Власьевна. «Такой ужас, доктор». Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти. Когда? Сегодня утром, на рассвете, бормотала Марья Власьевна. Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире. Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце. Шапку с него сняли и показали слипшиеся влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы вспрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, чуть шевельнул синими губами и сухо слабо выговорил. «Бросьте камфору к черту!» «Молчите!» – ответил ему хирург. «Сердечная сумка, надо полагать, задета!» – шепнула Марья Власьевна. Поляков вдруг шевельнул ртом криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху. А затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. доктора Бомгарда. Еле слышно сказал Поляков. Я здесь, шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ. Тетрадь вам. Хрипло и еще слабее отозвался Поляков. Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились ввыси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков умер. Ночь, близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и тока электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежит вскрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться, я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю, будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, ваш С. Поляков». Приписка крупными буквами. В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года. Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих в черной клеенке. Первая половина страницы из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи. Вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком. В конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным. Почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.
5: 17-й год. 20 января. И очень рад. И слава Богу. Чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу. А здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут мои раны. 21 января. Вьюга. Ничего. 3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. Аида шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне». У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный, дан темной душонке. Она...
4: Здесь перерыв. Вырваны две или три страницы.
5: Конечно, недостойно. Доктор Поляков, недостойно. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить, ушла. И конец. Как все просто в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла. Убить ее. Убить. Ах, как все глупо, пусто, безнадежно. Не хочу думать, не хочу. 11 февраля. Все вьюге да вьюге. Итак, три человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они, фельдшерский персонал, живут во флигере, а я один. 15 февраля. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие? Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина – сомнительная наука, должен заметить. Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего? Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим. А Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену. Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 7 минут после укола. Впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, без мыслей о моей, обманувшей меня. 16 февраля. Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не хмурым. «Разве я хмурый?» «Очень», – убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу. «Такой уж я человек». «Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейные драмы. Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудной костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек. 18-го. 4 укола не страшны. 25 февраля. Чудак это, Анна Кирилловна. Точно я не врач. 1,5 шприца 15-тысячных. Да. 1 марта. Доктор Поляков, будьте осторожны. Вздор. Вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна К. стала моей тайной женою. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров. Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются. Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли. 2 марта. Слухи о чем-то грандиозном, будто бы свергли Николая II. Я ложусь спать очень рано, часов в 9, и сплю сладко. 10 марта. Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее. Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны. Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен. Так что вот, я вижу жутко освещенную лампу, из нее пышет разноцветная лента огней, а Мнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна. В нормальном? Еще вопрос. Какой сон нормальнее? Впрочем, шучу. Беззвучно. А в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой, замечательный писатель. Вредны ли эти сны? О, нет, нет. После них я встаю сильным и бодрым и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей. А теперь я спокоен. Я спокоен. 19 марта. Ночью у меня была ссора с Анной К. Я не буду больше приготовлять раствор. Я стал ее уговаривать. Глупости, Ануся. Ну что я, маленький, что ли? Не буду, вы погибнете. Ну, как хотите, ну поймите, что у меня боли в груди. Лечитесь. Где? Уезжайте в отпуск, морфием не лечится. Потом подумала и добавила. Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда 2 склянку. Да что я, морфинист, что ли? Да. Вы становитесь морфинистом. Так вы не пойдете? Нет. Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню, посмотрел, на донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц, оказалось... 1/4 шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, ее нет. Ушла. Представьте себе, не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок на крылечко. «Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки». Она шепнула: «Не дам». «Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач». Вижу, в сумраке ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость. Но тут же злость опять наплыла на меня. Она: «Зачем? Зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я жалеючи вас!» И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. Я грубо: «Дайте ключи!» и вырвал их из ее рук. И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым прыгающим мосткам. В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного вспрыскивания. Я врач, а не фельдшерица. Шел и трясся. И слышу сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне. Но я ее задушил, повернулся и, оскалившись, говорю: «Сделаете или нет?» И она взмахнула рукою, как обреченная, все равно, мол, и тихо ответила: «Давайте, сделаю». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит: «Я не сержусь на вас. Нет, я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю, и себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам вспрыскивание». Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего же дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу. «Сколько вы сейчас впрыснули?» «Вздор! 3 шприца 1% раствора». Она сжала голову и замолчала. «Да не волнуйтесь вы!» В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, морфий – грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. По правде говоря, эта женщина – единственно верный, настоящий мой человек. И в сущности она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию. 8 апреля 1917 года. Это мучение. 9 апреля. Весна ужасна. 6 мая 1917 года. Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни. И у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире. если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны. Итак, если вести историю болезни, то вот. Я впрыскиваю себе морфий 2 раза в сутки. В 5 часов дня после обеда и в 12 часов ночи перед сном. Раствор 3%, 2 шприца. Следовательно, я получаю за 1 раз 0,06. Порядочно.

0: Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями. Я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучит. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит: 40 грамм морфия? Я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею. Он говорит: нет у нас такого количества. Граммов 10 дам. И действительно, у него нет. Но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и волнуюсь, и мучаюсь. 18 мая. Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло, бледно и тревожно. Идет гроза. Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия. Большое беспокойство, тревожное, тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова. Тоскливое состояние. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть, медленная смерть овладевает морфинистом, лишь только вы на час или на два лишите его морфия. Воздух несытный, его глотать нельзя, в теле нет клеточки, которая бы не жаждала. Чего? Этого нельзя определить, не объяснить. Словом, человека нет, он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! Смерть от жажды, райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть, сухая, медленная смерть. Вот что кроется под этими профессорскими словами: тоскливое состояние. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох. 3 шприца 3% раствора. Этого мне хватит до полуночи. Вздор. Это запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать. Спать.
1: Далее в тетради вырезано десятка два страниц.
0: Зря. Опять рвота. В 4:30. Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления. 14 ноября 1917 года. Итак, после побега из Москвы, из лечебницы доктора... Нет. Я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я, никому не нужен в мире. Мысль бросить от лечения воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо Морфею за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что? Что вообще может испугать человека, который думает только об одном? О чудных, божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризированная пушечным буханьем...
1: Здесь страница вырвана.
0: Вырвал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм. Да что костюм? Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Напрасно. Ведь он психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку. Он сказал «Спасибо» и добавил «Что же вы теперь думаете делать?» Я сказал бойко. Я был в этот момент в состоянии эйфории. Я решил вернуться к себе в глушь, тем более, что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь. Я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя. Ответил он так. Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому? Кому вы говорите? Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть. В особенности теперь, когда происходят все эти события. Меня совершенно издергала стрельба. Она кончилась. Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице. Профессор побагровел. Я не тюремный надзиратель. Не без раздражения, молвил он. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальные 2 недели назад. А между тем, он выразительно повторил мой жест испуга. Я вас не держусь.
2: Благодарю вас, благодарю вас.
0: Затем встал, чтобы уходить, и пошел. Доктор Поляков, раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. Вот что, заговорил он, одумайтесь, поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу. Ну,

мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня. Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм 1% раствора. Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А, по совести, взломал бы. Итак, доктор Поляков – вор. Ну, эту страницу я успею вырвать. Да, почему я украл? Очень просто. Я решил, что во время боев я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке 20 граммов в кристаллах. Написал рецепт для больницы, попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да в конце концов, почему я должен прятаться и бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело в конце-то концов? Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. 18 ноября. Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом. Распад личности распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. Да, так вот, когда стало плохо, я решил все-таки помучиться. Пусть бы полюбовался на меня профессор Н. И оттянуть укол и ушел к реке. Какая пустыня! Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней, идут к Левковской больнице. И я ползу, опираясь на палку. Сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время. И вот вижу от речки по склону, летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой-колоколом старушонка с желтыми волосами. В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно, почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке, а потом откуда старушонка? Какая? А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине. Понял, старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо, но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрывая, чтобы не видеть ее. Потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разорвалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну и морфию. И я прибежал. Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация. 19 ноября. Рвота. Это плохо. 27 декабря. Да, давно я не брал в руки тетрадь. Я

0: окутан, лошади ждут. Бомгарт уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок женщина-врач. Анна здесь. Будет приезжать ко мне. Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на 1 месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой. Ну, прощай, Левкова. Анна, до свидания. 1918 год. Январь. Я не поехал. Во время лечения я погибну. И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно. 15 января. Рвота утром. 3 шприца 4-процентного раствора в сумерки. 3 шприца 4-процентного раствора ночью. 16 января. Операционный день, поэтому большое воздержание. С ночи до 6 часов вечера. В сумерки, в самое ужасное время, уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял: «Сергей Васильевич! Сергей Васильевич!» После впрыскивания все пропало сразу. 17 января. Вьюга. Нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб. Надежды нет. Шорохов пугаюсь. Люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. Внешний вид. Худ. Бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда. Теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку. Потом это прошло. 18 января была такая галлюцинация. Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог. Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно, это мучение. Мучение, а не жизнь. Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко. Жизнь? Смешно. 1 февраля. Анна приехала. Она желта, больна. Да кана.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
4: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
3: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
5: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
3: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
5: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
3: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
6: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
3: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
4: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само

0: наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стояло достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
3: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
0: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия». Вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот, вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
3: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: Вы слушаете радио ВОС.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление собственно, непосредственно в том театре.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». С вами Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен певице Раисе Неменовой. Недавно ей исполнилось 85 лет. Немножко расскажу вам об этой певице, о ее творчестве, услышим несколько ее записей. Итак, Раиса Дмитриевна Неменова родилась в 1935 году в Москве. В 1959 году она окончила Московское училище имени Октябрьской революции. Педагогом ее была композитор Нина Илютович, которая помогла молодой певице обрести на сцене свою эстрадную индивидуальность. Сначала Раиса Дмитриевна работала в молдавском джазовом оркестре «Букурия». В начале 60-х годов к ней пришла известность, популярность, как хотите называйте, благодаря песне «Текстильный городок» Яна Френкеля и Михаила Танича. Песня очень быстро стала популярной. И давайте с вами сейчас эту песню и послушаем. «Текстильный городок».

1964-66 годах Раиса Неменова – солистка оркестра под управлением Олега Лундстрома. В 1968 году – солистка женского вокального ансамбля Романа Романова. И с 1968 по 1990 год она солистка Москонцерта. Тогда многие исполнители были солистами Москонцерта. В ее репертуаре все больше и больше песен известных в то время композиторов. Вот сейчас давайте с вами услышим песню «Говорил тихонечко», музыка Валентина Левашова, стихи Виктора Бокова. Напомню, что Валентин Левашов, юбиляр 2020 года. Итак, «Говорил тихонечко», поет Раиса Неменова.

пластинки Раисы Неменовой были только миньоны. Грандов и гигантов не было. Также ее песни включались в сборники. Уже в 2000-е годы в серии «Золотая коллекция ретро» вышел один диск, но все песни, которые мы с вами сегодня слушаем, не были включены в этот компакт-диск. Там другие песни есть. Скажу, что на сайте «Красная книга российской эстрады» есть страничка, посвященная творчеству Раисы Неменовой. Иногда певицу приглашали петь за кадром, но надо сказать, что есть одна ошибка в интернете. Часто пишут, что песню «Любовь кольцо» в фильме «Женщины» исполнила Раиса Неменова. Это не так. В фильме песню записала Нина Бродская, а вот на грампластинку и на радио песню записала Раиса Неменова. Также Раиса Дмитриевна исполняла песни на других языках, болгарском, польском и других, что часто было в 60-е и 70-е годы. И вот сейчас прозвучит малоизвестная песня в исполнении Раисы Неменовой. Она называется «Песня не заблудится». Авторы ее Игорь Поклад и Юрий Батицкий. Песня эта исполняется на украинском языке.

к сожалению, в 70-е и 80-е годы, несмотря на то, что работала в Москонцерте, Раиса Неменова стала менее востребованной. Не часто можно было ее услышать по радио, увидеть на телевидении. Пластинок сольных не было, только в сборниках, и то редко, и то последний раз в 78-м году, наверное, где-то. Тем не менее, в 1997 году ей присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». В 90-е годы она выступала в сборных ретро-концертах. В 1999 году вместе со своим сыном уехала в Израиль, где живет и сейчас. Но те, кто любит музыку прошлых лет, помнят эту певицу, слушают ее записи. В завершении нашей программы прозвучит тоже редкая песня. Она называется «Багульник». Написали ее Вадим Гамалия и Евгений Евтушенко. На пластинку песню записала Валентина Толкунова, а Раиса Неменова, видимо, записала песню на радио. Вот этот редкий вариант мы с вами сейчас в конце нашей программы и услышим. На этом мы с вами прощаемся. Программу провел Сергей Андреев. И скажу только, что в следующей нашей новогодней программе мы с вами услышим еще голос Раисы Неменовой. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: Актуальный репортаж.
1: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
2: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
3: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
2: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смаркиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
3: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
1: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
4: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
1: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
0: Перпендикулярно ставим и пухом по нему. Перпендикулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта разворачиваете.
5: Я пытаюсь, да.
0: И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
5: ага,
0: перпендикулярно.
5: Да, я поняла.
0: Да, да, и просто по нему как бы ударяю. Все. И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
5: Ага.
0: Здорово.
5: Попробуем.
0: И опять же...
6: Да.
0: Сейчас объясню. Если... Хорошо. Если там, например, здрасте, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может. Если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
6: Потому что у меня здесь не интересно.
5: Как бы отмахивая, да?
0: Ну, как бы перпендикулярно, да. Вот. Так, давай.
6: Все, начали.
0: Все, Пий, дайте мяч.
1: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
7: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
1: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
7: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле, но достойные претенденты есть.
1: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
8: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
9: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
10: Александр Висентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
5: Хотим! Ждем Марину Александровну.
10: Ждем.
11: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежи, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
1: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
12: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
13: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо.

0: уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
1: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
2: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их?
3: Да!
2: Заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
4: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько

несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти шесть концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором четырех оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно вторая часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерцо. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти.

0: развивающее логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и наш замечательный гость, которого представит Елена.
3: Здравствуйте, друзья! У нас в гостях сегодня основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Вот мне сегодня с утра прям представлялся, вспоминался мультик «Чип и Дейл» и вот этот вот Рокки, да, сыр. Тема на самом деле интересная. Давно мы очень хотели с Леной на эту тему поговорить. Для нас большая честь, что у нас сегодня в студии такой крупный специалист, как вы.
4: Спасибо. Кстати, мыши не едят и крысы сыр. Это большой миф.
2: Да вы что?
3: И усы не заворачиваются.
4: Да, и нет смысла класть там мышеловку, тоже сыр.
2: Вот вы видите, какие интересные мифы мы развеем, да? Вот про ежей, которые, кстати, яблоки тоже не едят, а на картинках рисуют яблоками. Вот, оказывается, еще так фокус такой. Про проект Лена сказала, очень интересно. Если можно, там в двух словах буквально скажите, что за проект такой и... Что называется, как вы дошли до жизни такой, да? Что такое, ну, сомелье это понятно, да, я думаю, для всех. Учились вы, не учились, как вы все это организовали?
4: Нет, я не учился, я очень долго работал в IT, но вот просто уже не мог терпеть, очень хотелось чего-то своего, и я открыл вот так первую в Москве сырную лавку, которую назвал «Сырный сомелье». Кардинально изменил свою жизнь. До этого успел немножко поездить по Европе, посмотреть, как, что лавки есть везде, поэтому захотелось чего-то такого в Москве. А в Москве о сыре, собственно, никто ничего абсолютно не знает. Для нас сыр — это то, что кладут сверху на бутерброд, и только это. Вот сейчас у нас две лавки, интернет-магазин и курсы по сырам. Мы тоже рассказываем о сыре.
2: То есть, я так понимаю, традиции российские, великие российские традиции сырные утрачены, да, пошехонские там и так далее, да, то, что вот... Мы же до революции
3: российские
2: поставляли.
3: Российские ли это традиции?
4: Ну, на самом деле, я с большим уважением отношусь вот к советским временам, когда было много качественного сыра, к дореволюционным временам тоже с большим уважением. Но вот то, что сейчас, как бы, сейчас очень грустно с сыром, его мало и мало качественного сыра.
2: И какие же сорта? Да, может быть, или какие виды сыра, откуда они к нам приходят, как это вообще сейчас обстоит?
3: Я дополню, потому что очень много сортов, и легко в них потеряться. Есть ли какая-то классификация, которая принята у экспертов, и легко запомнить нашим покупателям?
4: На самом деле, как таковой классификации нет, но вот я расскажу той, которой придерживаюсь я, потому что, на самом деле, каждая страна, она, в принципе, там как-то своя, у них есть классификация. Первые сыры — это сыры свежие, то есть это сыры, которые там еще вчера были молоком, и сегодня уже, да, они створожились и превратились вот в что-то такое, в небольшой свежий сыр. Это там стандартная вот моцарелла, да, буррата. Те сыры, которые вот, ну, нет смысла, в принципе, откуда-то завозить, их делают прекрасно у нас. Это вот номер раз. Далее идут сыры полутвердые. Это те сыры, которые вот как раз нам и привычны больше всего для нашего желудка, так сказать. Их легко погнуть, да, их легко вот там разорвать, если потянуть. То есть они именно то, что вот мы кладем обычно на бутерброд, то есть это вот то, что вот в крови у каждого, да, русского человека.
2: То есть это вот такие мягкие, да?
3: Это российский сыр к ним относится?
4: Так точно, да.
2: А гауда?
4: Да, тоже гауда. Есть выдержанные гауды, но вот в классическом понимании, да, гауда относится к ним. Это вот там пошехонские, да, и прочие советские, это все вот они и есть.
2: Так, а тот, который весь из дыр?
4: Это тоже, кстати, вот есть полутвердый. То есть это сыры, которые, ну, созревание до там года, да, срок созревания их до года, то есть они до года лежат в специальных, стоят в специальных камерах, и где они дозревают, и уже позже, да, попадают к нам на прилавки. Далее есть экстратвердые сыры. Это всем знакомый пармиджано-реджано, да, который сейчас попал под эмбарго. Но, тем не менее, это те сыры, которые мы очень сложно разрезать. Они начинают колоться. Их нужно брать специальный нож или что-то такое острое, да, и отковыривать их так. Вот. Их обычно вот так едят. Это уже сыры с созреванием там, примерно от года, там, до 3 лет, до 5 лет и прочее, и прочее.
2: Да
4: и прочее.
2: Что, то есть они лежат буквально вот 3-5 лет, да, на полках или
4: специально. Да, да, да. Они причем не на полках лежат, а в специальных камерах. Угу. И через 3 года они приобретут свою оптимальную форму как раз. А помимо этого, есть сыры у нас с белой плесенью. Это мягкие сыры, чаще всего мягкие сыры. Например, да, классический камамбер. То есть это сыр, который вы разрезаете, и он будет такой либо пластичный, либо текучий внутри. И его корочка будет покрыта белой плесенью.
2: Угу, пробовал. Интересный, кстати, очень вкус.
4: Да-да-да, он такой грибной. Грибной считается. Да. Вот по классике считается, что это грибной запах должен быть у правильного камамбера.
2: Угу, так. А вот дурблю, скажем.
4: Это да, это как раз сыры с голубой плесенью, с благородной плесенью. То есть это не та плесень, которая у нас заводится в холодильнике после того, как вы там оставили свой, там, не знаю, кусочек сыра или там, грубо говоря, помидор оставили, да, и на нем там появилась там голубая плесень. Нет, это благородная плесень. И даже если у вас в холодильнике хранится там кусок сыра с благородной плесенью, с голубой, и рядом хранится другой кусок сыра, да, не стоит думать, что вот там вот эта плесень, она перебежит на обычный кусок сыра, и он станет благородным. Нет, совсем не так. На самом деле она вот абсолютно никуда не бегает, она не заражает другие продукты. Вот та плесень, которая заведется, она будет уже, ну, совершенно другая и неполезная. Она никак не связана с этим вот сыром, от того, что он там лежит, да, второму сыру ничего не будет.
2: То есть голубая еще и полезная, оказывается, да?
4: Абсолютно, да. И вот даже есть такой знаменитый сыр французский Рокфор с голубой плесенью, и считается, что вот он созревает в пещерах, и считается, что вот работники пещер, которые вот они за ним ухаживают, да, они никогда абсолютно не работают. Вот, не болеют. Работают, но не болеют.
3: Александр, а можно ли по запаху определить, что это сыр с плесенью нормальный?
4: Я бы сказал, да. Конечно, сейчас вот очень много, да, добавляют разных добавок там и прочее, чтобы скрыть запах, да, как-то его нейтрализовать. Но если мы говорим именно про плесень, если мы говорим про белую плесень, то это, конечно, вот грибной, ореховый запах. Это вот два классических запаха, которые вам должны сказать, что все хорошо. Если вы чувствуете запах аммиака, то, скорее всего, что-то пошло не так. Либо он уже перележал, либо вот там были какие-то, ну, не в кондиции, он лежал в более высокой температуре или просто перезрел. Поэтому не стоит такой сыр брать.
3: А это будет нормально, если я подойду к прилавку и попрошу понюхать сыр, который мне предлагают?
4: На самом деле абсолютно нормально. Есть на прилавках завакуумированные сыры, но вот чаще всего, вот если мы говорим про сыры с белой плесенью, они чаще всего завернуты в бумагу специальную, и даже можно вот там кончик легко, легонечко отвернуть, не повредив абсолютно упаковку, и просто понюхать, понять, что там чувствуется.
2: Я несколько раз за последнее время, причем даже не в жаркое время года, встречал такие вещи. Когда берешь нарезку, приносишь домой, открываешь, вот эти ломтики, они расползаются, расплываются, они превращаются во что-то. Ну, верхние-то еще ничего, а вот нижние пласты совершенно мягкие, какие-то квелые, вялые, растекшиеся практически. Это, видимо, что со сроком годности или с технологией изготовления что-то. То есть это некачественный сыр, да?
4: Я здесь дам такой совет. Я вообще, в принципе, очень рекомендую покупать нарезку, потому что, ну, я не буду говорить за всех, но в большинстве случаев вот нарезка подразумевает то, что туда нарезает тот сыр, который должен побыстрее продаться. И поэтому это чаще всего, да, это сыры, которые уже, ну, вот либо при смерти, либо уже там умирают. Вот именно поэтому. Но в целом вот те симптомы, которые вы описали, действительно, это не очень хорошие симптомы. Если вот сыр начинает растекаться, то, скорее всего, вот он уже перележал, да, либо он вот нарушена технология, как минимум.
2: То есть с этим нужно быть аккуратнее, да?
4: Лучше вот прям попросить продавца, отрежьте мне вот кусочек, пожалуйста, и вам будет лучше. Я вот крайне не сторонник нарезки, в принципе, потому что вы привезете домой кусочек, вы будете от него потихоньку есть спокойно, да, и у вас будет свежее сыр, потому что, ну вот, и сыр в большом куске, он сохраняется лучше, чем сыр в нарезке, да, даже в холодильнике у вас будет лучше лежать.
2: Да, кстати, еще параллельный вопрос немножко... называется, отмотаем назад. допустим, брынза, фета, а это вот к первой категории относится, да? Это вот творожистые сыры.
4: Да. Это вот сыры быстрого созревания, то есть, которые очень-очень быстро делаются. Но вот с ними, на самом деле, особых, вот очень сложно наткнуться на сыры, которые испортились, потому что они хранятся в специальных растворах, да, либо это оливковое масло, либо это там соляные растворы и прочее. Поэтому чаще всего это очень сильный консервант, и такие сыры, ну, чаще всего можно достать хорошими.
3: Александр, когда приходишь в магазин, мы уже поняли, что стоит понюхать, лучше взять цельный кусок. Что еще стоит сделать? Спросить у продавца, чтобы понять, насколько сыр хорош или залежал там, залежалый.
4: Угу.
3: Какие советы при покупке?
4: Смотрите, вот я бы еще не рекомендовал покупать сыры с добавками, как минимум. Это, то есть там бывают с пряными травами, там с крапивой и прочим, потому что добавки очень сильно забивают вкус сыра и запах сыра очень сильно забивают. И обычно в такие сыры кладут самое некачественное молоко, самый некачественный сыр, потому что конечный покупатель все равно ничего не почувствует, кроме вот этой добавки. Поэтому это как рекомендация. А вот если что-то спрашивать, ну, естественно, да, нужно понять там банальные вещи, такие как срок годности, да, попытаться спросить, что написано там на этикетке, да, посмотреть как минимум на это, потому что там не должно быть консервантов, да, Е и прочее, там не должно быть сухого молока. Ну, сейчас просто производители, они периодически, есть такое понятие, как сырный продукт. Это не сыр, это где нет молочного жира, но есть растительный жир. Вот такие, да, сыры я очень не рекомендую покупать. Ну, конечно, вот мало кто пишет, да, из производителей, что вот у меня растительные жиры, потому что такой сыр никто покупать не будет.
3: Александр, а что такое колбасный сыр? Все мы помним с детства его.
2: Ой, Вологодский
3: насколько,
2: очень вкусный.
3: Насколько я понимаю, он сильно изменился, стал менее вкусным.
2: Не знаю, Вологодский не изменился. Великолепнейший
3: сыр, по-моему. Это что, это только такое? В России существует или нет?
4: Ну, я бы сказал, что да, это российский, но это, на мой взгляд, это вот не наш традиционный все-таки сыр. Если там говорить про наши классические сыры, то я бы, конечно, отметил это какие-то кавказские сыры, например. Вот просто скажу, чем Россия может гордиться в плане сыроделия. Это, конечно же, сулугуни, да, это вот, ну, на мой взгляд, это сыр номер один. А вот если говорить про такие, да, сыры, как вы говорите, там, вот колбасные, ну, вот они стоят, в принципе, в одном ряду с, там, с пошехонским, советским, швейцарским и прочими сырами, здесь очень нужно аккуратно подходить, потому что здесь вот производители производителю качество вот просто колоссально меняется. Кто-то туда пихает все, что угодно, а кто-то следит за качеством, да, поэтому здесь...
3: А я слышала, что это остатки просто берут и из них делают колбасный сыр. Это все слухи?
4: Ну, тут все, конечно, от производителя зависит.
3: То есть может быть такое?
4: Конечно, да, как и плавленые сыры, да, считается, что их тоже делают как бы из... всего, что осталось.
3: Смотрите, Александр, прочла у вас на сайте у проекта «Сырный сомелье» есть свой собственный сайт, его легко найти, друзья. Там написано, по запаху сразу можно определить, что это Швейцария. То есть швейцарские сыры всегда очень сильно пахнут. Я даже помню, мне рассказывали, что самолеты с российскими туристами пахнут сырами, туристы, которые летят из Швейцарии. Как по запаху определить, действительно ли это сыр той или иной страны? То есть Швейцария всегда пахнет?
4: На самом деле сложно сказать, что всегда, да, ну в большинстве случаев да, они пахучие сыры, потому что технология созревания сыров такова, что корочку сырную омывают во время созревания, то есть ходит человек, который губкой ее протирает во время созревания сыра, и поэтому вот она начинает твердить и начинает понемногу пахнуть. Очень сложно определить страну именно по запаху какому-то конкретному, но вот там для швейцарских сыров там, ну, классическим запахом как раз был бы как раз некие такие вот мокрые тона, вот как, не знаю, мокрый асфальт, такие запахи какие-то, с какой-то свежести. И в целом, ну вот считается, что французские сыры — это самые-самые пахучие сыры, вот там как раз можно уже почувствовать там вот разные уже там запахи, там, говорят, некоторые ногами пахнет, да, там, потом и прочее, ну, это
2: вот
4: да.
2: Это так вот про пармезан почему-то, если я правильно произношу.
4: Да.
2: Вот много слышал от людей, вот именно так и говорят, что как что-то потное такое.
4: Ну, есть такое, да, есть. Но это неплохо, то есть я здесь рекомендую вот в плане сыра, если даже запах немножко отпугивает, да, ну, если вот это вот аммиак, это плохой, да, признак, а вот если запах отпугивает, все равно лучше лучше кусочек попробовать, потому что вкус зачастую прям бывает, ну, совершенно другим. Ну и, конечно, вот тем, кто не любит, да, я рекомендую есть именно центр, да. Вот, вот для швейцарских сыров характерно то, что самый сильный запах, он скапливается у корочки. То есть просто отрезать корочку, есть центр, тогда будет намного мягче.
2: А мы, кажется, забыли вот какой вещи. Очень много сейчас сыров в продаже, так называемых копченых, вот эти косички, копченые сыры. Это что такое? Это сыр, после которого закоптили какой-то определенный сорт, или это разновидность сыра? Как понять, как это делают вообще? Это поливают жидким дымом или действительно держат над огнем?
4: Ну, на самом деле, не сталкивался с производством, но я искренне верю, что действительно держит над огнем. А это не сорт сыра, да, это, ну, практически всегда это либо сулугуни, либо какой-то подобный сыр, который коптится. И чаще всего это копчение, оно такое, как натуральный консервант, который позволяет, ну, сохранить, во-первых, сыр, и, во-вторых, добавить ему интересный вкус, который, вот, они считаются, как бы, классическими пивными сырами, так называемые копченые.
2: А, кстати, хочу заметить, вот, и в моей практике был такой случай, когда я в ресторане, мне друг посоветовал, взял сырную тарелку. Это для меня было удивительное открытие, потому что там было очень много сыров. И я сначала, если честно, не понял, потому что кроме сыра на тарелке были орехи и мед. Я думал, как это так, сыр с медом, как-то непонятно, особенно соленый сыр, там были такие кусочки. Друзья, это потрясающе вкусно, всем очень советую попробовать с орехами и с медом сыр. Разные сыры, это великолепно просто.
4: Я вот полностью поддерживаю, потому что вот сырный, ну, голубой сыр, да, сыр с голубой плесенью и мед, это вот сочетание соленого и сладкого, это очень вкусно, очень вкусно.
3: Александр, а расскажите, для чего какой сыр лучше всего подходит?
4: Есть так называемые салатные сыры, да, это чаще всего либо козьи сыры, которые можно вот, либо, ну, твердые сыры, которые можно покрошить в салат, либо, соответственно, нагреть, на сковородке нагреть сыр. Это чаще всего такие сыры, они называются бюши, это как поленца. Сыр выглядит как длинная такая колбаска небольшая, с белой плесенью по краям, а внутри это вот козий сыр полутвердый. И вот он нарезается ломтиками.
3: Корка
4: и поджаривается.
3: Остается,
4: да? Да-да-да. Угу. Он нарезается ломтиками, поджаривается и кладется сверху на салат. Это вот безумно вкусно. А большинство сыров, да, полутвердых, их можно как раз вот как нам привычно, есть с хлебом и с маслом. Но я тут, как любитель, я рекомендую именно есть без масла, рекомендую есть с багетом, чтобы он был хрустящий и, соответственно, такой прям свеженький. Это очень вкусно. Съесть с ним камамбер какой-нибудь, безумно вкусно. Хорошие сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью, сыры с голубой плесенью. Их нужно и есть в виде тарелки, да, сырной тарелки и, соответственно, с различными напитками. Уже там, начиная от вина, заканчивая кофе, чаем и прочее-прочее сочетать.
2: Вот, Александр, вы сказали, что достаточно много ездили по Европе, да, насколько я понял?
4: Да-да-да.
2: Видимо, интересовались вопросом сырным. А могли бы вы немножечко рассказать нам о сырных представителях, ну, не каждой страны, а каких-то вот основных, самых знаменитых там стран, не знаю, Франция, Италия, там, Швейцария?
4: Смотрите, ну, нужно понимать, да,
2: то есть, что... если я поеду, да, вот, допустим, в Европу будет у меня возможность, какой сыр мне стоит попробовать или купить во Франции, чтобы привезти там у гостей друзей? Или,
3: и в
2: там,
3: Голландии.
2: И в Голландии, или там в Греции, я не знаю.
4: Смотрите, ну, я рекомендую, конечно, покупать те сыры, которых у нас сейчас вот не достать, да, то есть Швейцария, она сейчас разрешена к ввозу, поэтому нет смысла ее особо увезти из-за границы. А если вы поехали во Францию, Франция — это в первую очередь классные пахучие сыры с белой корочкой, это, соответственно, различные там, и с красной корочкой у них еще есть сыры, это сыр натирается специальным алкогольным раствором, и у него не растет плесень, да, это мягкий сыр, у него не растет плесень, но образовывается красная корочка, и, соответственно, вот она пахнет очень сильно. То есть Франция — это однозначно это козьи, мягкие сыры, и сыры вот только вот такие, которые созревают от месяца, да. Если вы едете, допустим, в Англию, то это однозначно чеддеры. Это зрелые чеддеры. То есть это уже такие практически экстратвердые сыры, которые зреют, но тем не менее, как только вы кладете кусочек сыра чеддера в рот, он сразу же растаивает, потому что там специальная технология их создания используется, где там очень мелко нарезается сыр в процессе созревания, и поэтому он прям сразу же рассыпается. Если мы говорим там про Испанию, это козьи и овечьи сыры, потому что Испания, она вот там есть манчего, это очень знаменитый овечий сыр, и то есть там только такие. Италия — это, конечно, ну, выдержанные сыры, это пармиджано, грано-падано, отличные овечьи сыры а-ля пекарино, и, конечно же, вот супер-классные сыры — это свежие, там, единственная страна, где можно попробовать там буйволиную моцареллу, то есть моцарелла не из молока коров, а буйволов.
2: Ну вот, да, в основном. А Норвегия что-нибудь делает там по этому поводу?
4: Есть прекрасный норвежский сыр, называется он брюност. Это, если так по-простому объяснить, то это переваренная сгущенка. То есть сыр варится там порядка 12 часов, и он карамелизуется за это время и становится он коричневого цвета, очень странный по вкусу, скорее сладковатый. В Норвегии даже, я видел, делают из него мороженое, потому что он ну, не похож на сыр, он похож больше на десерт, на что-то сладкое.
2: Как необычно.
3: А в Японии, Китае делают сыры?
2: Да, вот в интересно.
4: Ну, насколько я знаю, там на самом деле вот безмолочные сыры, да, соевые сыры различные. Но вот как таковых я бы не сказал, там что-то вот прям есть, чем гордиться, на мой взгляд.
2: Давайте остановимся пока на этом и вернемся в студию через несколько секунд.
5: Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
2: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» сегодня в студии Максим Петров, Елена Колосенцева и наш замечательный гость Александр Крупецков. А говорим мы сегодня о сыре. Вы дали нам такую интересную классификацию. А могли бы вы, Александр, назвать представителей каждого вида, сырных представителей, опять же, каждого вида, что у нас здесь можно купить? Вот в России я пойду в магазин, и я хочу... экстра твердый сыр или, допустим, сыр такой не очень твердый. Как мне разобраться, да, что здесь можно на прилавках найти?
4: Если начинать с молодых сыров, да, это сыры, которые, как я говорил, вчера еще были молоком. Конечно же, это, во-первых, ну, самое простое, что приходит в голову, это моцарелла. Ее встретить можно абсолютно везде, и особого смысла там, да, привозить ее из Италии тоже нет, потому что это сыр, созревающий очень быстро, и он вкусен там, где он произведен. То есть однозначно нужно покупать моцареллу, только русскую моцареллу искать.
3: Она и дешевле будет.
4: Да, и дешевле, так точно.
2: Угу, так.
4: А если мы говорим про полутвердые сыры, то это самая-самая большая категория сыров. Буквально там, наверное, процентов 90 ассортимента любого супермаркета это как раз и есть полутвердые сыры. Я рекомендую смотреть на... хотя бы оценивать немножко по стоимости, потому что вот все сыры, которые дешевле там 600 примерно рублей за килограмм, скорее всего, они содержат не, ну, не только молочные жиры, то есть они сделаны не из натурального молока, потому что вот средняя цена на хорошее молоко сейчас — это примерно 50 рублей за литр. А для того, чтобы получить 1 килограмм хорошего сыра, нужно примерно 10 литров молока. Поэтому 500 рублей — это примерная вот себестоимость у фермера, который у него уходит именно. Да, ну, здесь на прилавках вам просто вот выбирай все, что хочешь, да. Ну, рекомендовал немножко бы смотреть на цену. Конечно, это не показатель, но, тем не менее, это хоть отсечет каких-то, да, плохих производителей.
3: А чем больше дырок, тем лучше сыр?
2: А вообще как-нибудь там появляются. Откройте нам секрет вот тоже.
4: На самом деле, ну, это, конечно, не зависит. И разных сортов есть разное количество, да, дырок. Какие-то сорта подразумевают дырки, какие-то нет. А появляются они очень просто. Сыр во время созревания, он обычно созревает при определенной температуре, каждый сыр. А для того, чтобы появились там дырки, он кладется в более повышенную температуру, да, по технологии своего созревания. И вот бактерии начинают активнее работать, и, соответственно, появляются вот небольшие дырки. Такие. И после этого сыр дальше уже убирается, ну, на обычные полки для созревания.
2: Ну, давайте продолжим. Да. Вот, да? А, вот полутвердые сыры, а дальше.
3: Экстратвердые.
4: Смотрите, с экстратвердыми вот нашими очень, да, большая проблема, потому что вот там еще 2 года назад, в принципе, они не производились, а сейчас их начали уже закладывать в связи с этой вот ситуацией, что из Европы сыр запрещен. И, ну, вот сейчас нет хороших, я вот лично не знаю хороших производителей, поэтому здесь я рекомендую смотреть в сторону Швейцарии. Она дороже, но, тем не менее, это классные сыры. И самый такой классический представитель называется сыр Сбринт. Он очень распространенный, и вот этот сыр зреет примерно от года до полутора, и вот, ну, это то, что вот прям, чтобы понять, что такое экстра-твердые сыры, достаточно его купить. Вы его очень сложно нарезать, его проще наколоть. Он такой сладко-соленый по вкусу. Тоже очень я его люблю.
2: Даже колется, да? Удивительно.
4: Да. А еще у этих сыров есть отличительная такая особенность, что у них встречаются такие небольшие крупинки. Некоторые люди за это любят сыр. То есть вы едите сыр, и он начинает немножко хрустеть на зубах. Кажется, что вы какой-то там песок, возможно, или что-то. На самом деле это у зрелых сыров. Вот это сахар, это лактоза, она скапливается вот такие крупинки и приятно хрустит. То есть, допустим, я вот за это обожаю экстра-твердые сыры, но есть люди, которым вот это неприятно, вот это хруст на зубах, кажется, что-то не то.
2: Слушайте, вообще я просто в шоке. Мне просто настолько удивительно. Я никогда не знал, что такое может быть.
3: У меня вопрос. Если я ем сыр и понимаю, что там есть какая-то жидкость, да, это только к свежим сырам относится? Если у полутвердого жидкость, это значит, что не свежий или что-то не то, да?
4: Ну, да, это очень странно, потому что вот, ну, полутвердый сыр, он должен быть однородным по массе, и вот здесь вот, для меня такой показатель есть, это когда вы смотрите на кусочек сыра, вы видите, что у него края, они немножко такие поплавящиеся, кажется, ну, кажется, что они вот немножко потекли. Чаще всего это говорит о том, что, ну, сыр зрел в неправильных условиях, и это плохой показатель. Ну вот, а жидкость — это вообще страшно.
2: То есть из ряда вон что-то, да? Много кто ко мне приставал, родители, и, в общем, как-то повелось. Сними воск, да? Вот на сыр иногда убирают воск, то есть кроме пленки еще есть такая, так сказать, восковая основа. Ну, вы знаете, наверное, о чем я говорю, да? На всех ли сырах это есть? Зачем это вообще делать? Ну, понятно, видимо, для сохранности, да, то есть это более-менее очевидно. А на всех ли сырах это есть или нет? Просто у меня почему-то дома считают, что есть на всех сырах. Мне так не кажется.
4: Нет, конечно, воск есть не на всех сырах. И, как вы правильно отметили, действительно, это делается для того, чтобы ничего не попало на корочку сыра, только чтобы его сохранить, и он спокойно зрел. На мой взгляд, вот сейчас воск, это даже такая, ну, вот он довольно редко встречается. То есть у большинства российских сыров они просто упакованы в упаковку, да, это в целлофан в какой-то, где вот вы... И у этих сыров, в принципе, даже нет никакой корочки. А вот у самых интересных, да, так называемых элитных сыров, у них чаще всего есть корочка. То есть вот там практически у всех швейцарских сыров у них есть корочка, которую не то что... Ну вот если воск мы, в принципе, не, там, здоровый человек не будет есть, даже пробовать его не будет, то вот такую корочку у швейцарских сыров я искренне рекомендую как минимум попробовать, потому что она чаще всего там самый яркий запах и яркий самый вкус. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но попробовать стоит.
2: А, еще вопрос такой. Вспомнил я, опять же, факты своей жизни. В одном месте интересном, которого уже нет, поэтому могу назвать, тротория терраса, заказывали пиццу. Это была сладкая пицца, там, с клубникой, с ананасами. То есть наполнитель был исключительно ягодный и сладкий, и там карамель, по-моему, была. А вот сыр там был маскарпоне, если я не ошибаюсь. Что это за сыр такой? Он действительно же, по-моему, сладкий, да? По-моему, его еще используют в чизкейках.
4: Да, тирамису делают из него. А, да, это сыр с добавлением сливок, поэтому он такой довольно жирный, да, и тем не менее он такой, ну, сливочный. Он безумно сливочный. Это крем-сыр, который можно намазывать на что-то и либо использовать в готовке. Поэтому он такой считается более десертным сыром. Вот. Но сейчас в России тоже его делают. То есть этот, ну, маскарпоне — это традиционно итальянский сыр, но в России делают сейчас достойные сыры, поэтому тоже рекомендую здесь брать наш.
2: Такого же плана, да? Тоже крем-сыр. И, ну, думаю, что практически, так сказать, подходя к завершению нашего разговора, расскажите нам, пожалуйста, Александр, о хранении. Какие есть хитрости и способы для того, чтобы сыр сохранить как можно дольше?
4: А здесь я рекомендую, конечно, использовать специализированную бумагу, но если вы покупаете сыр там не в наших лавках, где мы там дают бумагу этот, а в супермаркете, то, конечно же, лучше всего есть такие так называемые сырницы. Они выглядят как дощечка, на нее ставится колпак, и под этот колпак можно положить какой-то сыр.
3: Как масленка тоже.
4: Да, вот именно она. Это оптимальная вот для сыра среда. А как вариант еще можно убирать его в целлофановый пакет, это тоже очень хорошо, но не завязывать его плотно, то есть сыр должен дышать. Если у вас масленка, то вы ее как минимум раз в день должны открывать, чтобы он немножко подышал, и дальше, соответственно, его накрывать. Если у вас сыр с голубой плесенью, то я рекомендую использовать фольгу, потому что считается, что вот, ну, в принципе, заводская упаковка практически для всех сыров с голубой плесенью — это и есть фольга, то есть в ней плесень, она не так сильно развивается, и сыр, ну, вот он остается в хорошем состоянии дольше.
3: Александр, а какие есть устройства для того, чтобы нарезать сыр?
4: Здесь есть, да, промышленные там слайсеры, но если мы говорим про домашние условия, то, конечно же, это нож. При этом нож должен быть, ну, по классике у него должно быть не одно лезвие, а как бы два параллельных лезвия идущих, и между ними должна быть такая небольшая дырочка. Это сделано для того, чтобы, когда вы нарезаете сыр, он не прилипал к ножу. Если вы берете обычный нож, то сыр прилипнет и может просто сломаться. А вот если у вас между лезвиями у ножа есть дырочка, то, соответственно, он будет более приятно, да, там, ну, будет более тонко нарезан. Ну, конечно же, есть еще и терки, да, терки. Если вы там едите экстратвердый сыр, то у вас, скорее всего, останется корочка. И что-то с ней сделать, ну, вот, и съесть ее вам просто не позволят зубы, потому что зубы могут поломаться, если есть корочку для экстратвердых сыров. Поэтому здесь я рекомендую, конечно, вот на терке корочку тереть, и после этого как раз можно из нее делать суп, вот прекрасный получается суп, либо просто где-то зажарить эту вот корочку, и она тоже вам пригодится, не пропадет.
3: Слышала, совет давали нагреть нож, например, в теплой воде, и потом резать сыр, чтобы он не прилипал.
4: Да,
3: ну,
4: кстати,
3: если у нас
4: хорошая
3: сырного
4: идея.
3: Ножа нет, да?
4: Да, это можно. Вот отличная идея. Я даже знаю, что вот там большие головки сыра, которые по 30 килограмм, там, я не знаю, по полметра в диаметре, их часто режут, да, вот такие, их режут как раз нагретыми ножами для того, чтобы ничего не обвалилось. То есть, когда вы проводите, да, там сыр немножко запекается посередине, но тем не менее, да, ничего у вас никуда не пропадает, и сыр остается в той же форме.
2: Кстати, есть еще такие примитивные китайские штуки. Это, ну, как нож, да, только параллельно лезвию, но это не совсем лезвие, идет очень тонкая-тонкая струна такая, леска или как вот гитарная струна. Считается, что удобно нарезать таким устройством сыр, ну, чтобы это было тонкое, чтобы тонкие ломтики получались.
4: Так точно, да, есть струны, но, на мой взгляд, это уже такое профессиональное оборудование. Действительно, можно и вдоль нарезать сыр этой струной. Здесь нужно такое вот серьезные мышцы для того, чтобы, потому что вот, ну, хрупкая дама не справится с тем, чтобы струной прорезать твердый сыр.
2: Большое спасибо, Александр, за то, что вы к нам пришли, за то, что сделали нашу передачу такой удивительно интересной. Я действительно в шоке как автор. Я очень много сегодня узнал. Я думаю, что наши радиослушатели тоже почерпнули много интересного. Еще раз вам большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, предложения, замечания, как всегда, присылайте нам их на адрес radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
3: С вами были Максим Петров, Елена Колосенцева, и у нас в гостях основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, до свидания.
4: Да, всего доброго.
1: Бытовой вопрос.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
8: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте Белтис. Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
7: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
8: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
7: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
8: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
7: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
8: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность, жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать. Вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
7: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
8: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре. Представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
7: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
8: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала. 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
7: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
8: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных, и в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
7: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтист» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
8: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных

0: финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
0: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
0: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
2: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. если мы можем

0: какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Писатель Федор Абрамов. Самородок северной деревни. В Пинежском районе Архангельской области родилось и выросло много интересных людей, известных не только в России, но и в мире. Например, деревня Веркало – родина святого праведного Артемия Веркальского. В этом старинном поселении родился и вырос известный писатель с мировым именем Федор Абрамов, а также дважды лауреат Государственной премии СССР, один из изобретателей электропилы «Дружба» Константин Вороницын. Село Сура – родина всероссийского батюшки святого праведного Иоанна Кронштадтского и первого мастера колокольных звонов Ивана Данилова. В поселке Пинега, который раньше был городом, в 19-м, начале 20 века жили купцы Володины. В разное время в тех местах отбывали ссылку фаворит царицы Софьи князь Василий Голицын, писатель Александр Грин, один из первых маршалов Советского Союза Климент Ворошилов и другие. А с пинежской деревней Кеврола связывают имена царя Алексея Михайловича и Петра I, а также воевод. Один из них – отец Феодосии Морозовой, больше известный по картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова». Жители Пинежского края знают и охотно рассказывают об известных своих современниках, прежде всего о тех, с кем удалось пообщаться лично. К этой категории относится представитель деревенской прозы, известный северный писатель Федор Абрамов. 29 февраля 2020 года отмечалось столетие со дня его рождения. Стоит отметить, что прошло уже много времени, но односельчане хорошо помнят этого человека и охотно делились своими воспоминаниями. Писателя не стало 14 мая 1983 года. Интервью с жителями Пинежского района предлагаем вашему вниманию. Все наши рассказчики связаны с этим краем. Одни здесь родились и выросли, другие приехали и остались навсегда. У каждого из этих людей свои воспоминания о писателе. У кого-то детские и юношеские, пронесенные через всю жизнь. А у кого-то из более старшего возраста. Быть может, кто-то из слушателей, познакомившись с этими историями, захочет посетить Пинежье и деревню Веркало. Ведь жители тех мест всегда отличались гостеприимством и добротой. Александра Сосновская, 1934 года рождения. Родилась и выросла в Веркале. Сейчас проживает в городе Гдов Псковской области.
3: Вот у меня ваше сочинение в портфеле. Прекрасное сочинение. 5 вам. Но я его отложил, потому что вы землячка Федора Абрамова. Он, Федор Абрамов, хочет с вами встретиться.
2: О Федоре Александровиче я знала с самого детства, еще когда жила в Веркале. Он старше меня лет на 12-14, но в деревне его не встречала. Первая встреча состоялась в 1952 году, когда я поступала в Ленинградский ордена Ленина Государственный университет. Федор Абрамов там работал, но он филолог, а я поступала на математический факультет. В том году он был ответственным секретарем приемной комиссии университета. Об этом я поначалу не знала. Первый экзамен, который мы сдавали – сочинение по русскому. Его результаты должны были сказать завтра. Мы пришли смотреть. Моей фамилии в списках нет. Я, конечно, очень расстроилась. Посоветовавшись с подружками, решила обратиться к председателю комиссии нашего факультета. Кудрявцев такой был. Говорю, так и так, писали сочинение, а моей фамилии в списках нет. Подождите, ваше сочинение у меня в портфеле. Прекрасное сочинение, у вас 5. Но я его отложил, потому что вы землячка Федора Абрамова. Он хочет с вами встретиться. Как это встретиться? Он уже преподаватель университета, а я из деревни, сельская девчонка. Приехала с косичками, в ситцевом платье, жакетке и мальчишеских полуботиночках. Ну как я пойду в таком виде? Я даже не знала, какая у него должность. Оказалось, он доцент, заведующий кафедрой советской литературы. Кудрявцев мне рассказал и показал, где Абрамов живет. Сказал, что писатель ждет встречи. Я засмущалась и не пошла. Следующая встреча была тоже в университете, когда у нас закончились все экзамены. Я сдала хорошо, только 2 четверки, а мы сдавали 7 вступительных экзаменов. И когда мы пришли получать экзаменационный лист, Кудрявцев сказал: «Вы так и не сходили к Федору Александровичу. Сейчас я вас не отпускаю, отведу к нему». И он меня повел. Подходим к кабинету. Длиннющая очередь абитуриентов. Экзамены закончились, многие не прошли по конкурсу и стояли в очередь к ответственному секретарю приемной комиссии Федору Александровичу Абрамову. Кудрявцев мимо очереди меня ведет, завел в кабинет. Длинный кабинет! Я впервые такое увидела. Красная дорожка. И там вдалеке сидит Федор Александрович. Кудрявцев меня затолкнул в кабинет и сам удалился. Мне ничего не оставалось делать, я шла по этой дорожке. Подошла, представилась, показала экзаменационный лист. Федор Абрамов меня похвалил за хорошие результаты. Сказал: «Сейчас вы видите очень много народу. Вы ко мне заходите». Он жил во дворе университета. Показал дом, в котором живет, номер квартиры. «Хорошо, спасибо», — сказала я ему. Но, конечно, я опять не пошла. Я очень смущалась. Кто я и кто он? Я такая робкая деревенская девчонка, а он уже давно преподает в университете. Такая личность! Потом мы уже встретились через год летом в Веркале. Я любила бегать на танцы. И как-то на танцах гляжу: «Федор Александрович». Я подошла, немного поговорили. Писатель жил посреди деревни, а я дальше, на Хярье. Уже потом в Веркале встречала его, но разговаривать не приходилось. Он каждое лето приезжал, и я приезжала на каникулы. Слышала от людей, что Абрамов здесь, и, проходя мимо его дома, видела, что он на улице стругает, строит, часто видела. Я всегда покупала его книги. Знала, что произведения нашего писателя ставят в Малом драматическом театре в Петербурге. Однажды приезжала в командировку и пошла в театр. Билетов, конечно, не достать. Зашла в администрацию, сказала, что землячка Федора Абрамова. А мне они ответили: «Вас столько тут земляков, что вы целый театр заполните». Тем не менее, выписали билетик. По телевизору, когда показывают какие-то передачи про Абрамова и про Верклу, и об этом знают мои друзья и подруги, то они мне звонят: «Включай такой-то канал. У меня все произведения Федора Александровича есть». Перечитываю иногда. Галина Гусева, 1944 года рождения. Проживает в районном центре Пинежского района, селе Карпогоры.
3: Это было лето. И вот я запомнила, как он останавливал машину, выходил на берег Пинеги и любовался красотой нашего Пинежья. И мы часто останавливались, и он вот наблюдал, а мы сидели в машине с водителем.
2: Моя первая встреча с писателем состоялась в деревне Веркале, на его родине и родине моей мамы. Она была чуть-чуть моложе Федора Александровича. Его хорошо помнила, рассказывала о нем. Однажды я была в гостях у бабушки, и мне надо было уехать в Карпогоры. Тетя Нюра не знала, с кем меня отправить. Ей подсказали, что едет Федор Абрамов в Карпогоры. Будет машина от райкома партии, УАЗик. Сходи, попроси, чтобы забрал. Он разрешил. Что я запомнила? Он ехал и молча о чем-то думал. А когда едешь в Карпогоры, там Хорса. Красивые места очень. В те времена там росла черемуха и кусты рябины. Я запомнила, как он несколько раз останавливал машину, выходил на берег Пиниги, чтобы полюбоваться красотой нашего края. А мы сидели в машине с водителем. Я подумала, как он любит нашу природу. Это было в 1957-59 года

0: Григорий Захарко, 1949 года рождения, родом из Молдавии, проживает в поселке Новолавило Пинежского района.
1: Все, как говорится, говорили. Вот у нас писатель приехал, так говорит, что-нибудь, говорит, опять подналадится в деревне.
0: Ехали мы из Архангельска в Труфановое, остановились, чтобы чаю попить. У Саши Мелехова там родственник был, директором совхоза. Мы приехали, у него там первый секретарь райкома КПСС Поздеев тогда был. Они после бани, стол накрыт, мы попали в компанию. И за разговором Поздеев говорил, что наш писатель достает их. Спрашиваю, в каком смысле? Пишет и требует, надо до деревни дороги сделать. Абрамов старался, выезжал, как рассказывал первый секретарь. Приезжал и просил, надо так и так. А у них бюджетные деньги были уже распределены, и приходилось им перераспределять, у области просить. А вообще, Абрамов мужик так-то был хороший. Едешь другой раз по деревне, остановишься. Он не зазнавался, с мужиками любил поразговаривать. Это властям он доставлял горечи. У Федора Абрамова еще друг был, Дмитрий Клопов, художник. Местные Абрамова хвалили, говорили, вот у нас писатель приехал, опять подналадят что-нибудь в деревне. Ольга Кучина, 1950 года рождения, проживает в городе Архангельске.
2: Эти слова я запомнила. Он сказал, Федор Абрамов, мне, ну что, похоже на Петровну-то. А пожелаю, говорит тебе, быть хорошим учителем, хорошим человеком.
0: Мы встретились с Федором Абрамовым в педагогическом институте в Архангельске. Я студенткой была. В актовом зале тогда собралось много народа. Я училась на историко-филологическом факультете, была секретарем комитета комсомола и проводила эту встречу писателя с молодежью. Мы не знали его произведений в то время. Нам было стыдно, что мы подробно не читали его. Только так, бегло. Преподаватели наши задавали вопросы по его произведениям, по его биографии. Меня с ним близко познакомила наш педагог Людмила Сергеевна Скепнер. Она сказала, что я дочка Таисии Петровны Панфиловой, которая стала прототипом Анфисы Петровны в романе писателя «Две зимы и три лета». Федор Александрович сказал такие слова, которые я запомнила навсегда. «Ну что, похоже на Петровну-то! Желаю тебе стать хорошим учителем, хорошим человеком!» Моя мама во время войны работала зоотехником в Веркале, а он после ранения приехал туда, собирал материал для романа. Народ же у нас стеснительный. В нашей семье об этом и не знали, пока не приехал Федор Абрамов в Суру. Мне рассказали, что он с сельчанами встречался. И сказал собравшимся, что прообраз Анфисы Петровны сидит в зале. Это Таисия Петровна Панфилова. И все загудели. Все документы мамы находятся в музее Федора Абрамова в Веркале. Там же и книги, которые он ей подписывал. Когда я приехала в Венгрию, была направлена военкоматом учить детей военных, в русской школе преподавала. Мы встречались с преподавателями русского языка венграми. Они узнали, что я из Северного края, с Пинежья, откуда Федор Абрамов. Это уже был 1985 год. Они попросили организовать встречу и рассказать о писателе. Глубоко мы тогда тоже еще не изучали творчество Федора Александровича. Иностранцы спрашивали, что это за край такой Пинежье и где это. У нас своя говоря. Дома стоят вдоль берега реки Пинеги. Пинежанами нас зовут. Помню, что говорила, дайте я надену платок, и вы увидите одну из героинь Федора Абрамова, кого он описывал. Я надела беленький платочек, как на сенокос. Говорю, а теперь буду говорить на нашем языке. Коль могла я это что-то сказала бы ват.

0: Владимир Трубкин, 1954 года рождения. Проживает в селе Сура Пинежского района.
1: Все дома обошел, от него звездки нету. Я иду мимо его дома, он сидит там под навесом, человек пишет в тетрадях или ходит по огороду. Вот год, два, три идет, и все, звездки нету. Но я думал, что у него телевизор японский какой-нибудь или корейский. Они же не ломаются. Чтобы у него просто телевизора не было.
0: Был у Абрамова дома, ремонтировал телевизор. Я тогда работал телемастером. И поступила заявка в мастерскую. Деревня Веркало, Федор Абрамов, не работает телевизор. Это был 1980 год. Мы приехали к писателю в начале июля, а в конце месяца в Москве проходили летние Олимпийские игры. Федор Абрамов сказал, что телевизор дома такой лентяй, ему и не нужен был. Купил его в магазине в Веркале, чтобы Олимпиаду посмотреть. А дорога до деревни дальняя, видимо, пока везли из города, растрясло. Домой телевизор привезли, поставили, он сразу отказал. Черно-белый рекорд, самый-самый простейший. Кроме ремонта телевизора, ставили антенну на дом. А после мы беседовали обо всем, о природе, о поэзии. Он нам весь дом показал, и даже баню, которой он гордился. Она была новенькая, еще даже стружка лежала. Ходили по угору, там стояли долго. Он рукой махнул в сторону монастыря. Говорит, вот что сотворили. Монастырь разрушили, имелось в виду. Такая была красота, такой монастырь разрушили. Тогда все было разрушено. Все деревья показал, кустики, которые у него росли. По всему огороду прошли. Показал большую лиственничную чурку, привезенную из Суры. Я ждал этой встречи, наверное, года три. Телевидение появилось, а заявки от Федора Абрамова не было. В деревне все дома обошел. Сколько раз проходил мимо его дома. Он сидел под навесом, что-то писал в тетрадях. А заявки все нету. Год, два, три идет. Думал, у него телевизор японский или корейский. Они не ломаются. А у него просто телевизора не было. Наталья Богданова, 1962 года рождения. Проживает в поселке Новолавило Пинежского района.
2: Наш огород зашли, и Федор Александрович подсел на скамейку рядом с моей тетей Екатериной. А у него были одеты очки от солнца, солнцезащитные. Она у него очки-то попросила, говорит, дай-ка мне, я тоже посмотрю. Одела, он говорит, у меня тут еще немножко, они чуть-чуть сломаны, дужка. И она одела, о, как хорошо, на солнце можно смотреть, и не меша солнце.
0: После окончания 8 класса мы с моей старшей сестрой Валентиной и племянником Вовкой ездили в гости к тете Катерине в Веркалу. Дело было летом. Сидим мы на улице, отдыхаем. И мимо проходит Федор Абрамов и его жена Людмила. Они заглянули в наш огород. Писатель сел на скамейку рядом с нашей тетей Катериной. На нем были солнцезащитные очки. Она у него их попросила, чтобы на солнце посмотреть. Он дал ей, сказал, что очки чуть-чуть сломаны в том месте, где дужка. Она надела, как хорошо, на солнце можно смотреть. Тогда в районе его уже не считали простым человеком. Рассказывали, как он заболел. Они тогда рыбу ловили. И для него специально вертолет вызывали. Это 70-е годы. Слышала, что благодаря Абрамову построили дорогу в Веркалу. И сейчас будут делать благодаря ему. В деревне не все женки были довольны. В магазине ему выговаривали. «Почему про нас пишешь-то?» А он говорил им, что это не конкретно про вас. Он только образы брал с конкретных людей. Я считаю, что он все равно додумывал. Если писать по-настоящему, то будет не особо интересно. А тетка Катерина потом жила в Северодвинске у дочери, которая на заводе работала. И когда она там рассказала, что знала Абрамова лично, то ее пригласили на встречу на завод. Тогда Федора Александровича уже в живых не было. Она делилась воспоминаниями, ей в зале работники аплодировали.

0: Виктор Фофанов, 1961 года рождения. Проживает в селе Сура Пинежского района.
1: Вот он рассказывал, что в свое время он работал в дорожном, жил в Карпогорах и прочее, Беркул приехали чистить дорогу. И вот эта техника что-то здесь поломалась, еще ли, значит, вот Абрамов-то подошел к ним, так разговор завел. Кто-то Верховский объяснил, что вот это Федор Абрамов, писатель наш. С Абрамовым знаком был близко, Федор Абрамов даже ключи подавал в свое время.
0: Это случилось в 70-х годах, в школьные годы. Нам было тогда лет по 12-14. Летом мы жили и работали в трудовом лагере, где Троицкий скит, Сурской и Ановской женской обители, в 18 километрах от села. Там помогали совхозу в заготовке кормов. Федора Абрамова, директор совхоза Иван Александрович Галышев, привез в рощу на экскурсию. И по пути решили заехать и проверить, как ребята работают, пообщаться. Они появились около обеда. Мы в тот момент расположились на пожне, нас кормили. Они с нами перекусили, им супа налили и чаю. Иван Александрович представил Федора Абрамова как нашего северного писателя. Помню, такого небольшого роста мужичок, в костюме и в куртке, в резиновых сапогах. Дорога там не ах. По роще они походили, где скит был. В то время там кресты стояли. Жил в Суре Евгений Алексеевич Ерунов. Он рассказывал, что в свое время работал трактористом в дорожном управлении. В Веркалу приехал чистить дорогу, возится с техникой. Автогрейдер сломался. Федор Абрамов подошел к нему и разговор завел. Думал, что какие-то байки мужики знают. Потом Ерунов вспоминал, что поначалу не знал, что это писатель. Думал, кто это такой любопытный. Кто-то из веркальцев объяснил, что это Федор Абрамов, писатель наш. Ерунов потом рассказывал, что с ним лично знаком. Когда трактор ремонтировал, сам Абрамов ключи подавал. Он гордился. Галина Антропова, 1955 года рождения. Проживает в селе Сура Пинежского района.
2: Какое-то значение он для Сура-то, наверное, тоже имеет. И мы даже в какой-то степени, вот сейчас юбилейное мероприятие, обижены, что Суру в план мероприятий даже не включили. Хотя мы считаем, что мы чем-то обязаны Абрамову.
0: В Суре Федор Абрамов бывал часто, потому что был в дружеских отношениях с директором нашего совхоза «Сурский» Иваном Александровичем Галышевым. Он заезжал к нему в гости, бывал в нашем клубе, на проводах зимы даже, по-моему, с первым секретарем райкома партии Поздеевым. Их общая фотография есть в интернете, но я лично с ним не общалась. Наверное, какое-то значение для Суры Абрамов тоже имеет. И мы даже огорчились, что вот сейчас юбилейные мероприятия проходят, а Суру в них не включили. Хотя мы считаем, что чем-то ему обязаны. Ведь если он приезжал, то какая-то подготовка на селе шла. Раньше приезжал первый секретарь, готовились все, от мала до велика. Галышев любил порядок. Определенное значение для развития села такие приезды имели. Федор Александрович, когда приезжал, встречался с народом, в толпе общался, со всеми здоровался. Не было ощущения, что начальник приехал недосягаемый. Не было заносчивости и гордости. Он просто разговаривал, кто к нему подходил. Мы знали, что он писатель. Но тогда еще книги Абрамова было непросто приобрести.

0: Петр Богданов, 1960 года рождения. Проживает в поселке Новолавило Пинежского района.
1: Знакомлялся по местам, вот ходил, да? А вы как раз в монастыре тут работали на лугу. Ну все, расспрашивал, как живем там вот. О делах, короче, о этих всех домашних, как все на кос, как заготовляете, успеваем ли мы все это делать. Потом бригадир говорит, это вот, говорит, Абрамов, который все это записывал, вот говорили.
0: Видел его однажды у Веркальского монастыря, когда был на сенокосе в Летопальской бригаде. Пришла целая комиссия к нам, человек 10. Много было начальников. Абрамов с ними просто ходил по местам, знакомился. Спрашивал, как живем, как сено ставим, успеваем ли. На встречу с нами пришли мужчины в костюмах и при галстуках, а Абрамов по-простому. Бригадир представил нам его. Это Федор Абрамов. А потом я видел его в Летополе. Он в гости заходил ко многим. Дома у нас тоже бывал. Ездил с отцом на рыбалку. Один раз дядька Гришка пришел на рыбалку, его не взяли мужики, взяли Абрамова, потому как лодки небольшие для рыбалки. Но Абрамов ездил не ради улова. Он все записывал. Написал, жила-была Семушка. Благодаря Абрамову сделали дорогу в Веркалу. Ленинскую премию ему дали, и он вложил эти деньги в строительство дороги. Анастасия Заварзина, 1939 года рождения. Проживает в деревне Веркало Пинежского района.
2: Так и мне 80 годов, так я помню его. Он приезжал, жил тут у брата, потом жил вот у Павла Дмитриевича, жил у Александра Андреевны Плащниковой. Своего пока домика не было. И он еще ходил по деревне, у всех все спрашивал, все записывал.
0: Мне тогда было 15 лет. Федор Абрамов жил в Ленинграде, после войны уже. Когда в Веркалу приезжал, жил у брата, потом у Павла Дмитриевича, Александры Андреевны Постниковой. Это пока своего дома не было. Потом купил у Таисии Михайловны, которая была в Лавеле директором школы. Но весь его переделал. Абрамов все лето в Веркале жил, а зимой приезжал недели на 2-3. Ходил по деревне, всех расспрашивал, записывал. Говорил, что пишет книги. Он и на сенокос ездил для того, чтобы книги писать. На сенокосе «Перекур» Федор Александрович записывал все в блокнотик. Помню, как в первый раз жену в Веркалу привез. В деревне все на улицу вышли. Интересно же, было любопытно. Она была в белом костюме. И потом я с Людмилой Владимировной общалась. Житник пекла, приносила ей.

«Следующие воспоминания. Архивные записи 2010 года». Владимир Тихонов, 1955 года рождения. Проживает в поселке Новолавило Пинежского района. «Наши мужики на сплаве жили. Федор Абрамов с записной книжкой приходил, расспрашивал их. Это я со стороны наблюдал. И сплавщики к нему приходили. Витька даже у него денег просил, трешник на вино. Абрамов ему дал. Конечно, он был известный человек. Уже в то время говорили, что благодаря писателю в Веркалу дорогу построили. Считается, что благодаря ему. Ведь к нему ездили известные люди. И чтобы они не тряслись 6 часов, дорогу до деревни сделали еще при жизни Федора Абрамова. Он же в герои брал земляков. Говорили, что на него обижались. Ты почто меня эко-то прописал, говорили односельчане. Бабы к нему приходили. Люди же узнавали себя в произведениях. Не помню, какая повесть, но в одной из них был Колька Руль, а в Веркале его звали Колька Клюв. Он не работал, ну и Федор Абрамов его описал. А потом, когда Абрамова уже не было, приезжали снимать фильм про деревню. И вот пошли по абрамовским героям. Ну вот Колька. Абрамов его описывал, что тот нигде не работает. И вот его спрашивают: «Вы до сих пор не работаете?» У него лицо во весь экран такое: «Не робил, не роблю и робить не буду». Это он заявил телевизионщикам. Зоя Бутюкова, 1938 года рождения. Проживает в районном центре Пинежского района, селе Карпогоры. В Веркале Федора Абрамова знали. Особенно у пожилых людей к нему отношение было очень хорошее. Некоторые жители его побаивались. Вдруг где-то пропишет. Например, он повесть написал «Пелагея». Там Макаровна Пикариха. Эта женщина веркальская, она очень была обижена, что так писатель изобразил Пелагею. Она восприняла это буквально на свой счет.

0: Галина Волкова. Годы жизни 1938-2019. Проживала в деревне Занаволок Пинежского района. Приезжал к нам в Лавельское отделение Сурского совхоза. Я была в нем управляющей. Федор Абрамов – северный мужик, очень любил землю. Вместе мы поехали в Сурский совхоз. Там собрали всех руководителей. Разговаривал с нами сначала Галышев, а потом Абрамов. Писатель сказал: «Самая лучшая работа связана с землей. На земле рождаемся, она нас кормит, потом прибирает, так что землю надо беречь». А теперь что делается? Вот разводили бы коров у нас в районе, все запустили. Федор Абрамов, если бы живой был, то обязательно написал бы про это безобразие. Еще такую же книгу написал, как «Пелагея» и «Алька». Абрамов спросил у меня о предках, их раскулачили. Он приехал в простой рубахе и сапогах. В общем, писатель действительно был северный мужик. После собрания он поехал в Литовскую рощу, и после этого я его больше не видела. Наблюдения местных жителей о северном писателе Федоре Абрамове, тех, кто видел его или общался с ним, записаны автором программы Анастасией Худяковой. Звукорежиссеры Дарья Ефремова и Олеся Синяк. В материале прозвучали фрагменты песен в исполнении Веркальского народного хора, взятые из группы в социальной сети ВКонтакте. Этот хор был создан в 1975 году на родине Федора Абрамова. Коллектив сохраняет традиционное пинежское пение. Самодеятельные артисты перенимали опыт у именитых фольклорных коллективов. Веркальский народный хор – постоянный участник районных мероприятий и международных фестивалей. В 1997 году он был удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив». В этом году хор отмечает 45-летие. В материале также использованы инструментальные композиции Игоря Гаранина, Сергея Сметанина и Сергея Привалова.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать? Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много. вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
6: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
5: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александра Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали, и поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное, это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
7: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
4: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
7: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
4: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
1: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас долгожданный гость из Туркменистана, Эльчин Гуламов. Добрый день, Эльчин, ассалам алейкум.
7: Ассалам алейкум и добрый день, Виктор. И тем слушателям радио ВОС отдельный привет от нас, можно сказать, солнечного Туркменистана.
6: Наши народы всегда были и будут братскими. Хоть нас разделяют границы, но культурное такое и постсоветское пространство, как говорят, да, оно все равно какой-то обладает братской такой общей дружбой.
7: Вот совершенно с вами согласен. Вот даже я, когда слышу, например, россияне, белорусы, как бы я говорю, ну, наши, да, вот так называемые,
6: да,
7: как бы,
6: да.
7: Идут вот с поколения веков, да, наши ребята выиграли, там футбол, там проиграли. Вот так.
6: Да. Эльчин является музыкальным руководителем и общество слепых, и общество глухих одновременно, музыкальным руководителем. Расскажи, пожалуйста, как правильно называется ваша организация?
7: Раньше называлось наше общество ТОС и ТОГ, что обозначало Туркменское общество слепых и Туркменское общество глухих. Но относительно недавно, ну как недавно, уже как, наверное, лет 10, может быть, чуть больше, немного переименовали. Теперь это называется ОСГТ, Общество слепых, глухих Туркменистан.
6: И ты, вот получается, музыкальный руководитель всего этого объединения такого, да?
7: Да, у нас есть там клуб, мы его так называем, куда ходят...
6: Незрячие люди, да, или с, люди, да, зрячие, с проблемами, да, зрения?
7: Вот, с проблемами зрения, которые поют, и с проблемами слуха, которые танцуют или жестовые переводы делают песен.
6: Я хотел бы сейчас, прежде чем мы продолжим наше общение, послушать первую песню в твоем исполнении. Объяви, пожалуйста, как она называется.
7: Эта песня будет, ну, можно сказать, что одна из первых. Я тогда только начинал. Ну, и она, конечно, начал-то я давно, но первый раз я пошел в студию. Это уже, да, это была, если точнее, по-моему, вторая песня даже, вторая, да. Уже так, более-менее, я научился петь, можно сказать, в студии, потому что для меня это было неудобно, я в наушнике не мог петь, мне было комфортно петь в обычный микрофон. И тут был такой небольшой дискомфорт. Вот, эта песня называется «Сен Оводон». В общем, «Ты красиво» переводится.
6: Угу. Лирическая песня, в общем,
7: это,
6: о любви.
7: Да, это, ну, там такой ритм, можно сказать, это лирическое, но ритм такой немножко вроде... попсовый,
6: ну,
7: так называемый.
6: Ну и хорошо, да.
7: Да, эту песню мне помогал создавать мой друг Тимур Мамедов. Вот, у нас была раньше своя группа, он был барабанщиком. У нас тогда начинался, он был барабанщиком, угу. Я играл на гитаре и пел вокал. Вот эта песня называется «Синоводон». Вот мне, получается, Тимур создал музыку.
6: Аранжировку сделал, да.
7: Да, аранжировку, да. И мой двоюродный брат, младший двоюродный браток, написал слова. Вот так, помог мне со словами, да?
6: Ну, чудесно, когда друзья, братья все вместе объединяются и получаются такие хорошие песни. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС в исполнении нашего гостя из Туркменистана Альчина Гуламова.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, все мы убедились, что у Альчина прекрасный голос, хорошая песня. Хочется еще раз вот сказать о том, что как приятно связываться с нашими братскими соседями, нашими государствами, нашими народами. Вот. Скажи, пожалуйста, как вообще, вот ты говоришь, солнечная Туркмения, да, как сегодня вообще и погода, и как настроение у людей сегодня?
1: О, у нас погода, конечно, как обычно, жаркая, летом особенно, да? Жаркая, да, плюс 43. Можно сказать, это лучше или худший случай, я не знаю, как именно теперь назвать. 43, да. 44 порой доходит. Вот. Но благо последние 2-3 дня немножко эта температура спала до 39-40. И мы уже довольны хотя бы, думаем, о, уже хотя бы 40-39, куда ни шло, да.
0: Да. А теперь я хочу такой вопрос задать. Вот скажи, пожалуйста, как получилось так, что... Это банальный, конечно, вопрос, очень простой такой, который всем задаю. С какого возраста ты начал петь? Как у тебя появилось вот это желание, тяга к пению? Наверное, с детства, да?
1: Ну, как вам сказать? Нет, не совсем уж с детства. Ну, по идее, можно сказать, что... Да, я увлекался просто петь. Ну, это было просто баловство. Вот. Я начинал с 12 лет, наверное. Да, в 12 лет. Так получилось, что моя двоюродная сестра увидела, в общем, одного парня, который занимается музыкой. Он играет на барабане. У нас есть восточный наш барабан, называется нагара. Mm-hmm. Это вот такой, в основном на наших, на туркменских, на азербайджанских свадьбах, на... узбекских, мне кажется,
0: ну, вот таких вот восточных, да, тюркоязычных, да, народов, вот, да?
1: Да, тоже. Вот они играют на свадьбах на этом инструменте часто, вот. Она увидела, говорит, ой, Эльчин, я думаю, говорит, тебе подойдет, там, говорит, ничего не надо, короче, вроде. Ну, по ее мнению, показал, что я справлюсь с этим. Я говорю, хорошо. Она договорилась с этим парнем, в общем. И она в тот момент начинала вот на барабане этом, да, играть. Но... проходит время, я, конечно, барабан бросил, понял, что как бы, ну, дальше некуда мне двигаться на нем.
0: То есть ты уже овладел совершенством, можно сказать. Там,
1: да,
0: что,
1: я
0: ритм...
1: овладел. Ну, я думаю, в детстве, мне кажется, любой ребенок, ну, в 12 лет, это же самый такой возраст.
0: Да, когда хочется как... постучать, поиграть.
1: По... Вот, именно. И как раз я постучал, и вот ритм, я понимать начал ритм тогда, на тот момент.
0: А это все тоже очень важно, когда ты вот в детстве именно понимаешь, что такое ритм, да?
1: Да.
0: Тем более, я что думаю, ритмы не... там, они такие непростые, а такие...
1: Там, да, да, есть такие ритмы, как 6 восьмых, там, я не знаю, 3 четверти.
0: Да, да.
1: Да, и... вот эти моменты как бы изучил.
0: Давай сейчас доберемся до того, как же ты все-таки решил петь, когда это появилось?
1: Да, вот, теперь у нас идет дальше. Проходит, ну, я барабан через... Занимался до 15, может, лет до 16, потом бросил, мне почему-то стало скучно. Ну, как скучно, как бы парень вроде занимается, а... Ну, у меня была цель основная — работать. Uh-huh. Я думал, сейчас буду там, постучу, заработаю. Но получилось, что немножко, что это не так. Вот. Потом
0: конкуренция большая, наверное, конкуренция и невостребованная.
1: Ну, конкуренция большая, да. Да, потому что, например, на наших свадьбах, если ты играешь на вот этом барабане, гель-нал-джи называется, uh-huh, типа, когда собирают невесту из дома, uh-huh, например, пришли, жениха сторона, короче, на этом барабане, ну, музыкант играет, mm-hmm, на этом барабане, кларнет. Там три музыканта идут в основном: барабан, кларнет и аккордеон. Mm-hmm. Вот. И получается так, что я понимаю, что, ну, уже человек вырос, правильно, 16 лет, уже все-таки это не 12, ну, уже, конечно, понимаю, да, что да, я там справлюсь. Я не смогу ходить вместе с музыкантами и играть. Это мне нужен еще один дополнительный со мной рядом, который, mm-hmm, будет мне указывать дорогу, куда же мне идти.
0: Да, да.
1: Да, я вот потом бросил это дело. 18 лет я попадаю в спортзал. Вот после чего у меня начинается меняться жизнь. Вот. Это наш реабилитационно-восстановительный центр, по-моему, называется правильно. Вот. В этом спортзале я познакомился со своим другом, вот, Тимуром Мамедовым. Угу. Он так получил, что он клавишник. Я говорю, ух ты, Игорь, как интересно. У меня реально в детстве была мечта больше играть на пианине, нежели на барабане.
0: Угу.
1: Вот, у меня была такая мечта, но, к сожалению, на тот момент не смогли реализовать эту мечту мою. Но на барабаны меня, можно сказать, что отдали, или как это назвать. Я занимался барабанами, так как это было более проще. Был человек, который приходил, занимался, все. На фортепиано не смогли меня дать в школу. Я помню даже...
0: Познакомился ты, значит, с Мамедовым, этим, да, Русланом, да, да. И вот он начал что, тебе давать уроки?
1: Нет, он еще ничего не давал. Он, как мы с ним начали общаться насчет музыки, он говорит, ой, я там клавишник, я говорю, ух ты. Ну, у меня как раз была немного тяга к пению. Я говорю, ух ты, давай тогда спрятай, я буду петь. Он говорит, давай, попробуем, в общем. И мы так начали заниматься. Потом проходит время, он покупает барабаны электронные, я покупаю гитару. И начинаю учиться уже на гитаре играть. На тот момент он мне помог даже купить гитару, как помню.
0: Это гитара акустическая там, была, да, или электро?
1: Это была электрогитара. Угу. Вот я даже начал неправильно называется, как мне сказали все. Ты, говорит, не с той гитары, говорит, начал. Надо было начинать. Но я начал с электро. Я подумал, о, она проще. Там и звук такой можно вытащить, да, дисторшн, типа извлечь.
0: Да, да, да, конечно.
1: Вот, и мы начали заниматься музыкой уже более серьезно. Репетировать начали в этом же спортзале. У нас там, можно сказать, была база. Мы туда колонки приобрели, пульт, все необходимое, барабан установили, гитару я проносил, и уже в микрофон начал петь, заниматься уже реально, да, уже более серьезно. Вот это было, наверное, с 13-го, то ли с 12-го года.
0: Ясно. Ильчин, давай еще раз прервемся и послушаем следующую песню в твоем исполнении. Давай тоже на туркменском языке, если можно, объяви, как она называется, и послушаем.
1: Она называется... Эта песня мне очень понравилась. Она, можно сказать, что...
0: Визитная карточка твоя, да?
1: Да, она песня прям... Ну, мне лично нравится. Надеюсь, и нашим слушателям тоже понравится.
0: Конечно, я уверен.
1: Там я сам сыграл на гитаре соло партию. И вот Тимур тоже помог мне создать музыку. Называется песня «Тенин Бакашин». Да, «Твой взгляд».
0: Слушаем эту песню на волнах

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, сегодняшний наш гость из Туркменистана Эльчин Гуламов. Я хочу спросить тебя о том, что вот когда вы начали уже вместе играть с Тимуром, да, создали такой небольшой ансамбль, вы где-то начали уже выступать, наверное, да, на каких-то мероприятиях, на каких-то концертах?
1: Да, мы начали выступать на небольших мероприятиях. Вот у нас было в группе 3 человека, это я, мой друг Тимур и еще один наш друг Юра, тоже незрячий. Вот мы втроем. И все трое мы ходим, получается, и один зал, и занимаемся одним тем же делом, да, можно сказать. Вот, да.
0: Хорошо,
1: мы ходили на,
0: хорошо когда
1: концерт.
0: Такие единомышленники. А вот участвовали, может быть, в каких-то конкурсах, куда-то песни отправляли, вот какие-то дипломы, может, получали. Вот расскажи об этом.
1: Нет, мы в таких конкурсах особенно не участвовали ни в каких-то таких.
0: Просто на праздниках, да, где-то играли?
1: Да. В основном мы играли на наших праздниках. Вот, например, у нас у спортзала тоже есть, получается, как свое общество.
0: Uh-huh.
1: Как еще, да, есть одно дополнительное. Вот. Мы туда пойдем, сыграем. В нашем, где слепые и глухие, там сыграем. День рождения могут нас позвать, пригласить, вот так.
0: И сколько в вашем репертуаре было на тот момент песен? Сколько вы играли приблизительно?
1: Ну, мы в основном, конечно, у нас было авторских мало. На тот момент... толком не было песен авторских, я в основном старался петь
0: каверы,
1: ну, то, что
0: пели,
1: нравится,
0: да,
1: мне.
0: Угу.
1: Да, кавер, да, вот, у нас было,
0: а что
1: сказать,
0: тебе нравится, band. Расскажи, вот, что тебе нравится, какие исполнители, какая музыка?
1: Мне нравится в основном это лирические песни. Я на тот момент очень слушал Диму Билана,
0: угу.
1: Да. Потом, Денис Клявер,
0: угу.
1: Он тоже такие песни был, слащавый, да, можно сказать. Ну, все такое, да, медленное.
0: Угу. В общем, ты любитель такой любовной лирики, я бы сказал, такой светлой,
1: да,
0: музыки.
1: Да, да. Вот. Все романтическое мне как бы по душе.
0: И что тебя сподвигло вот поехать в Белоруссию и поступить, учиться дальше? Как это произошло? Такая мысль у тебя появилась. Расскажи о том, как ты и где учился в Беларуси.
1: Я учился в Минске, в университете, называется БГПУ, Белорусский педагогический университет. Вот, я учился в институте психологии. Это, получается, mm-hmm. институт при этом университете имени Максима Танка. Да, где-то в 2018 году я поступил туда. Просто была такая проблема небольшая. Хотя у нас в городе не мог поступить. Вот, университет. Ну, здесь немножко, да, было посложнее. Вот там я, слава богу, поступил. И вот в этом году закончил.
0: С чем я тебя и поздравляю от всей души, потому что это действительно очень важно получить такое высшее образование, хорошее. А сложно было учиться, скажи?
1: Немного было сложно, да. Так как я учился заочно, получается, как бы, ну, пару месяцев ты проводишь в своем обычном состоянии, и потом, оп, резко выходишь из этого состояния и едешь учиться.
0: Yes.
1: Да, немного сложно. Материал добывать, и плюс, в основном же все-таки это было не специализированное училище было.
0: То есть это да, для обыкновенных людей, да? То есть не специально,
1: да,
0: не для,
1: да,
0: незрячки, я понял. Тогда, конечно, особенно даже тяжело. Трудности ты немалые преодолел. Но это тебя сделало, да, сильнее, мне кажется. Ты больше поверил в себя где-то, да?
1: Ну да, это меня сделало. И плюс вот пообщался еще больше, получается. Ну, оставили меня вот со зрячими. Там немножко, конечно, первоначально чувствовал себя вообще некомфортно, не в своей тарелке. Думаю, что я один такой.
0: А потом подружился, ну, наверное, да, с теми, кто там учится.
1: Да, да, да.
0: Вообще,
1: потом
0: как,
1: вроде все
0: как
1: нормально.
0: В Белоруссии нормально же относятся тоже к нашим туркменским братьям?
1: Да, там неплохо, реально там хорошо относятся к нам. Вроде народ тоже дружелюбный, где надо помогут. Например, даже я вот только спускался в метро, тут же ребята подбегали, спрашивали, к вам mm-hmm. помочь, куда проводить. Ну, значит, это молодцы они реально, они помогали.
0: Да, это очень важно, когда, вот, знаешь, есть часто многие средства реабилитации, как сегодня говорят, да, там говорящие компьютеры, телефоны, и есть всякие службы сопровождения, но когда реально вот сами люди помогают, когда люди идут навстречу, это очень важно, потому что каждый должен понимать, что сегодня мы здоровые, все хорошо, а завтра может с каждым беда случиться, да, и каждый может потерять и зрение, и что угодно может случиться. Как это говорят на вот везде на Востоке, наверное, иншаллах, что Бог пошлет нам, да, не знаем, какие испытания.
1: Да. Ну, надеюсь, что все будет хорошо.
0: Да, конечно. Обязательно. И я знаю, что в твоем репертуаре есть еще песня на турецком языке. Как ты к этому пришел? Вот как ты решил? Тебе понравилась песня, ты услышал, да? И как эту песню ты записал?
1: Эта песня тоже авторская. И опять-таки мне помог твой брат. Он владел турецким. Вот. И говорит, ну, я вообще-то сам азербайджанец.
0: Uh-huh.
1: Вот. Он говорит, ой, ну... Так как азербайджанец, акцент-то очень похож. Если поешь, например, турецкие песни, так как я азербайджанец, мне подходит, в общем, можно сказать.
0: Ну, вот конечно, это много общего. Язык похож, да.
1: Вот он говорит, ой, как тебе подходит, короче, я вот написал текст, давай попробуем сделать музыку. Я говорю, хорошо. Вот, мы посидели, подумали. Я сначала на гитаре на аккорды подобрал. Думаю, все нормально. И потом аранжировку создали. Вроде нормально получилось.
0: Давай послушаем эту песню. Как она называется? Объяви, пожалуйста.
1: Она называется «Ben aşık oldum». «Я влюбился» переводится.
0: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, вот приятно, когда гость вот такой разносторонний. И на туркменском языке, и вот уже сейчас я выяснил только, у нас просто не было возможности, так получилось, что не было возможности пообщаться заранее, что, оказывается, ты азербайджанец по национальности. Вот. И в то же время еще и на турецком языке поет. И самое главное, что он любит и нашу российскую эстраду, и поет еще на русском, да, языке.
2: Да. Я очень много песен пою на русском. У меня в основном, можно сказать, мой репертуар состоит на 80% из русских песен.
1: Угу.
2: Потому что мне этот язык, ну, я думаю, на русском, на самом деле.
1: Вот. Ну, дело в том, что так было всегда, как бы вот у нас такой международный был язык, да, долгое время на постсоветском пространстве, русский язык, поэтому... Там, наверное, тоже и в Туркмении тоже часто многие люди на русском языке тоже общаются между собой, да?
2: Да. У нас здесь молодежь знает на русском. Они реально неплохо все разговаривают на русском. И почему-то, ну, я не знаю, может быть, мне так кажется, что даже здесь, в Туркменистане, почему-то, может быть, я ошибаюсь, что акцента даже меньше, нежели у других стран, например, как таджики, когда разговаривают, или узбеки, у них сразу видно почему тут акцент. Да, думаешь, а, там кавказец какой-то, да, например, или азербайджанец, или грузин.
1: А вот скажи, в школах вы изучаете русский язык или нет?
2: Да. Я, кстати, закончил школу-интернат для слепых и слабовидящих имени Ярошенко. Вот. Мы учили русский язык, у нас был основной был русский.
1: Ну вот если, так, потом, если так с тобой пообщаться, то я бы никогда не подумал, что ну, вот у тебя очень мало акцента, и я бы не сказал, что ты прям, как сказать, азербайджанец или еще что-то. То есть ты очень хорошо говоришь по-русски.
2: Ну, может быть, потому что
1: и поешь,
2: ну, как основной
1: да.
2: язык у меня все-таки русский. Да. У нас вот... в семье тоже все разговаривают на русском.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, азербайджанский язык, вот дома почему не говорите по-азербайджански, если...
2: У нас на нем разговаривает отец. Я тоже, да, владею им, но у нас в основном отец или там мать может разговаривать, там бабушка.
1: Угу.
2: Я сам разговариваю. Да, я разговариваю на нем, если мне, если необходимо. Но так в целом я на русском разговариваю, и, потому что и даже телевидение, да, мы смотрим больше российское.
1: Ясно. Вот. После этого хотелось бы сразу перейти к тому, что ты сказал 80% русских песен. Давай послушаем теперь в твоем исполнении какую-то песню на русском языке.
2: На русском языке у нас есть авторская песня. Это я написал с другом текст. Но музыку, правда, мы нашли, может сказать, что готовую, но немного переделали. Вот. Называется... «Там на краю».
1: Угу. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах «Радио ВОС». So deep.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Эльчин, хочу еще один вопрос тебе такой задать. Вот помимо того, что ты поешь, руководитель целого отдела музыкального, да, такого, в чем заключается твоя профессия? У вас какой-то хор, ансамбль, вот чем ты руководишь?
2: Я сейчас объясню. Получается, я собираю ребят, кто любит петь, например, или играть на каком-либо инструменте. Но у нас пока только все учатся, да, можно сказать, потому что я туда недавно только...
1: Ну, ты только закончил институт, да.
2: Да, да, да.
1: Университет, вот. Точнее.
2: Вот. Наши ребята поют, моя задача им создать музыку, ну, сделать минусы, так называемые, теперь у нас это называют. Да, и чтобы они могли петь, настроить микрофон, объяснить, как им петь. Если не получается, попробовать поработать с этим человеком.
1: То есть ты помогаешь работать над вокалом, над манерой пения, над исполнением. То есть ты как вот такой наставник, да?
2: Да, да, да. Потому что все-таки человек, если петь просто так, я думаю, тоже не пойдет петь. Им немножко все-таки ж надо позаниматься вокалом. Так что я думаю, это как бы немного необходимо уметь хотя бы правильно дышать.
1: Да-да. Еще, наверное, каждому надо подобрать свой репертуар по его возможностям, да, по его диапазону.
2: Да. Я стараюсь, ребята, если есть свои любимые песни, чтобы, ну, мне пусть назовут песню или принесут мне готовую песню, чтобы я им такую же сделал. У нас там есть синтезатор. Вот. Я либо на нем создам музыку, если мне, например, неудобно, то я могу дома на компьютере создать, потому что я пользуюсь программами, такими как Sonar, FL Studio, создаю музыку. Ты недавно, да, начал заниматься этим, как пару лет назад.
1: Ну, это очень интересное тоже занятие и требует очень много, наверное, и времени, и творческих таких усилий, и душевных усилий, потому что сделать хорошую аранжировку, это тоже надо обладать большим талантом, который у тебя есть. А вот ты там обмолвился, что ты психолог, да? То есть ты еще, наверное, помогаешь людям, которые... Вот, бывает же так, что человек потерял зрение, ну вот не сразу с детства, да, а потом потерял зрение, и он сталкивается с такими проблемами, что как ему дальше жить? Человеку тяжело, да? Ты его, наверное, тоже можешь поддержать как-то, объяснить ему, что жизнь продолжается. В этом смысле ты тоже, наверное, работаешь, да?
2: Собираюсь только этим заняться. У нас как бы еще такого штата раньше, говорит, не было. Этим мы не занимались. И я первый человек, который будет этим заниматься у нас в обществе. У нас потому что не было такого вообще.
1: Ну, здорово, что вот ты именно первый такой, как бы сказать, как пионер, да, первый в своем роде психолог. Но тем более своим примером жизненным ты очень многое добился, да, и в Беларуси учился, и вернулся на родину, уже получил такую хорошую должность и так далее. И тем более ты хорошо поешь, я думаю, что у тебя будет хорошее, светлое будущее. Я задам сейчас тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот всегда все равно вот как бы... Я называю людей, вот, которые здоровы, да, ну, условно здоровы, потому что, как сказать, полностью здоровых нет людей. У кого-то что-то болит обязательно, у кого-то смотришь, вроде бы нормальный человек, а он где-то, как тебе сказать, психологически зажат, да, то есть немножко вот у него проблемы такие в общении с людьми и так далее. Скажи, пожалуйста, несмотря на то, что ты незрячий человек, ты чувствуешь себя счастливым человеком?
2: Да. Как бы человек, когда не болеет, да, даже если, например, у меня там зрения нету, но так или иначе, мне Бог дал возможность, правильно? Если человек жив, например, пока он живой, значит, есть возможность что-то делать. Например, в моем случае я имею тоже, так сказать, богатство, правильно? Я могу ходить, слава Богу, руки вроде работают, слава Богу, голова на месте. А потеря зрения, как бы, можно сказать, что могло бы быть и хуже.
1: Да, да.
2: Зрение лишь это, можно сказать, что это мелочь, да, по сравнению с тем, что можно было потерять.
1: Тем более, что, вот да, тем более, я думаю, что у тебя есть какое-то такое духовное зрение. Раз ты еще и психолог, ты чувствуешь, наверное, людей, какие они, ты видишь и чувствуешь мир, какой он по-своему, да, у тебя свое какое-то мировоззрение есть, восприятие мира.
2: Я думаю, наши многие незрячие могут определять по голосу. Мы как мы слышим человека, мы же сразу понимаем, а он такой скользкий немножко, там, этот хитроватый. Там. Ну, я думаю, по голосу наши незрячие могут это определить.
1: Вот, или вот человек... ты правильные вещи говоришь, правильно. Я тоже считаю, что, говорят, есть такая вот на русском языке такая как бы, ну, не пословица, не поговорка, а такое выражение, что глаза — зеркало души, да? То же самое мы да. на самом деле можем... воспринимать и по звуку, какой человек. То есть человек немножко поговорит, и мы начинаем понимать, какой он на самом деле. То есть через Конечно. Голос тоже открывается какой-то его внутренний мир обязательно.
2: Обязательно. Просто зрячие люди в основном опираются только на свое зрение. Все. Мы как бы, не имея того, у нас все ушло на другое. На слух.
1: И знаешь, вот часто, наверное, люди зрячие, их отвлекают всякие такие посторонние предметы. Ну, к примеру, мы бы пошли куда-то в кафе или ресторан, или какое-то красивое место, да, у них внимание рассеивается, да. А мы, когда общаемся, мы как бы видим человеческий внутренний мир сразу, ну, с нескольких первых слов общения мы понимаем, какой человек. И я очень рад, что ты сегодня стал гостем нашей программы, героем нашей программы, вот, нашел время. Ты знаешь, я хочу тебе пожелать, чтобы в твоем будущем все планы твои, мечты обязательно сбылись, осуществились, чтобы ты реализовал себя в полной мере. И самое главное, что ты не только развиваешься сам, но и помогаешь таким же, как ты, людям, попавшим в такую трудную жизненную ситуацию. Я думаю, что ты поможешь очень многим.

0: и послушаем еще песню в завершении.
1: Слушателям хочу пожелать, конечно, здоровья, ну, так как нам без этого нельзя. Не отчаиваться, если есть какие-то проблемы. Без них было бы жизнь, может быть, сказать, ну, скучной. Стремитесь что-то, чем-то заниматься, идти вперед. Если хотите чего-то нового, я думаю, лучше занимайтесь этим. И просто не нужно, да, например, ждать чего-то нового. Нужно двигаться, пытаться. Как бы, как говорится, есть такая притча, да, ну, сидящие на берегу не научатся плавать. Вот. Я думаю, точно. Так что если что-то хотите начинать, пытайтесь начинать, не бойтесь. Если пока не начнете, не споткнетесь, не станете. Дети тоже, правильно, начинают ходить, учиться, падают, но тем не менее и встают, и еще лучше начинают ходить, чем до этого, чем прежде. Так что, ребята, видеть, старайтесь видеть лучше. Да, иногда бывает, конечно, очень все грустно, что такие моменты, что нам плохо. Бывают, да, такие самые грустные моменты. Эти моменты пройдут. Вы лишь постарайтесь пережить и думать о чем-то лучшем, не зацикливаться на этих моментах.
0: Очень правильные, да, очень правильные слова. Я бы хотел, чтобы ты, может быть, на туркменском языке или азербайджанском языке, может быть, на каком угодно пожелал тоже тем, кто нас слушает. Вот, может быть, в Туркмении лучше, если получится, у тебя, может, на туркменском языке что-то пожелать людям.
1: Передам привет, наверное, на туркменском скажу. Мяңізді салам. Іштеріңізді руваш болсын. Жаныңыз сау болсын. Вот, я пожелал им всем здоровья и успеха в работе, в делах.
0: Я тоже желаю всему туркменскому народу здоровья, процветания, чтобы мы всегда шли рядом, наши страны, взаимодействовали, как это происходит сегодня и даже больше. Вот, я благодарю тебя за то, что ты сегодня виртуально присутствовал на Радио ВОС. Желаю тебе еще раз творческих успехов, успехов также как преподавателя, педагога, наставника, чтобы ты реализовал себя в том ключе, в котором ты больше хочешь. Вот. Объяви, пожалуйста, еще песню в конце, которую мы сейчас послушаем.
1: А, это тоже второй дуэт. Это уже кавер. Я пел с нашей тоже девочкой незрячей. Зовут ее Юля. Вот. Песня называется «Аваза». Ну, это кавер, мы немного ее переделали. Mm-hmm. Она называлась «Баку», но мы ее сделали «Аваза». Вот.
0: Я хочу сказать, что это был наш гость из Туркмении, Эльчин Гуламов. Я благодарю тебя и всему вашему народу еще раз желаю счастья, света, добра и мира, самое главное. И слушаем ваш дуэт на волнах Радио ВОС. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.

0: в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums или ICOM, созданному в 1946 году. С середины прошлого века в него входил Советский Союз, сегодня Россия. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР – Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. Примечательно, что предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой, на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», который в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, «Ночь музеев» может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы, проводят мероприятия для детей. Часто на «Ночь музеев» приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18:00 до 24:00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
1: Необыкновенные истории.

Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы,

0: Зрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
2: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
3: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
2: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
3: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов. Я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
2: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград,
3: да.
2: Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
3: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут в, как раз в поселках, в деревнях.
2: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
3: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
2: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
3: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие, включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
2: Вячеслав, но у вас же, кроме этого, есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
3: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие, преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы. То есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности. Это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам. И незрячие, и зрячие, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересные встречи. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
2: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
3: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, ну, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп ОРГИ стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит. Но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
2: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
3: Тогда их больше. Их же много,
2: да, да.
3: Вот. И поэтому, как бы, до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы, достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
2: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Минцифры России обязала Почту России бесплатно пересылать психограммы для незрячих. Состоялось очередное заседание Центрального управления ВОС. В Кирове избран новый председатель областной организации ВОС. В Хасавюрте прошел республиканский турнир по шоу-дауну. Вологодская организация ВОС добивается введения электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Орловская организация ВОС открыла занятия по гончарному делу для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Минцифры России рассмотрела обращение Всероссийского общества слепых относительно пересылки психограмм. Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, пересылка наземным транспортом внутренних и международных психограмм осуществляется бесплатно. Это правило распространяется и на случаи, когда в психограмме, отправляемой или адресуемой организациям для слепых, содержатся звуковые записи, специальная бумага или тифлотехнические средства. Минцифры России направила в компанию Почта России письмо с требованием обеспечить доступность почтовых услуг для людей с нарушениями зрения. Кроме того, министерство сейчас работает над внесением изменений в правила. Цель этих изменений – закрепить право бесплатной пересылки в психограммах между гражданами с нарушением зрения, звуковых записей, специальной бумаги и тифлотехнических средств. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента ВОС Владимира Сипкина. Перед началом заседания президент рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях, а также поздравил вновь избранных председателей региональных организаций. На заседании назначены 8 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу наград ВОС удостоены 38 человек. Звание ветеран ВОС присвоили 5 активистам. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых награждены 64 человека. Нагрудным знаком «Почетный член Всероссийского общества слепых» награждены 6 представителей других организаций и отдельных граждан. Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги работы хозяйственных обществ ВОС за 2025 год. Генеральным директорам поручено принимать меры к выполнению производственно-экономических показателей на 2026 год и обеспечению занятости инвалидов. 14 мая в Кирове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. На заседании присутствовали 26 делегатов от 10 местных организаций. На учете в кировской организации состоит 2070 человек. В работе конференции приняли участие начальник управления по работе с региональными организациями ВОС Валерий Матвеев, представители министерств и депутатского корпуса. Среди ключевых итогов работы за 5 лет в центрах реабилитации прошли обучение 44 человека. Представители организации приняли участие в 23 всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Реализованы проекты «Главного глазами не увидишь» и «Хочу в поход» при поддержке фонда президентских грантов и фонда Владимира Потанина. Их участниками стали 340 человек. Сборная команда области по спорту слепых завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях. По итогам голосования председателем Кировской областной организации ВОС избран Сергей Алексеевич Алексеев. 13 марта в Хасавюрте прошел открытый республиканский турнир по шоу-дауну среди инвалидов по зрению. Турнир проводится третий год подряд и уже стал значимым событием. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из 9 местных организаций ВОС Дагестана. Среди мужчин первое место занял Мурат Кадиев, второе – Магомед Муртазалиев, третье – Эльчин Дадашев. Среди женщин победительницей стала Наида Гаджиева, которая регулярно участвует во всероссийских и республиканских турнирах. Второе место заняла Зарема Курбанова, третье – Сания Такаева. Победители получили дипломы и призовые конверты. Все участники – грамоты. 5 мая состоялось заседание Совета по делам инвалидов Вологодской области под председательством первого заместителя губернатора Евгения Тютюкова. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества слепых, инвалидов и глухих. Председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева обратилась с предложением содействовать подключению местных поставщиков к системе электронных сертификатов на приобретение кормов для собак-проводников. Данное предложение взято в работу. В Орловской областной организации ВОС проходят занятия по лепке из глины для незрячих и слабовидящих людей. Творчество – это не про зрение, а про ощущение, воображение и радость создания чего-то своими руками. Когда лепишь из глины, строишь мост между внутренним миром и реальностью, учишься доверять своим ощущениям. Занятия проходят в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп Орловщины» при поддержке фонда президентских грантов. Организация приглашает всех желающих присоединиться независимо от опыта. Главное – желание пробовать и узнавать новое. 15 мая Молодежный совет Нижегородской областной организации ВОС принял участие в музыкальной игре «90-е против нулевых. Кто круче?» вместе с движением «Особенных мам. Про нее». Вспоминали самые громкие хиты двух эпох – от «Ласкового мая» до «Короля и шута», от «Руки вверх» до «Сереги». Дарья Свешникова одержала победу в розыгрыше репостов, а Марина Скворцова была отмечена за активность. Девушки получили подарочные сертификаты. Команды, занявшие первое, второе и третье места, тоже получили много призов. Вечер прошел ярко, весело и незабываемо. И коротко о других событиях. 15 мая в Йошкар-Оле в рамках проекта Марийской республиканской организации ВОС «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мариэл» и фонда президентских грантов прошла интерактивная экскурсия по отделу воинской славы Музея истории города. Экскурсанты погрузились в историю города в период Великой Отечественной войны и получили возможность тактильно изучить оружие и экипировку бойцов той эпохи. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Юрий Казаков. Арктур, гончий пес. История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане. Странные люди, цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам на телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются. Смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, и они не любят приходить в места, где уже раз побывали. Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане. Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял черный среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали «Клин-клан!». Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «Клин-кланг», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна. Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса. Так или иначе, но появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручья,

Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли. Раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь. В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп. Бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него слепого настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп. Ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему. Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками. Он не мог быстро бегать. Ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками, а дрался он множество раз на своем веку, он не видел своих врагов. Он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении. Для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь во враге. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день, да командированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Была у него одна странность. Он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину. Доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями. Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережные улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук. Это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь.

слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены, и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей. Ночью наш сад пах смородиной и росой. С террасы доносился тихий храп доктора, а на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом «ду-ду-ду».

однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взял за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами. «Ну, теперь ступай», — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал. «Хм», — произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер. Небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза. Низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда. «Арктур», — пробормотал доктор. Пес шевельнул ушами и открыл глаза. «Арктур», — снова сказал доктор забившимся сердцем. Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом. «Арктур, иди сюда, Арктур!» — уже властно и радостно позвал доктор. Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, поберушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо восторженные брехуны, есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им, извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться. Многое видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни, но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца. У хозяина бывало минутами плохое настроение. Иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном, запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр. И тогда Арктур изнывал от любви. Шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение? Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими. Они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев, и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды. И Арктуру казалось, что все это уже было с ним. Было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же
и когда».

0: скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста. Но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще, морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома. Но если животные и люди были еще понятны ему, и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах, и лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами. Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла. Запахов было множество, и все они звучали как музыка, все они громко заявляли о себе. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки. Дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц. Так ясно, как будто видел все это. И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил. Он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Тихо поскрипывали уключины, кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему. И еще была у него одна особенность. Он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль. Слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» – подумал было я и заметил вдруг приблизившемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку,
1: Первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, дергая кожей, выкатывая кровяные белки.
2: «Гришка!» – закричал кто-то сзади. «Бежи скорее вперед! Коровы стали!»
1: Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто сел, поворачиваясь ко мне. Ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса. Дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его. «А, собака!» – злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы. И стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше. Я подошел к Арктуру. Он был грязен, но тяжело дышал, вывалив язык. Ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом. И, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, все ему было знакомо. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом запахи. Запахи. Сколько их незнакомых, страшных, слабых и сильных. И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. «Ах, Арктур!» — тихонько говорил я ему. «Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце. Не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты, и как сильно блестит роса на траве. Не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке, охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес». Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его. Скоро мы пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Наконец он не выдержал. Зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал. «Ам!» — звонко неуверенно раздалось в кустах. «Ам! Ам! Арктур!» — в беспокойстве позвал я. Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и шумом ринулся вглубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился на перехват, громко окликая его, но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но, тем не менее, гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос. «Арктур!» — крикнул я. Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня. Глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан. Держал левое ухо к земле. Видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз. Но так велика была его страсть. Так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов. С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу. Убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины. Как он гонял там один,
Как не разбивался, этого я не мог понять. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы. Лес был ему молчаливым врагом. Лес стегал его по морде, по глазам. Лес бросался ему под ноги. Лес останавливал его. Только запах. Дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему. Только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед. Как находил он дорогу домой? Какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись, совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу, с шорохом трав и с запахом сырых оврагов, добраться до дому? Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя, забывает все. Но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник. И что, когда придет пора, его выстрел решит все. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на ее хмельными счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но ты милая!» и треплет за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. И если доктор, проснувшись, звал Арктур, что тогда выделывал этот пес? Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом. Там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам. Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу. Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть. И когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол. И этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче. Я сидел на пне, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание. Лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас разбитой грудью, не в силах подняться,
окровавленный и тоскующий. Но гон возобновился с новой силой уже значительно ближе к озеру. Скоро на небольшую бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол, как в странном театре. Промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь. Исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась.

0: разнеслась по городу и по всей округе. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся. На голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. «Погоды-то ныне, погоды!» Неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил, не за собачкой ли пришли? «Да и как же!» – оживился он и надел шапку. «Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охоты и все такое. У меня, слышь, у самого есть гончак, но плох. Дурак. След не держит и голоса никакого. А ведь это что? Слепой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает. Царская собака. Вот тебе крест святой». Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через 5 минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. «Что ж, отказали вам?» – спросил я, заранее зная ответ.
1: «Ай, не говори!» – огорченно воскликнул он. «Ну что ты скажешь? Нам, слышь, для дела собачка нужна, для дела!» «Нет, не дает. 500 рублей сулил. Цена-то какова, а? И не подходи, не дает!» Чуть не заревел, а? Это мне реветь надо. Охота подходит. Собаки нет.
0: И вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. «Она где же помещается у вас?» Как бы невзначай, поинтересовался он и замигал глазом. «Уж не украсть ли собачку хотите?» Спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня. «Прости, Господи!» сказал он и засмеялся. «Ведь так с вами и до греха дойдешь». «А ты думал, ну на что ему собака, скажи ты вот?» Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. «А голос-то, голос! Понимаешь ты, голос! Чистый ключ, я тебе говорю!» Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.
1: «Погоди, собачка-то моя будет!» «На что ему собак? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне ее. Святой крест продаст. Да по кровати далеко. Чего-нибудь удумаем. А ты говоришь. Эх!»
0: Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор. «Эх, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий. И откуда он узнал о собаке?» Арктур, услыхав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нему. «Арктур», — сказал доктор, — «ты ведь мне никогда не изменишь». Арктур закрыл глаза и ткнул носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло к низу. Он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день. Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и, не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой здоровой собаки. Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят, и что все готовы помочь доктору в поисках. Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес. Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Артура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду. В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что с молоду не стал охотником.

0: Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах также пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи. В роще городского сада с гомоном устраивались грачи. Доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар. Река разлилась, куда хватал глаз. На разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным клин-кланг. Но савы сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело. На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась сильно и резко пахла. И сколько было других запахов. Осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа. Всех их перебил сильный и резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальчны полетели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие в разброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало. Я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед следа. В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, оттуда чавкая ногами по мокрой земле и на дорогу. Но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак. Есть тут и Дианы, и Антеи, Пебы, и Нероны, Венеры и Ромулы. Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» – это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий – инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС.

0: yo.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yo. So sweet, so beautiful.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Очень распространенное понятие — коучинг. Но все ли мы знаем, что это такое и кто же это за специалист-коуч? И сегодня в этом нам поможет разобраться Алина Росланова, коуч ICF. Здравствуйте, Алина.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Мы очень рады, что вы с нами на связи. Расскажите, пожалуйста, кто такой коуч, чем он занимается?
3: Смотрите, коуч, можно так сказать, что это тренер, наставник, друг, партнер. Да? То есть, прежде всего, коучинг — это партнерство с клиентом. То есть не кто-то выше, кто-то ниже, да, то есть здесь иерархии совершенно никакой нету, это прежде всего партнерство. Партнерство в достижении целей клиента.
2: А если все-таки так применимо к практике, как это выглядит?
3: Это выглядит так, что человек приходит, говорит какой-то свой запрос, и мы, исходя из этого запроса, мы выстраиваем некоторую стратегию дальнейших действий, его какого-то нового сценария поведения, да, в жизни. Выстраиваем его, даже, может быть, стратегию его мышления. То есть не затрагивая психику, да, то есть мы, это не психотерапия, мы не затрагиваем психику, но мы при этом выстраиваем новый сценарий, так сказать, движения вперед.
2: Угу. А за счет чего он выстраивается, этот новый сценарий?
3: За счет того, что человек отвечает на 4 главных вопроса коучинга. 4 главных вопроса коучинга звучат так. Первый вопрос: что ты хочешь? И здесь человек получает вдохновение, да, чего он на самом деле хочет, о чем его запрос. Второй вопрос звучит: как ты можешь этого достичь? И здесь идет про внедрение, то есть он выстраивает, как бы, как он это видит, да, какое-то видение сам у себя. Третий вопрос: почему это важно? И здесь выстраивается приверженность и мотивация. И четвертый вопрос коучинга: как ты поймешь, что достиг результата? Здесь уже выстраивается мастерство. То есть он берет определенный сценарий, внедряет его в свою повседневную жизнь и этим достигает желаемой цели и отвечает на свой запрос. То есть его запрос является закрытым.
2: То есть получается, что это не одна встреча, не две встречи, это некоторое сопровождение, пока не наступит какой-то результат. Или результат уже человек получает сам, вне зависимости от коуча?
3: На самом деле может быть по-разному. Если человеку хватит одной-двух сессий с коучем, и он дальше идет сам, если ему это делать позволяет его самодисциплина, то ради бога. Если ему нужно сопровождение, то да, он делает запрос на 10 сессий. Больше 10 сессий в коучинге я, если честно, не встречала. Но если больше 10 сессий, то обычно там уже идет смешение каких-то определенных практик, там, я не знаю, гештальт-терапия, еще что-то. То есть там уже идет какая-то терапия. Чистый коучинг — это до 10 сессий. 5-10 сессий обычно этого хватает.
2: А откуда вообще возник коучинг? Это выросло из психологии или это какое-то отдельное направление?
3: Вообще коучинг — это считается одним из методов психотерапии. То есть, грубо говоря, коучинг, он скребет по поверхности. Если психотерапия идет вглубь, решает вопросы с прошлым, вшивает новые сценарии там, каких-то реакций на определенные прошлые, на события в прошлом, да, проблемы с родителями, психотравмы, в детстве там что-то происходит, да, то коуч, он не идет настолько глубоко, у него нет на это компетенций. Он идет по поверхности, и он идет про будущее. То есть коучинг — это про настоящее и про будущее, в отличие от психотерапии, психологического консультирования, если по-другому, да, это назвать, и так далее.
2: Но если у человека, например, есть какие-то серьезные травмы в прошлом, которые мешают ему двигаться в настоящем, планировать свое будущее, может ли помочь коуч, или здесь человек сначала идет к психотерапевту, а потом уже, например, выстраивает свой сценарий с коучем?
3: Как правило, человек сначала идет к психотерапевту. То есть это выглядит так. Человек ко мне приходит на сессию. Обычно какие-то маркеры того, что он не может двигаться вперед, да, это очень большое сопротивление. Он начинает плакать, он начинает как-то вот злиться, то есть сессия срывается, прерывается, он отказывается работать, заниматься и так далее. То есть я понимаю, что здесь уже идет компетенция другого специалиста, я не лезу на чужую территорию, и я просто отправляю его к психотерапевту и говорю, чтобы он после психотерапевта вернулся ко мне.
2: Ну, то есть здесь достаточно удобно иметь коллег-психотерапевтов, да, и получается работать в тандеме. Психотерапевты, например, перенаправляют к вам, а вы да. отправляете к психотерапевтам.
3: Да, я отправляю на работу, чтобы потом с ним доработать. А психотерапевт, допустим, когда он закончил свою основную часть, да, он может отправить ко мне клиента на доработку, на шлифовку, так сказать, если можно так выразиться.
2: Угу. А расскажите нам, пожалуйста, из каких подходов, из каких техник, направлений состоит коучинг?
3: Вообще изначально коучинг, он, как я уже сказала, да, что он является частью психотерапии, то есть он одно из направлений психотерапии, да, уже такая как остаточная, как шлифовочная такая вот история, когда уже нужно доделать то, что сделал психотерапевт. То есть трогаем психику, мы в коучинге мы просто учим, мы закладываем новые сценарии жизни, можно так сказать, если глобально выражаясь. Вообще в коучинге много чего из NLP, да, это мы знаем, что это такое, это нейролингвистическое программирование. Но к NLP у людей неоднозначное отношение, потому что многие думают, что это что-то про гипноз, это что-то про воздействие на подсознание, какие-то такие вещи. То есть NLP же сейчас очень часто используется в продажах, например, да, вот если такой пример привести. Изначально NLP был создан для того, чтобы работать с пациентами, то есть это изначально вообще медицинская такая, скажем так, практика. Вот, и потом уже оттуда просто начали выдергивать некоторые методы. В коучинге много из NLP, но это такая положительная история. То есть работа с подсознанием там немножечко есть, но она направлена в хорошее русло, опять же, чтобы человеку разобраться с какими-то своими внутренними убеждениями, установками, барьерами. Ну и их, собственно говоря, сломать.
2: А в плане образования, наверное, нет именно такого отдельно высшего образования, да, как психологическое. И, то есть это люди, которые заканчивают психологическое, и потом какие-то еще курсы получают? Или это вообще какое-то отдельное сертифицирование, да? И как отличить, да, сейчас очень много коучей, наверное, не все там с каким-то серьезным образованием, как отличить и пойти действительно к хорошему специалисту, который действительно поможет простроить жизнь?
3: У нас действительно в России нету какого-то единого реестра коучей, так же, как и психологов. То есть есть какие-то ассоциации, там, европейские ассоциации, российские ассоциации, да, но нету чего-то единого. Поэтому очень тяжело проверить действительно, насколько коуч профессионален. Я рекомендую спрашивать сертификаты, его какие-то дипломы. Вот, например, в Московском институте психоанализа есть такое направление, как психологическое консультирование и коучинг. То есть там будет диплом установленного образца, можно получить диплом на каких-то курсах, но, опять же, нужно смотреть, что это за курсы. Сейчас очень много псевдокоучей, да, так называемых, которые посмотрели 2 ролика на Ютубе, посмотрели, как нужно проводить коуч-сессию, что зачем идет, посмотрели структуру, и они считают, что теперь они могут работать с людьми, они имеют право влезать, ну, грубо говоря, да, так если сказать, в жизнь людей, в их какие-то сценарии, в их какие-то жизненные там, да, вещи. И, ну, то есть это немного, ну, это не профессионально, конечно же. То есть человек не поможет другому человеку, он только навредит. Потому что нужно очень хорошо себе отдать отчет, что это помогающая профессия. Если ты туда идешь за деньгами, ты идешь туда не помогать. То есть когда приходишь к коучу, нужно спросить его сертификат и проверить этот сертификат, насколько он вообще, где он базируется. Мой сертификат базируется в Канаде.
2: А длительность такого обучения?
3: Везде по-разному. Если это идет государственный какой-то вуз, то там может быть и 2,5 года, и там и бакалавриат 4 года. Да? Если мы говорим про курсы, которые я проходила, это 4 месяца, и сертификат у меня международный.
2: Получается, что это, естественно, при уже окончании какого-то высшего образования. То есть сначала человек получает высшее образование, а потом может пойти на курсы коучинга и получить сертификат.
3: Можно пойти после любого, на самом деле, образования. Просто чаще всего люди, которые, допустим, выучились на психолога, консультанта, на психиатра, ну, на любую какую-то такую помогающую профессию, они идут на курсы по коучингу, чтобы дополнить методами коучинга свою практику, украсить ее, обогатить ее. Чаще всего люди делают так. Я пошла туда на основе высшего образования совершенно в другой сфере. Я вообще по первому

0: деятельности. Пообщавшись с ней, я поняла, что она очень... Ну, скажем так, ее тяготит ее одиночество, и она хочет себе найти партнера. Поговорив еще пару сессий, мы с ней пришли к тому, что у нее проблемы с родителями, скажем так, да. То есть есть некоторые психотравмы, которые она получила в детстве, и я ее отправила к психотерапевту. И далее мы уже работали, скажем так, в тандеме. То есть она ходила к психотерапевту по поводу ее проблем с отцом, а мы с ней непосредственно работали с ее выгоранием, как она себя может начать чувствовать по-другому, чтобы, там, грубо говоря, да, там, начать нравиться там, мужчинам, привлекать их внимание там, и так далее, и выстраивать какие-то отношения. То есть у нас был с этим психотерапевтом такой некий вот ко-терапия, то есть тандем как раз был.
1: И сколько времени вы так работали?
0: 2,5 месяца. У нас с ней было 9 сессий, и на 9-й сессии она сказала, что, в принципе, ей достаточно, она взяла все, что ей нужно, и мы закончили с ней работу. Насколько я знаю, она еще продолжила некоторое время работу с психотерапевтом. Ну вот недавно мы с ней созванивались, она, в общем-то, счастлива.
1: Она встретила свою вторую половинку?
0: Да, она сейчас с ним живет.
1: Ну, здорово.
0: И она также начала деятельность, и она сейчас нашла свое хобби, нашла подработку, и, в общем-то, ну, у нее все хорошо, ее жизнь улучшилась, действительно улучшилась, и мне важно и приятно осознавать, что я туда приложила руку.
1: Угу.
0: Это то, ради чего я, в общем-то, занимаюсь этим. То есть помогать людям — это очень важно, и я всегда чувствовала, что, ну, это мое, я должна этим заниматься.
1: Да, здорово. То есть получается, что все запросы, с которыми она пришла, и даже те, которые были скрыты, да, которые вы выявили, они все реализовались.
0: Смотрите, такой интересный момент, что чем отличается, да, коучинг от, допустим, психотерапии. В психотерапии человек может прийти с одним запросом, а выйти на совершенно другой запрос и еще на несколько запросов, и их все удовлетворить. А в коучинге, как правило, идет такая линейная структура, то есть человек приходит с одним запросом, и мы над этим запросом и работаем. То есть когда мы заканчиваем сессию или серию сессий, да, там, работу с человеком, мы возвращаемся к первоначальному запросу, и я спрашиваю, а как ты сейчас смотришь на свой запрос? А появилось ли у тебя понимание, что делать с этим запросом? Есть ли у тебя еще вопросы по нему? То есть мы возвращаемся все время к первоначальному, то есть мы сверяемся с контрактом, который мы с ним заключаем, да, неписьменный, да, контракт. А психотерапия, она может бить одновременно в несколько точек и закрывать одновременно вопросов.
1: Алина, а могли бы вы какую-нибудь сейчас технику продемонстрировать нашим слушателям? Может быть, все, кто сейчас у радиоприемников, попробуют ее?
0: Смотрите, я могу дать 4 главных вопроса коучинга, ответив на которые можно уже начать какую-то работу и уже немножко прояснить в голове, да, чтобы из хаоса это выстроилось в какую-то определенную систему. То есть сейчас можно взять листик, ручку, записать эти вопросы, либо записать эти вопросы шрифтом Брайля или надиктовать их, да, чтобы они появились в электронном формате, и постараться на них ответить. Вопросы следующие. Первый вопрос. Что ты хочешь? То есть у тебя есть определенный запрос, тебя что-то беспокоит, и прямо сейчас ты пишешь, что ты хочешь, какая твоя цель. Второй вопрос звучит так. Как ты можешь этого достичь? Следующий вопрос. Почему важно? Почему для тебя это важно? И здесь можно написать, проговорить, да, несколько целей, несколько причин, да, почему это важно, почему тебя это беспокоит здесь и сейчас. И 4-й вопрос. Как ты поймешь, что достиг результата? Вот ты ставишь себе цель. Через 3 дня я, допустим, начну планировать, я не знаю, поиск работы, допустим, да? И ты пишешь, что ты хочешь? Я хочу найти работу. Как ты можешь этого достичь? Я открою сайты по поиску работы, я напишу всем своим знакомым, я составлю грамотное резюме, я отправлю свое резюме на проверку специалисту, чтобы он сказал, грамотно ли составлено резюме, все ли там понятно. И отправлю свое резюме в 10 компаний. То есть цели, они должны быть по системе SMART, да, актуальными, измеримыми, достижимыми, ограниченными по времени и так далее. Это первая техника. Вторая техника,

0: можно сделать шкалирование по тем сферам вашей жизни. Это называется колесо баланса. Оно рисуется обычно в виде круга, но его можно выписать и просто на листике, ну, просто в виде списка. То есть берем, например, сферу финансов от 1 до 10. Нужно понять, что для тебя 10. Например, для меня десятка, вот в этом шкалировании, да, от 1 до 10 по финансам, для меня десятка – это на основной работе зарабатывать 100 тысяч, иметь дополнительный доход, который будет мне приносить 50 тысяч, сделать вклад на 500 тысяч в банке. Ну и еще какой-то четвертый пункт в списке, который тоже будет измеримым, содержать в себе цифру, ну и предельно понятным, да, актуальным. Далее мы идем следующим образом. На какой цифре ты находишься сейчас? Человек определяет. Например, по финансам он сейчас, вот по своим ощущениям, он в цифре 6. И далее задается вопрос. А что ты сделаешь для того, чтобы стало 10? Что тебе нужно сделать для того, чтобы стало 10? И далее выписываются шаги. Шаги должны быть, как я уже сказала, измеримыми, актуальными, ограниченными по времени. Обычно в коучинге берется золотое правило 72 часов. То есть надо сделать первый шаг в течение 72 часов, в течение 3 суток. То есть что ты сделаешь для того, чтобы скакнуть на десятку? И через какое время ты хочешь скакнуть на десятку? Угу. То же самое можно сделать с другими сферами своей жизни. Можно это сделать с семейная сфера, бытовая сфера, сфера саморазвития, сфера работы, сфера дружбы, сфера отношений, сфера спорта. То есть можно отшкалировать, понять, что для тебя 10, на какой цифре ты сейчас, и что нужно сделать, чтобы было 10. Максимально просто.
1: Здорово, и действительно эту технику может применить любой человек, который хочет что-то поменять в своей жизни. Ну, самое главное — это желание что-то изменить.
0: Да, да, да. Если у нас проблемы с желанием, то есть проблемы с мотивацией, да, мы понимаем, что это на самом деле мотивация, то мы возвращаемся к третьему вопросу коучинга. Третий вопрос коучинга — почему это важно? Отвечаем на него снова, прокачиваем свою мотивацию, вспоминаем, зачем мы это делаем, и возвращаемся к шагам. Возможно, после ответа на третий вопрос, почему это важно, список шагов чуть-чуть видоизменится, и это только к лучшему. Очень хорошо в процессе пути к своей цели возвращаться вот к этим вопросам, проверять комфортность и экологичность того, что я делаю, отвечать на эти вопросы заново. Ну, собственно говоря, я вам сейчас, в общем-то, сказала методы самокоучинга, да, то есть когда нету специалиста, можно вот таким образом работать с самим собой.
1: Спасибо большое. А есть ли какие-то, может быть, техники работы со своей мотивацией?
0: Да, методы работы со своей мотивацией. Есть так называемые логические уровни, их 5. Но есть еще магический 6-й уровень, сейчас я вам их озвучу. То есть, когда мы возвращаемся к третьему вопросу, вспоминаем о своей мотивации. Допустим, я хочу стать крутым специалистом в сфере инженерии. Допустим, да? Если я стану специалистом по инженерии, крутым, что мне это даст на уровне окружения? Это 1-й уровень. Далее мы отвечаем на этот вопрос, идем дальше. Если я стану крутым специалистом по инженерии, что мне это даст в сфере моего поведения? Какие новые способности мне это даст? Следующий уровень. Какие убеждения и ценности у меня появятся, которые я смогу транслировать? 5-й, последний уровень — это уровень идентичности, то есть каким я стану, когда я стану специалистом в области инженерии, да? Ну и последний, 6-й уровень, магический уровень, да, это уровень миссии, то есть, ну, там уже, скажем так, такой вот уровень, какую миссию, скажем так, я смогу нести, когда я стану специалистом вот в этой определенной области. То есть мы идем от низшего к высшему, мы раз за разом отвечаем на вопрос, кем я стану, что мне это даст, двигаясь по уровням, да, от низшего уровня на уровне окружения к высшему уровню, к уровню миссии и идентичности. Какой я? Каким я стану? А что я дам тогда другим людям? Вот эти логические уровни очень хорошо использовать, когда у нас проблемы с мотивацией, и мы не понимаем, зачем мы делаем ту или иную вещь.
1: Здорово, спасибо большое. Мы предлагаем всем нашим слушателям обязательно попробовать эти техники. Они очень интересные, и они очень, я думаю, продвинут на пути к желаемому, к какому-то результату, который вы хотите достичь. Спасибо вам, Алина, за то, что вы уделили нам время.
0: Наталья, мне тоже очень приятно. Спасибо большое, что вы меня пригласили и дали мне возможность рассказать про коучинг, насколько я смогла это сделать. Буду рада, если еще мы с вами раз встретимся, созвонимся. Спасибо.
1: Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был коуч ICF Алина Росланова. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
2: Разговор с психологом.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Замок на вершине холма. Вокруг него огромные деревья, ветви которых переплетены лианами. При одном взгляде на этот дремучий лес охватывает чувство страха. Неизвестно, что скрывается за ними. Может быть, старая ведьма, задумавшая отравить короля. А может быть, принц, которого превратили в чудовище. А может быть, там прячется очаровательная девушка, скорее всего, принцесса, навеки заточенная в башне. Кто знает? Вообще-то музыка Алана Менкена может нарисовать любой сказочный образ. Тем самым он, собственно говоря, и кормится неплохо, год за годом сочиняя музыку для самых кассовых полнометражных анимационных лент студии Уолта Диснея. Представьте себе, на сегодняшний момент чуть ли не самый известный диснеевский композитор, вместо того, чтобы радовать детей, вполне мог бы их пугать. Дело в том, что так как-то повелось, что все мужчины в семье Менкенов становились дантистами. Но, как говорится, в семье не без урода, и маленький Алан, он же, получается так, урод, вместо того, чтобы увлечься чарующими звуками работающей бормашины, пристрастился, вот ведь недоразумение какое, к совсем иной музыке, к иным звукам. Маленький Алан пристрастился к музыке. И что тут поделаешь? Безутешные родители определили непутевое дитя в обучение игре на фортепиано и скрипке. Повзрослев и изрядно поднаторев в своем призвании, Алан ощутил неуемную тягу к сочинительству. Начал с малого, с мелодий к рекламным роликам, то бишь с джинглов. Дело пошло. Далее он стал сочинять музыку и для мелких шоу-кабаре. В 78-м к нему поступило заманчивое предложение от руководителя одного маленького манхэттенского театра написать несколько композиций для мюзикла по роману «Благослови вас Бог, мистер Роузвотер». Это была удача, но постановка провалилась. А следом за ней и еще несколько проектов. Менкен уж было задумался, а не сменить ли ему профессию, а не вернуться ли, так сказать, к корням, к стоматологии. Но неугомонный Говард Эшман, тот самый руководитель театрика, уговорил Алана попробовать еще раз, а там будь что будет. Алан поддался на уговоры и попробовал. И оказалось, что поддался он не зря. О, это была история о продавце цветочного магазина, который вырастил растение людоеда. Сюжетик, конечно, тот еще впечатляет, но как-то, честно говоря, не очень. Идиотский сюжетик. А музыка? Музыка была фантастической. «Магазинчик ужасов» так назывался мюзикл. За 5 лет показали более 2000 раз. Это был успех. В 86-м «Магазинчик» был экранизирован. Кстати, экранизирован бог знает в какой раз. А Менкен и Эшман получили первую в своей жизни номинацию на премию «Оскар» за лучшую песню. За эту, как ее, песню? За безжалостную зеленую мамашу из космоса. Кстати, зеленая мамаша была еще и выдвинута на золотой глобус. Я полагаю, вы понимаете, что означает быть выдвинутым не только на «Оскар», но и на золотой глобус.
2: Thousands of you eating. That's what you had in mind all along, isn't it?
3: No shit, Sherlock.
2: We're not talking about one hungry plant here. We're talking about world conquest.
3: And I wanna thank you.
2: You're not gonna get away with this.
1: Но тут чуть было не сбылось латинское изречение «Sic transit gloria mundi», то есть «Так проходит земная слава». После триумфа магазинчика пути Алана и Говарда разошлись. Почему? Ну, честно говоря, не знаю, да это и не важно. Эшман взялся за мюзикл «Улыбка» для Бродвея, а Менкен занялся музыкой для спектакля «Ученичество Дадди Кревица». Где шел этот спектакль? Да, в общем, нигде. Что-то не складывалось у Менкена. Алан мог бы так и остаться автором нескольких композиций для одной, пусть суперуспешной, но одной единственной постановки, если бы компания Disney не решила возродить такой основательно забытый, но, как оказалось, перспективный жанр, как мультипликационный мюзикл. Что характерно, возрождать жанр позвали Эшмана, да-да, того самого, а он привел за собой Алана Менкена. Ох, не дурак был этот Эшман. Тогдашний президент студии предложил партнерам самим выбрать литературную основу своего мультипликационного дебюта, и те единогласно решили: «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена.

Кстати, снять мульт по приключению «Русалочки» мечтал еще сам Уолт Дисней, но у него как-то не сложилось. Эшман и Менкен вспоминали, что относились к этой работе так, словно создавали музыку не для мультфильма, а для живого настоящего спектакля. В этом, наверное, и заключается необыкновенный успех «Русалочки». А может быть и не в этом, но как бы то ни было, а студия Уолта Диснея, потратив на ее создание 40 миллионов долларов, в прокате заработала 222. Это вам не Кончаловский с его недавним щелкунчиком. Все престижные награды, полученные картиной, достались Менкену и Эшману. «Золотой глобус» и «Оскар» за саундтрек, и «Золотой глобус», «Оскар» и «Грэмми» за лучшую песню для фильма. Едва завершив работу над «Русалочкой», Эшман и Менкен приступили к новым проектам в студии «Красавица и чудовище» и «Аладдин». Казалось, что этой парочке все по плечу, как вдруг до Менкена дошло ужасное известие. У Эшмана обнаружили СПИД. Говард взял у Алана обещание хранить эту новость в секрете, и друг, а может и не друг, а партнер, кто их там разберет, сдержал слово. Эшмана не стало весной 91-го года, но к этому времени партитура «Красавицы и чудовища» была завершена.

0: Well, who'd have thought?
1: Well, bless my soul.
2: Well, who'd have known?
1: Well, who indeed?
0: And who'd have guessed it come together on their own?
1: It's so peculiar.
3: Well, wait and see. A few days more. There may be something there that wasn't there before.
4: «Красавица и чудовище» — единственная в истории премии «Оскар» анимационная лента, которая была представлена в номинации «Лучший игровой фильм». Картина выиграла 2 статуэтки за лучшую песню и саундтрек. Ей также были присуждены 3 золотых глобуса и 4 Грэмми. А песня «Beauty and the Beast», песня, звучащая на финальных титрах в исполнении Селин Дион и Пибо Брайсона, была удостоена премии за лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой. Пожалуй, это был лучший из возможных панегирик в память покойного Говарда Эшмана.

Над «Аладдином» Аллану пришлось работать уже одному. Первоначальный сценарий ленты руководство почему-то не одобрило. Его надо было переписывать, а значит и менять музыку. Менкин обратился за помощью к поэту и либретисту Тиму Райсу. Так возник новый, не менее продуктивный дуэт, которому принадлежит авторство в том числе и знаменитой песни «Аладдина» и «Принцессы Джасмин».

Аладдин принес компании $500 миллиарда, а Менкину 2 золотых глобуса и Оскара за лучшую музыку к фильму и лучшую песню.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Музыка, кино на Радио ВОС.

Да, да, это Джин. Джинни, как его называли в мультфильме. А песню исполнил не кто-нибудь, а сам Робин Уильямс. Тот самый, миссис Даутфайр. Но я отвлекся. Успех анимационных мюзиклов был настолько очевиден, что компания Disney, заручившись поддержкой Менкена, решила покорять Бродвей. То есть все вернулось на круги своя. Алан переработал саундтреки «Красавицы и чудовища» и сделал из мультипликационной ленты двухчасовое шоу, билеты на которое скупались за несколько месяцев. А впоследствии шоу было переведено на 10 языков мира. Следующим продуктом Менкена для Бродвея стал мюзикл «Рождественский гимн». Эта версия была признана самой удачной из всех существующих интерпретаций книги Диккенса. Я назвал «Рождественский гимн» продуктом, но, видимо, это и есть продукт.

тому времени имя Менкен у руководителей анимационной студии Disney прочно ассоциировалось с Оскаром. Буквально по Павлову, условный рефлекс в чистом виде. Слышится Менкен, и у боссов начинается обильное слюноотделение. Чуют, будет Оскар. Что, собственно, и происходило, как правило. Следующая работа Менкена – это была история любви Скво, то есть юной индианки Покахонтас и бледнолицего колонизатора Джона Смита. Так вот, эта история взяла две премии Академии киноискусства и наук США. Даже скучно как-то.

Но, если быть честным, не все, конечно, не все картины, в которых принимал участие композитор Менкин, удостаивались Оскара. К примеру, экранизация романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» хоть и полюбилась зрителям и троекратно окупилась в прокате, однако прошла мимо внимания кинокритиков. Возможно, история любви Квазимодо и Эсмеральды показалась критикам уж слишком мрачной. Ну, не знаю, честное слово. Может быть, это просто была зависть высоколобых культурегеров к успешному композитору. Ну, сколько можно? Оскар и Оскар, Оскар и Оскар. Ну, надо же как-то и честь знать.

Другой композиции Менкена, написанной для Геркулеса, анимационного варианта древнегреческих мифов, было суждено соперничать за «Оскар» с финальной балладой из «Титаника». Увы, Гераклу пришлось уступить статуэтку Джеку Доусону, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, и Рози Дэвид Бьюкейтер, или Кейт Уинслет, опять же, Селин Дион. Тут уж не посоревнуешься.

В 2007-м на экраны вышел фильм «Зачарованная», который с радостью встретили и зрители, и критика. Как вы думаете, кто был его композитором? Ну, разумеется, Алан Менкен.

Ну, даже смешно. Опять номинация на Оскар. Кто-то удивлен? Я нет, не удивлен. Да-да, у Алана Менкена 19 номинаций. Кстати, последняя за работу над картиной «Рапунцель. Запутанная история» 2010 года.

Алан Менкен – единственный из ныне живущих лауреатов премии «Оскар», удостоившийся этой награды 8 раз. Да-да, вы не ослышались. 8 раз! И кажется, что это еще не предел. В планах у Алана написать музыку к мультфильму «Снежная королева». Это из ближайшего. А там, кто знает, может быть, придумают или переложат в мультформат еще одну сказочную историю любви, главными героями которой станут очередные очаровательная юная особа и не менее привлекательный молодой человек. И тогда Алан снова сядет за пианино, чтобы передать чувства этой пары с помощью музыки. Такой знакомой и одновременно глубоко индивидуальной, фирменной, диснеевской. Нет, пожалуй, не диснеевской, а скорее менкеновской.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающей маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Гонзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование, на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересна была профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование. Писал для ВК статьи для внутреннего пользования. И в частности, и на доступность, и на общие темы. И плюс, как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организации, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: Передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно самостоятельно, набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые, прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо который полностью не видит, либо видит очень-очень

0: в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
1: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого, вот как вы организовываете свою деятельность?
0: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
1: Монтировать умеете, да?
0: Монтировать, есть... конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
1: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
0: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
1: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
0: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих, появился недавно, молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо... Если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
1: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
0: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
1: Что это за блогеры?
0: Проект Тифломир, каталог Ираида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
1: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
0: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встреча с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
1: База в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
0: База навигации, в принципе, независящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какое-то базоориентирование.
1: Где вас этому, кстати, научили и кто?
0: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
1: Не в школе это было,
0: не
1: да?
0: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря.

0: либо замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он мне доведет прям как человек зрячим. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
1: Любой навигатор, да?
0: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какое там ближайшее метро. А все остальное — это уже дополнение.
1: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
0: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
1: Что там учли, да, разработчики?
0: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, в котором я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
1: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
0: Ну вот, я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go, Dev.
0: Вот оно.
2: Где я, точность? 2, местность 5 километров, кнопка. Завод. Волт, Сайку, Боска, 52, 1 МНСК.
0: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
1: Адрес нашей студии, да.
0: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
1: Двойным касанием, да?
0: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
2: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
0: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке.
2: Sync Assistant Go Dev.
0: И
2: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
0: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
2: Карты. Поиск карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
0: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
2: Russian Grade 1 загружен. Unified English Grade 1 Russian загружен. Z, A, B, A, B, Запад 4, 4, O, S, P, A, N, O, V, K, A.
1: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно,
0: да,
1: называется?
0: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
1: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
0: Вы? Конечно. Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим наш остановку Запад 4, то есть я ее написал, Запад 4 остановка, теперь
2: Запад 4, 76М, остановка общественного транспорта, улица Якубовского.
0: Вот, там было 75, и тут 76 метров, ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем и
2: Запад 4.
0: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
2: Расписание, вкладка, автобус 121 до автостоянка, ближайший 3 минуты.
0: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такое увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
2: Автобус 116 до Малиновка 8, ближайшие 4 минуты.
0: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих, какой это номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
1: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Да. Абсолютно любому человеку.
0: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
1: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
0: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, ближайшие остановки. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и в какому-то подъезду идешь.
1: Ну, вот такие нюансы.
0: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложения. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond, когда еще вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
1: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
0: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет. Osmond.
2: Карта привязана к местоположению, кнопка.
0: И вот у нас
2: осмотреться вокруг.
0: Кнопка «Осмотреться вокруг».
1: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
0: сверху
1: понятно?
0: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
1: Двойным касанием.
0: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились куча точек.
2: Промышленная зона вытворчества предприемства светлоприбор 37.
0: Промышленная зона вытворчества предприемства светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть, если я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
1: Как компас, да?
0: Как так? Компас, как будто бы. И вот, он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
1: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
1: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на юг Кубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
1: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
1: Ночью романтично идти, ночью под звездами.
0: Нет, на самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
1: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
1: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
1: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект Тифломир, в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также IT на ощупь, Равина Доу, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
1: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
1: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди, едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебя может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
1: И маршрутный дом можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
1: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
1: И это важно, правда?
0: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
1: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю, и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прям звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, и не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств, потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
1: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория», подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
1: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Из регионов.
3: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
4: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
3: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
4: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнует. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном. Есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую для баяниста, для инструменталиста, но и привил любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет. Я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11. Ныне это детская школа искусств номер 6. Я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью. Это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теории музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композиции. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки, Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я, когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет существующие слуховые данные. И вот она собственноручно эту систему сама освоила, познакомила меня с композитором незрячим из Башкирии, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых. Светлая ему память, был такой замечательный композитор и человек, Салават Ахмадеевич Низамеддинов, который, собственно говоря, начал мне давать азы этой нотной системы Брайля. Ну, дальше я уже продолжил ее изучать самостоятельно по определенным руководствам. И благодаря, в общем, таким людям я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс «Юных музыкантов «Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше, волей судьбы, я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров «Хиблогерзмава» в прошлом году.
3: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
4: Ну, хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был, так же, как и на «Щелкунчике» в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом-иллюстратором, а во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы, но ее нужно было как исполнить?
3: Чтение с листа, как
4: ну, типа чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было, это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
3: А целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
4: Ну, что тут сказать. Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
3: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
4: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого…
3: Нужно... Вышел, поиграл.
4: Вышел, да, поиграл, да. Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто… Да, и поешь, человек поет, и ты играешь. Да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романс, фарии и прочее, где нужно знать...
3: Много нюансов
4: различных. Много нюансов, да, надо знать. И... А если уж о хоровых партитурах, то вообще, то есть надо знать каждый голос,
3: партию,
4: что, там,
3: да,
4: что вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, автора, солнечного характера, да, очень такой изящный в стиле рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещи в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: второй тур, там вот как раз-таки была ваша долгожданная пиковая дама, да. Значит, они решили, что, видимо, концертмейстера щадить не стоит с исполнением оперных сцен, что надо испытывать дальше. И там был предложен список оперных сцен, значит, на выбор. То есть можно, конечно, было это тоже с листа спокойно почитать. Я так, насколько понял, многие делали. Но понятно, что я по-другому поступить не мог, кроме как это все выучить наизусть. Было то же самое, что и на отборочном туре. Надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы, трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот, или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Вот, пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Леварсена Герзмау. Она как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да-да-да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Это был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые я сочинил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также, но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

Когда-нибудь, быть может, мы с вами будем тоже по солнечным аллеям над рекой возить внучат в коляске.

0: как на встречу с давним другом. Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
1: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск называется «Поют актеры театра». Ведь сейчас идет год театра, и я думаю, что не лишним будет вспомнить певших или поющих сейчас актеров театра. Конечно, все они снимались в кино. Большинство актеров театральных снимаются в кино. Кто-то больше, кто-то меньше. Но раз сейчас год театра, говорим об актерах как о театральных. Итак, начнем с Андрея Александровича Миронова. Он родился в актерской семье. Родители Мария Миронова и Александр Минакер, известный дуэт эстрадный. И в 1962 году Андрей окончил театральное училище имени Щукина. И с 1962 по 1987 год служил в театре «Сатиры». Наверное, служил бы он там и дольше, но, к сожалению, скоропостижно скончался в 1987 году. Во время спектакля ему стало плохо, он отыграл свою роль и потом, уже не приходя в сознание, скончался. Так что почти на сцене. О киноролях, я думаю, вы знаете. А вот в театре Андрей Миронов играл роли в спектаклях по произведениям Маяковского, Островского Александра Николаевича, Мольера, Бомарше, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, Грибоедова, Твардовского, Селлинджера и других. В кино было сыграно более 80 ролей. И, конечно, Андрей Миронов много пел вне театра и кино. Если песни были просто эстрадными, все равно Андрей Миронов добавлял какую-то актерскую нотку. Что-то какие-то слова, какие-то шутки вставлял. В общем, он играл в песни. И для сегодняшней программы я выбрал песню, которая называется «Я выхожу на сцену». Музыка Яна Френкеля, стихи Роберта Рождественского. Поет Андрей Миронов.
3: Миг наступил и сцена, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю. Все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю. Все, что смогу, спою. Так уж актер устроен. Радуясь или скорбя, он оставляет в роли часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь.

0: страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль.
1: Вот вы слышали, наверное, можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Я думаю, что эта фраза подходит ко всем сегодняшним героям, да и к большинству театральных актеров. Следующий наш герой – Михаил Сергеевич Боярский. Тоже актерская семья, родители – актеры, два дяди – актеры, старший брат – актер. А вот чего я не знал, что Михаил Боярский учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Поэтому, наверное, не чужда ему музыка, и он часто поет тоже вне театра и кино. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Еще учась, сыграл в Ленинградском театре Ленинского комсомола Д'Артаньяна и в мюзикле «Овода». Так что вот роль Д'Артаньяна в кино была, наверное, не случайной. Служил Михаил Сергеевич в Ленинградском театре Ленсовета. Играл в спектаклях по произведениям Володина, Арбузова, Салтыкова-Щедрина, Брехта, де Филиппо. А в 1986 году создал театр «Бенефис». Около 150 ролей в кино им сыграно. Ну и, конечно, как я уже сказала, он пел. Мы сейчас слышим песню Максима Дунаевского и Леонида Дербенева «Ах, этот вечер» из фильма «Ах, водевиль, водевиль». В фильме, конечно, поет не Боярский, но Михаил Боярский, правда, в дуэте с Анней Вески записал эту песню. Давайте послушаем.
2: В нем город как город, и люди как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает, и снова поет Лоенгрим. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно

Опять каравеллы привозят рабов и вино. В ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви, что схожа с планетой еще не открытой людьми.

вернется вновь. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. Ни вечер волшебник запомнит,

0: Вечер вернется вновь.
1: И еще один очень известный артист, которого, наверное, и представлять особенно не нужно, как только скажешь его имя, Аркадий Райкин. Даже молодые, наверное, слушатели знают это имя. Семья у него не актерская, но он с детства интересовался театром, в школе играл в драмкружке. Потом поступил в Ленинградский техникум сценического искусства, начал работать в Ленинградском театре Ленинского комсомола, а с 1939

0: Ди Райкин. Интересно, что и началась, и заканчивается наша программа песнями Яна Френкеля. Ну, вот такое совпадение. На этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. И я думаю, что еще послушаем с вами голоса наших любимых театральных актеров, но уже в следующих программах. До новых встреч. Всего вам доброго.
1: Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

дети, сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

0: Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстанусь.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
1: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
2: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России» и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали... в ряд вот в этом хорошем марафоне, вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
4: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
3: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
4: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления, вот, и, конечно, приносить людям пользу.
3: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий — инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающей маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчиков системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов Мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
4: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
5: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
4: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
5: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов. Я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
4: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
5: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров. И это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут в, как раз в поселках, деревнях.
4: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
5: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
4: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий «Камерат»,

0: различные мероприятия, мы, естественно, ну, как бы, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
1: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
0: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать,

0: помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и в Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы. То есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности. Это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения, какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Ну и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча, всем, в общем-то, рекомендую, скоро буду еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
1: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
0: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых группы орги стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю. неделю по телефону, и все, про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Угу. Очень удобно.
1: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, их же много.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Их, угу. И поэтому, как бы, а до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами, компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы, достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Программа «Молодежный экспресс».
7: Всем привет! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущие я, Юлиана Садовская.
8: И я, Екатерина Маковеева. Всем привет!
7: Вероятно, у вас возник вопрос, кто мы и что мы здесь делаем. Сейчас все расскажем.
8: В данный момент мы проходим обучение в КСРК ВОС по программе Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению. Я приехала из Нижнего Новгорода.
9: А я из города Краснодар.
8: Сегодня будет необычная программа, так как гостями эфира тоже станут участники курса. И в первой половине эфира мы хотим познакомить вас с Викторией Рыбкиной из Нижнего Новгорода и ее очаровательным спутником, собакой-проводником.
9: Виктория, привет!
10: Привет, привет, девочки, спасибо, что позвали.
9: Виктория, расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, какие интересы?
10: Ну, меня зовут Виктория, вы об этом уже сказали. Я из Нижнего Новгорода, учусь сейчас на кризисного психолога в магистратуре, закончила с красным дипломом педагогический университет на педагога-психолога. В принципе, что могу сказать? Я очень люблю музыку, очень люблю то, чем я занимаюсь, работаю, провожу мероприятия, консультации. Ну и, конечно, очень много времени посвящаю своему очаровательному песику.
8: Вика, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно кризисную психологию? Был ли какой-то момент, который изменил твою жизнь?
10: Ну, почему я выбрала кризисную психологию? Во-первых, я работаю с людьми с инвалидностью. И если раньше это была инвалидность, ну, в основном врожденная, то сейчас я работаю с теми, у кого инвалидность приобретенная. К тому же мы не должны забывать, что сейчас приходят люди с СВО. Это тоже достаточно большая категория и очень сложная, поэтому, мне кажется, кризисная психология, она сейчас очень важна, нужна. Ну, а мне хочется заниматься чем-то важным и нужным.
9: Угу. Расскажи, как ты попала на курс КСРК ВОС? Что тебя сподвигло пройти обучение на специалиста по работе с молодыми инвалидами по зрению?
10: Мне просто предложил председатель нашей Нижегородской ВОС. Не хочешь ли ты поехать? А я хотела. Я давно не была в Москве. Ну, как, я часто там бывала последние 2 года. И вот полгода у меня была передышка, и я подумала, чтобы не съездить. К тому же это первое наше такое совместное путешествие с моим пёсиком. Я подумала, что нам это будет очень полезно.
9: Как проходит обучение? Что тебя удивило или особенно впечатлило?
10: Ну, насыщенно. Это очень необычный опыт. Это очень приятный опыт. У нас потрясающая команда сформировалась. И девчонки, и парни. Это невероятная компашка. Обожаю всех всеми фибрами души. Поэтому я очень довольна. Образовательная программа здесь тоже. Она насыщенная, но при этом я сильно не устаю. Это такие впечатления, которые тебя, наоборот, заряжают, мотивируют. И хочется двигаться вперед, что-то делать. И вот, девочки, я уверена, вы не дадите мне соврать. Мы приезжаем с образовательной основной программы и собираемся, что-то там доделываем, что-то придумываем. Мы никак не можем успокоиться, поэтому я думаю, это очень хороший показатель.
8: Угу. Это здорово и очень интересно. А расскажи, узнала ли ты что-то о жизни людей с нарушением зрения нового, чего не знала раньше? Ни там по школе, ни по психологии в целом. Вот что-то такое новенькое, интересное.
10: Не могу сказать, что я узнала что-то новое именно из жизни людей с инвалидностью. Наверное, ну вот сегодня даже у нас было занятие, которое было посвящено преимущественно спорту, адаптивному спорту. И, конечно, здесь много интересных вещей. За исключением голбола, который на школе всегда был, все остальное было достаточно любопытно. Вот в этом плане, да, конечно, было интересно. В остальном это скорее такая теоретическая база, которую мы знаем, но знаем на таком бытовом уровне. То есть нам же всем знакомо, как это все происходит. Но услышать это, понять, как это в работе, как это при взаимодействии с другими, очень полезно.
9: Угу. А как ты пришла к мысли завести собаку-поводыря? Что стало решающим?
10: Не могу сказать о чем-то решающем. Я обожаю животных. У меня есть очаровательный котик. Я всегда мечтала о собаке. И, по-моему, на школе была как-то даже не ученица, а сотрудница, которая приходила, она у нас проводила сольфеджио, и она приходила с собакой. Я видела вот эту большую, пушистую, невероятную. Ну, да, там была девочка, очень милую собачку. Я ее гладила, я ее восхищалась и думала, ну, когда-нибудь у меня тоже будет поводырь. Ну, как-то так и получилось. Я долго решалась, я долго уговаривала родственников, долго ждала его. И вот, наконец-то, он со мной.
9: А какую именно помощь оказывает тебе собака-поводырь в повседневной жизни?
10: Ну, в первую очередь, конечно, база. Это то, что он меня водит. Мы с ним учим маршруты, он помогает мне не заплутать на малознакомых маршрутах. Но в большей степени, наверное, это скорее моральная поддержка. И мне кажется, что в каких-то моментах я уже даже беру рулетку, иду с ним на рулетке с тростью, и мне уже не так страшно идти. Потому что знаешь, что рядом вот это потрясающее животное, которое тебе всегда поможет. Это друг, это поддержка, это опора. И плюс, мне кажется, я стала более активной даже в посещении мероприятий. Если раньше я переживала, что мне нужен человек, с которым я схожу, сейчас я думаю, так, Рося, давай, вперед, погнали. И все получается.
11: Я уверена, что твоя собака-проводник — это уже давно член твоей семьи. А вспомни, пожалуйста, как вы с ним познакомились. Какие у тебя были чувства, эмоции в тот момент?
10: Однозначно, он уже часть моей семьи. Как мы познакомились? Ну, на самом деле, мы оба с ним два скромняшки, и встреча у нас была такая больше ознакомительная. Я сидела на стуле в холле Центра учебно-кинологического собаки-помощники. И кинолог, которая воспитывала Роси, она мне его подвела, сказала, что вот это палевый лабрадор Роси, ему 2,5 года. Прям улыбаться хочется, когда вспоминаю. И мы больше принюхивались друг к другу. Я тут его рассматривала, очень осторожно его гладила. Ну, и он, соответственно, тоже не понимал, что это за тетечка, зачем она здесь, почему меня к ней подвели. Но все равно трогательно. Хвостиком махал, я тоже была в восторге. Все было мило.
9: Ты изначально хотела мальчика или девочку-собаку?
10: Да, я всем всегда рассказываю, я хотела мальчика. Причем Громова Наталья Николаевна приехала еще задолго до того, как я получила собаку. И она мне сказала: Вик, тебе по характеру подходит девочка. Ну, мы попробуем, подумаем, но вообще, наверное, девочка. Я 2 года ждала Роси и знала, что, скорее всего, у меня будет девочка, но хочу я мальчика. И вот когда мне позвонили и сказали, что все, ты можешь приезжать за своим песиком, мне еще не сказали, кто это был первый мой вопрос. Девочка, мальчик. И Наталья Николаевна сказала: нашли тебе трепетного мальчика, все, приезжай.
9: Расскажи, как проходит процесс получения собаки-поводыря в России? Сколько времени это занимает? Какие этапы нужно было пройти?
10: Ну, центра 2. Если говорить про учебный кинологический центр собаки-помощники, то ты заходишь на сайт, заполняешь заявку, рассказываешь о себе, о том, где будет жить собака, какую собаку ты хочешь, тоже есть такая особенность, можно выбрать. И затем просто ждешь, когда тебе ответят. Затем к тебе приезжает сотрудник центра, смотрит на то, где все это происходит, где будет жить собака, в какие руки ее дают, общается с тобой. Наверное, складывается какой-то портрет у сотрудников о человеке, потому что собаки очень подбираются. Прям вот если посмотреть на пару владелец и собака, это, конечно, невероятно похожие друг на друга существа. Ну а затем все, ты стоишь на очереди и ждешь. Я ждала 2 года.
9: Какие породы чаще всего используются в России для собак-поводырей? А ты сразу выбрала лабрадора? Или это был результат выбора школы?
10: Насколько я знаю, преимущественно это лабрадоры, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.
9: Угу.
10: Вот. Мне было не принципиально. Главное, чтобы это был мальчик. Вот у меня было единственное требование. Мне было совершенно все равно, какого он будет цвета, как он будет выглядеть, какая это будет порода. Я хотела свою собаку. Вот это для меня было самое главное.
11: Насчет бордер-колли. Ты знаешь, что в США их используют в качестве собак-проводников? Почему в России такого нет?
10: Ну, наверное, стоит этот вопрос задать все-таки кинологам центра. Но я почитала, да, я изучала, какие вообще породы бывают. И мне кажется, что они достаточно эмоциональные, такие очень чувствительные собаки. А лабрадоры — это невозможно спокойные. И самое главное, что они очень трепетные к людям. Они очень осторожные, они очень обходительные, они очень добрые. Поэтому мне кажется, что это наиболее подходящая такая порода.
9: С какими трудностями столкнулась на пути к получению собаки-поводыря? Бюрократия, финансовые вопросы, стереотипы?
10: Ну, однозначно стереотипы, Конечно. Я очень долго обсуждала этот момент с родственниками. Все переживали, я тоже переживала. Просто мне кажется, что я это больше в себе носила. А вот в семье мы это много раз обсуждали. Но мне кажется, что я до последнего дня, пока не увидела Роси, не была готова к получению собаки. Хотя я ходила 2 года подряд, даже больше, с уверенностью, что все, я 100% готова. Нет, к этому невозможно подготовиться полностью. Поэтому, преимущественно, да, страхи, опасения и какие-то предрассудки, наверное.
11: А теперь давай поговорим о твоем четвероногом друге. Расскажи нам о Росе. Какой он по характеру, как себя ведет, какие у него есть забавные привычки.
10: Я, наверное, очень долго могу об этом говорить. Готовьтесь. Моего песика зовут Роси. Это палевый лабрадор. Он, как и, в принципе, в центре сказали, трепетный мальчик. Очень нежный, очень обходительный. При этом он невероятно исполнительный. Он очень нервничает, он очень боится меня потерять. И вот девочки тоже знают, что у нас в процессе обучения были такие моменты, когда им приходилось оставаться наедине с собой или с кем-то другим. И, конечно, без мамы ему очень страшно. И он много скулит и расстраивается. Мы с ним учимся постепенно, потому что, да, мне придется иногда куда-то уходить, но в целом, в остальном, я не могу сказать, что он может какие-то мне проблемы достаточно непереносимые принести. Нет, на самом деле он очень веселый, очень активный. Причем в центре это был эстонский лабрадор, его так называли, потому что он такой немножко пассивный. Мы выходили на прогулку, и мне говорили: давай, нужно его как-то разодорить, чтобы он играл. Мы приехали в Нижний Новгород, и я поняла, что вообще с ним таких трудностей нет. Он сам поиграет, побегает, он обожает носиться, он обожает свободу, он обожает других собак, очень с ними активно взаимодействует. Он не очень любит, когда собаки на него как-то залезают, вот эти вот достаточно привычные собакам игры, вот он их не особо воспринимает, но бегать — это все, это его любовь. Он может взять какую-то игрушку и бежать с ней, палку, неважно, бегите за ним. Ну и, конечно, очень многие собаки у нас на площадке говорят о том, что ваша собака — активный лабрадор, который заставляет тренироваться еще и наших песиков. В общем, мы там занимаемся спортом со всеми.
11: А вот насчет как раз этих площадок. Мы с тобой из одного города, и я знаю о существовании клуба «Лоцман 52», и знаю, что ты там зампредседателем, если я правильно помню. Да. А вот как появился этот клуб? Почему он так называется? Что вы там делаете?
10: Да, действительно, есть клуб в Нижегородской области, «Лоцман 52». Я заместитель руководителя этого клуба. Что мы там делаем? Мы создали такое комьюнити владельцев собак-проводников, которые могут всегда написать в чат, поделиться своими новостями, лайфхаками, которые могут что-то узнать, что-то спросить. И это очень душевное пространство, и я очень рада, что я там оказалась, потому что когда только-только я приехала в Нижний Новгород из Балашихи, я думала, меня разорвет от вопросов. И я очень активно разрывала мозг всем, наверное, кто находился в этом чате. И большое спасибо тем, кто уже на тот момент был с собаками, потому что меня очень сильно поддерживали. Это был классный опыт. Поэтому всем спасибо. Мы проводим мероприятия. В основном это фотосессии с собаками, это какие-то совместные прогулки, это могут быть встречи с ветеринарами, которые рассказывают какие-то основные моменты по уходу за собаками. Проходит очень много всего.
11: А ты не знаешь, сколько всего собак-проводников в Нижнем Новгороде или в Нижегородской области, вот в этом вашем чате?
10: В Нижегородской области сейчас около 17, по-моему, собак. В Нижнем Новгороде, где-то, наверное, 8-10. Наверное, как-то так, да.
9: Угу. А расскажи, как изменилась твоя жизнь после появления собаки-поводыря в плане уверенности, свободы, общения с окружающими?
10: В принципе, я уже затрагивала в начале эту тему. Я говорила о том, что Роси появился, я стала чувствовать себя увереннее, я стала более активной. В общении с другими людьми мне стало очень легко заводить новые знакомства, потому что мне даже делать ничего не надо. Мне достаточно с Росей просто сидеть где-нибудь. К нам обязательно подойдут, нас что-то спросят, погладят Росика. Он начнет вилять хвостом, начнет задавать какие-то вопросы, что-то буду спрашивать я. Все, друг у тебя в кармане. Это очень удобно, и действительно знакомых стало больше. И вот даже банально я жила... ну, все свое время, вообще всю свою жизнь на одной и той же улице, я не знала соседей. Сейчас собачники — это люди, которые видят меня всегда и везде, узнают, помогают, даже если я без Роси. Здравствуйте, это я вот с такой-то собачкой. Правда, сейчас без собачки? Пойдемте со мной. У нас происходит вот так.
9: А были ли моменты, когда люди не понимали, что твоя собака не питомец, а помощник? Как ты с этим справлялась?
10: Бывало такое, конечно. Наверное, самая странная у меня была история, когда ко мне подошла на улице женщина и говорит: «А правда, что поводыри живут в два раза меньше?» Я говорю: «Нет, а с чего вдруг?» «Ну как, ну вы же вот их там...» Я говорю: «Да вы что, наоборот, я забочусь о своей собаке, наверное, ну, лучше, чем любая другая хозяйка. Как минимум, потому что это, помимо того, что... ну, это мой друг, это мое домашнее животное, это еще и ну, техническое средство реабилитации, как-то не хочется его называть, но, тем не менее, это мой помощник, да, о котором нужно заботиться в 2, 3, 4 раза больше. Поэтому почему бы ему и не пожить даже дольше, чем любому другому лабрадору? А так, ну, были ситуации, когда нас банально могли куда-то не пустить. И аргумент, что поводыря должны пускать везде, бывает не особо весомым, скажем так. Такое было.
12: Вика, а как ты думаешь, почему это происходит? Почему в России так мало знают о собаках-проводниках, о их правах?
10: Ну, я думаю, что постепенно мы с этим боремся. Просто достаточно мало собак в целом. Вроде кажется, когда ты уже в этой тусовке, что нас огромное количество, и если посмотреть, то такие клубы, как в Нижнем Новгороде, они чуть ли не в каждом регионе. Но, с другой стороны, нет какого-то большого взаимодействия с людьми без инвалидности. И вот сейчас активно проводятся и уроки доброты в школах, и в университетах, и вот у нас был фестиваль осенью, где люди даже просто по парку ходили и видели: «Вау, здесь собаки-поводыри, супер, давайте попробуем». У них даже была возможность пройтись с закрытыми глазами, посмотреть, как собака ведет. Ну, конечно, если проводить такие мероприятия в большом количестве, то и такой проблемы, ну, не то что не будет, но скорее она будет становиться с каждым разом все меньше и меньше.
9: Угу. Подскажи, если бы ты могла изменить одну вещь в системе поддержки людей с нарушениями зрения, что бы это было?
10: Наверное, я бы всячески постаралась, вот так как поводыри — это сейчас актуальная для меня тема, продвигать вот эту тему собак-проводников, проводить как можно больше мероприятий. Наверное, вот в этом случае, если делать различные листовки, рассказывать о правах, о том, что человек с инвалидностью по зрению первой группы и собака-проводником может пройти куда угодно, ну, не считая там операционных или каких-то мест, которые, ну, никак недоступны. Наверное, вот в этом смысле. Но, опять же, эта работа ведется, я уже говорила.
9: Угу. Спасибо, Виктория, за такую увлекательную беседу. А теперь я предлагаю послушать песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем. И в эфире «Молодежный экспресс». В студии «Радио ВОС» по-прежнему ведущий Юлиана Садовская.
2: И я, Екатерина Маковеева. И во второй половине нашей программы мы бы хотели познакомить вас с еще одной участницей курсов КСРК ВОС, с Анастасией Шабалиной из Перми.
1: Анастасия, привет!
3: Привет всем!
2: Привет, Анастасия! Расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься и увлекаешься.
3: Ну, как уже сказали, да, я приехала с Перми, Пермский край. Зрение я потеряла 7 лет назад, то есть стала я обладательницей такого прекрасного статуса, как инвалида первой группы по зрению. Вот, до этого я училась в университете, получила высшее образование по специальности маркетолог. Воспитываю сына, сыну у меня 13 лет. Ездила за рулем, водила машину сама, то есть, да, то есть жила обычной жизнью. Ну и после операции, когда обнаружили опухоль в голове, я потеряла зрение.
1: Какие чувства ты испытывала в этот момент, когда узнала о том, что вот все, ты не видишь?
3: Да, конечно, это было... Все, думаю, что все, жизнь закончилась, наверное, да, что все это. Вот. Она разделилась, на самом деле, до и после. Ты просто не представлял себе, как дальше жить, что делать, вообще с чего начинать, как это вот все. Заново училась ходить, заново училась вообще как-то с кем-то даже вообще, что вот выстраивать какие-то отношения, что-то, ну, вообще как общаться просто даже. Но... Благодаря моим родителям я просто вообще вот очень-очень им благодарна. Они мне просто не дали упасть духом. Они сказали, ты должна. Встала и пошла.
2: Ты наверняка в этот период столкнулась со многими сложностями. Какие были основные из них? Какие было сложнее всего преодолеть? И в том числе... трудности в общении с друзьями, с родственниками, как они отнеслись к тому, что с тобой случилось?
3: Ну, если касаться вот именно взаимоотношений с близкими людьми, с родственниками, да, друзьями, очень много людей, можно сказать, отвернулись. То есть просто не стало такого общения, как будто я вообще не знаю, как сказать даже, что вот просто вообще... С другой планеты, грубо говоря, стал, да, что не такая. Нет, ничего же не изменилось. Как у меня мама с папой всегда говорили, ну, так она такая же. Да, она только не видит, к ней нужно побольше немножко внимания. Все, так она точно такая же. Как я с ним говорю, да, руки, ноги шевелятся, голова работает, все. Зрение-то, ну, да. Ну, очень, конечно, это, блин, тяжело, что нет этого зрения, нет этого уже этих красок, ты этих не видишь. Как растет твой сын, ты это не видишь. Но плюс уже был в том, что я видела, когда он маленький совсем был. Вот это уже довольно-таки в памяти своей постоянно это вспоминаешь, сохраняешь это, стараешься. Трудности с передвижением, конечно же, были. То есть сама я не могла, да, то есть куда-то добраться спокойно, то есть выйти, пойти. То есть мне нужна была всегда, в первую очередь, нужна была помощь, чтобы со мной кто-то был обязательно. Все это мама, папа, опять-таки, вот они мне помогали.
2: Как у тебя проходил процесс реабилитации и адаптации? Как ты училась ходить с белой тростью? Учила ли шрифт Брайля? Что еще делала для продолжения своей активной жизни?
3: Ну вот мне в этом очень помогла поездка в Волоколамск. Там я научилась вот именно этой ориентировке с тростью, как с ней пользоваться, ходить. Вообще прямо просто оттуда, когда я приехала, все, я более у себя уверенно уже стала чувствовать. Также, да, по Брайлю это тоже я училась. Там же, в Волоколамске. Многие говорят, да ну, зачем сейчас этот Брайль? Зачем эта азбука нужна? Но нет, у меня была цель, что я хочу просто узнать вот именно алфавит, выучить его, да? То есть как вот это вообще все происходит? Ну, пригодится, но в любом случае какие-то новые знания, они всегда пригодятся. Вот, да, конечно, сейчас я была я в Волоколамске в 23-м году, и нужна обязательно практика, вот именно если по Брайлю считать, нужна обязательно практика всегда.
2: А то ты есть... читаешь книги по Брайлю?
3: Вот именно что, на данный момент нет, потому что я подзабыла все буквы, то есть я теперь заново его изучаю. И вот у нас в своем городе, в Березниках, да, то есть мне там помогает девушка у нас, наш психолог, вот, и заново я изучаю Брайль, мы с ней начинаем заново читать все это, вот, то есть заново все происходит.
1: Угу. А подскажи, а какие гаджеты и технологии помогают тебе в повседневной жизни? А чем ты чаще всего пользуешься?
3: Ну, без сотового телефона сейчас никуда. Это вот 100%. Это и связь. Это где-то, если мало ли нужно, да, то есть программы есть, чтобы где-то мало ли ориентироваться на местность, да, то есть GPS-навигация. Тоже это Волоколамске помогли изучить. Ну и в своей первичной организации я веду еще нашу группу ВКонтакте. То есть вот я там все посты, это все за мной. И мне, естественно, тоже так же в этом же помогает телефон. Все, то есть без телефона, да, никуда. За ребенком я слежу. То есть я не могу же знать, где он находится. Можно сказать, и слежу даже, да, где он у меня подключен, родительский контроль. То есть все, я уже знаю, где ребенок, там, все это уже спокойнее. То до него не дозвониться. Телефон постоянно у него на вибрации включенный, он либо вообще без звука, и все, он не слышит никогда ничего. А тут я уже знаю, где он.
1: Это, получается, и на его телефон, да, устанавливают программу, чтобы ты могла следить?
3: Да, да, то есть вот...
1: Он не против?
3: Да нет. Вначале как бы он об этом особо не знал, как бы, ну, родительский контроль, то, что я за ним так слежу, у него не было такого. Он как бы знал, что у него ограничение было по скачиванию программ каких-то игр. В этом плане. Он всегда: мама, отключи, пожалуйста, родительский контроль, чтобы я себе игру там какую-нибудь скачал. Я говорю, все, пожалуйста. Потом, как бы уже сейчас постарше, чуть стал, и мы уже, да, сказали, что Степа, это все для тебя сделано, чтобы, ну, мало ли, где-то ты потеряешь телефон. Либо говорю, ну я, чтобы не вот так волновался, что я до тебя дозвониться, когда не могу, через также этот родительский контроль, я спокойно могу ему позвонить, он уже более-менее слышит. Уже всегда либо сам перезвонит, либо трубки сразу же берет. Очень удобно.
2: А вот тебе сложно сейчас воспитывать сына вот без зрения? Он этого как-то стесняется? Или наоборот, он готов рассказать, готов помочь? И как по дому вообще происходит, ну, твоя деятельность? То есть как ты справляешься с домашними обязанностями? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки?
3: Ну вот если брать именно того, что взаимоотношения с сыном, да, это было, конечно, очень тяжело. То есть ребенку было на тот момент, когда я потеряла зрение, 6 лет, и ему было очень тяжело это все воспринять. Он первое время просто ко мне даже, можно сказать, практически не подходил, он не давал себя ни обнять, ни поцеловать, ничего вот это. И, конечно же, опять спасибо у меня родителям, которые... Ну, просто очень-очень помогали. Они сказали: Настя, ну, нужно потерпеть, подождать, это он поймет все потом. Да, где-то он периодически, он, ну, бывает у него, что он стесняется. Он лишний раз там: да, мама, я сам там пойду, типа, давай ты, обязательно надо там что-нибудь с тобой идти или нет, я сам это сделаю уже. Вот. И когда я ему говорю: Степа, ну, смотри, вот, был случай у нас просто, я стояла на остановке, ждала автобус, и... Ну, подошли ребята, поздоровались со мной. Ну, все, да, поздоровались, здравствуйте, здравствуйте. Ну, потому что это было как раз-таки около школы. Думаю, ну, кто-то, может, у Степы все равно кто-то с класса или как. Потом я давай спрашиваю, какой автобус подъезжает. И вот ребята просто ко мне подошли, опять-таки. Давайте мы вам поможем. Вот это вот такой-то номер автобуса, это такой-то. Вам какой надо-то? Я говорю, ну, мне, говорю, можно и другой подождать. Давайте, помогли мне в автобус сесть, все это. Я потом пришла домой, когда приехала. Я написала в родительский чат. Я говорю, спасибо большое. Я спросила, как бы, ну, кто этот ребенок уже, да. Сказали, что это одноклассник у меня, у сына. Такой-то, такой-то. Я написала в родительский чат, сказала, говорю, спасибо большое вот за воспитание вам сына, что вот ваш ребенок. Не прошел мимо, говорю, он помог мне сесть в автобус, говорю, все это подождал. И Степе также говорю, вот видишь, Степа, у тебя, говорю, вот одноклассники, говорю, какие у тебя есть. То есть они этого, ну, не стесняются. По дому, если, да, по дому, наверное, основная такая, так как я живу в частном доме, И основная такая моя задача, это в первую очередь я мою посуду. Посуда только на мне. То есть я никому ее не доверяю. Я люблю мыть посуду. Все, посуда это мое. Я, наверное, вот успокаиваюсь под это, когда помоешь эту посуду, водичка журчит. Вот. Ну и у нас отопление. Отопление идет у нас от дров. Я складываю дрова, помогаю. То есть родители где-то, если колят дрова, я их помогаю, я складываю их сама. Все они мне привезли, все я сложила. Ну и иначе зима была очень супер снежная у нас на Урале, особенно это сугробы просто выше окон. Одноэтажный дом у нас, еще сейчас с крыши снег сошел, там вообще окон не видать, мама как говорит просто. Ну и уборка снега, где-то помогая с лопатой я тихонечко хожу.
1: А можно сказать, что сын и семья вдохновляют тебя двигаться дальше?
3: Да, конечно, это мотивирует, да, и что не дают мне на месте сидеть. И как они говорят, что ну, ничего не изменилось, это так же, у нас папа всегда. Так, все собрались, пошли быстро работать. Они меня дома зовут Сисанна, то есть сокращенно Анастасия Александровна. Сисанна. Так Сисанна встала и пошла. Надо дрова складывать, надо идти там снег
1: не
3: убирать.
1: Давай.
3: Да, и нечего, типа, что рассиживать ты тут будешь сидеть, что ли, только? Давай-ка, нечего сидеть. Не дают.
2: Не дают? Или наоборот?
3: Унывать не дают.
2: Унывать не дают.
3: Да, не дают унывать, что ты... С ребенком я начальные классы, уроки делаю, то есть да, я все. Он мне читает, я ему помогаю уроки эти делать. Все, пожалуйста, мы с ним делаем все уроки, все с ним.
2: А как часто ты вспоминаешь, как что-либо выглядит? Тебе это мешает или наоборот помогает в адаптации?
3: Скорее всего, это помогает. Потому что вот даже исходя, если вот по городу едешь, да, когда я еду в машине с родителями, и благодаря тому, что раньше я сама по этому городу ездила, сама за рулем, вождением, да, то есть это, я сразу же так, я говорю, так, мы сейчас здесь едем. Папа с мамой такие, ну да. Я говорю, вот, то есть элементарно, я знаю, например, сейчас так, где-то должен быть этот лежачий полицейский, тут сейчас, может, должен быть, нам надо здесь повернуть. То есть я могу спокойно этот маршрут весь простроить. Это очень помогает, вот это, ну, в плане передвижения какого-то. Ну, конечно, очень много изменений уже произошло. Да, то есть где-то в качестве по тротуарам, если идти. Ну, пару раз провели меня. В первое время меня, конечно, мама боялась очень отпускать одну. Я говорю, мама, ну тут же подняться-то, в принципе, ну, одну остановку там не так далеко. Говорю, я же знаю. Она говорит, ну так одно, другое, где-то яма, где-то, говорит, налетишь куда-нибудь. Вот они меня проведут пару раз по этому маршруту, опять-таки, чтобы я все вспомнил, где-то, если мало ли какие-то ямки есть, все. Потом спокойно я уже... Сейчас я уже сама спокойно передвигаюсь по своему городу. То есть из дома я уехала, то есть мы за городом живем, да, на общественном транспорте, пересела на другой. Все, если нужно мне в первичку, до первички я спокойно доехала. Там дошла тоже. Потом также обратно тем же путем.
1: Расскажи о снах. Какие сны ты видишь?
2: Ты все еще видишь в них, как раньше видела?
3: Скорее всего, да. То есть сны бывают, бывают всякие, да. То есть примерно, в принципе, как все четко раньше было, вот это все и представляется. Сны бывают. Не так часто, конечно, наверное, что-то этот. И очень часто бывает, что ты их просто не запоминаешь. Что вот именно что там было. И цветные сны бывают. То есть все равно это в какой степени это уже, да, то, что я раньше видела и сейчас, да, это, скорее всего, помогает больше. Хочется, конечно, да, увидеть, как сейчас сын выглядит, как вот он вырос уже за этот промежуток времени. Потому что вот он у меня еще до сих пор, вот, ну, маленьким ребенком, какой вот он был. Вот вот эти воспоминания. А сейчас он уже подросток, уже с меня ростом. Ну, одежду, когда что-нибудь покупает он себе. Я говорю, так, давай-ка мне, иди, говорит, маме покажи. И все, я начинаю тут же быстрее общупывать. Так, что, где, что он там себе купил.
2: Что ты считаешь своим главным достижением за эти 7 лет?
3: Скорее всего, то, что... Я вообще как бы, ну, стала активнее жить. Намного, да, не как это было раньше. И одним из, наверное, главных достижений сейчас у нас прошла отчетно-выборная конференция в нашей первичной организации. Меня назначили председателем КРК уже, то есть... И да, просто то, что активная жизнь. Я участвую не только в мероприятиях, да, своего местного какого-то уровня, городского, но и краевого, и российского участвовала. То есть и занимаюсь и настольными играми, и интеллектуальными играми, шоу-дауном также. Поэтому на месте не сидим, стараемся. Мне куда только не если предлагают, Настя, вот так-то едем, да едем.
1: А что тебя подтолкнуло к этому быть активной?
3: Просто вообще сама, наверное, такая жизненная позиция. Mm-hmm. То есть и раньше, в принципе, я никогда на месте не сидела. А тут это сейчас, я понимаю, что я сейчас намного интереснее живу. Мне не хочется дома сидеть. И да, и мне, в принципе, родители и сын также, ну, нечего дома сидеть. Стараются куда-то, вот, давай-ка, иди. И всегда мне, если звонят кто-нибудь на какое-нибудь мероприятие, также приглашают что-то этот. Я говорю, да я согласна. Я говорю, за любой кипиш, кроме голодовки.
2: Хороший девиз по жизни. А как ты попала во Всероссийское общество слепых? Тебе родители предложили пойти туда? И как ты стала именно активисткой в своей местной организации?
3: Вот когда потеряли, да, зрение, то есть все мне поставили уже на инвалидность, уже комиссию я прошла, все. Ну, знаем, да, что есть общество слепых в городе. Мы нашли, мы пришли туда, встали на учет просто. Как бы, ну, что-то вроде, ну, надо, да. У нас раньше было в городе очень большое предприятие было, было большое общество слепых. Сейчас, конечно, уже, к сожалению, нет ни предприятия, ничего такого нет. И когда я встала на учет, я первое время сходила на одно мероприятие, какой-то был праздник, потом на другое мероприятие, папа меня сопровождал. Я просто сидела там, думала, что мне там делать. Мне неинтересно ничего было. Вот и на самом деле было просто неинтересно. Да это не мое. Что доходить, общаться, да с кем там общаться? Не то. Начала там аудиокниги потихоньку слушать. И потом вот в какой-то момент у нас Пермская краевая, именно они выиграли грант. И в каждом городе, в нашем регионе, практически в каждом городе, во многих не городах, даже стали ставить столы для шоу-дауна. И пригласили на презентацию. Все. Шоу-даун меня зацепил. Я начала ходить потихонечку вот этот шоу-даун играть. И потом все вот так закрутилось, завертелось. Съездила на инклюзивный был молодежный форум у нас, краевой тоже. Случайно я о нем в интернете узнала. Я говорю, блин, как-то бы мне туда попасть... Председатель у нас, когда сказал, он говорит, ну, пожалуйста, типа, хочешь, вот там, ну, нужно, чтобы сопровождающий. Нашли мне сопровождающего тоже. И вот когда я побывала на этом форуме, вот там-то действительно случился переворот всего вообще полностью. Что жизнь-то не стоит на месте. Что вот мы движемся. Это был

0: Мне позвонила бывший председатель нашей вот молодежной по краю. Она говорит, ну, Настя, вот есть, говорит, такое, тут, как говорится, еще вчера надо было отправить уже заявку в Москву на обучение по такой-то специальности, поедешь? Я такая говорю, да-да, когда, говорю, надо ехать, все. Я говорю, ты же знаешь, говорю, я за любой кипиш, кроме голодовки, это все, действительно, это мой девиз. Все, я поехала. Быстренько все документы все собрали, заявочку отправили. И теперь в Москве, уже скоро, конечно, все это закончится, все, но с хорошего, как говорится, помаленьку.
1: А как проходит твое обучение? Что тебя больше всего удивило? Разрушились ли какие-то твои стереотипы о людях с инвалидностью по зрению?
0: Ну вот у нас, во-первых, действительно очень классная группа. Мы из разных регионов, но как-то вот это все так быстро, все с друг другом нашли какой-то общий язык, все общаются, все на какой-то одной волне. Обучение очень разнообразное. Да, это кажется, что ты с утра встаешь, на весь день ты уезжаешь. Но потом мы приезжаем обратно в гостиницу, и все, мы опять начинаем что-то обдумывать, что-то. Вот нам какое-то задание задали, нам надо его сделать. Мы опять собираемся и начинаем все это все вместе решать. И не устаешь от этого. Хочется, конечно, да, где-то еще сходить побольше, может, по Москве погулять. Но успеваем и погулять успеваем, и успеваем и учиться. Мифы, какие-то стереотипы, наверное, да, но разрушилось. То, что инвалидность, да, это не приговор. Что люди также путешествуют спокойно, причем могут сами путешествовать. Что люди обучаться могут. Это что жизнь действительно продолжается.
2: Расскажи, пожалуйста, чем отличается обучение в Москве от того, что ты видела в своем регионе или вот даже в том же Волоколамске?
0: Здесь мы, наверное, более самостоятельные сразу же. Здесь, ну, Москва, есть Москва, в ней больше возможностей может быть. Но мне еще очень здесь понравилось тем, что когда спрашивают, откуда ты, я говорю, Пермь, Пермский край. И почти каждый из преподавателей, много кто не говорит, о, ну это Пермь, Пермь впереди планеты всей. И, блин, за свой регион берет такая гордость. Я сразу же всем своим уже там звоню, говорю, блин, у нас о Перми все знают. Все говорят, что мы такие молодцы, это так круто. Все же, типа, давайте дальше продолжаем. У нас Пермь действительно, в Перми очень много развивается, вот именно в крае, вот именно в городской самой вот этой столице, то, что Пермского края, очень много идет развиваться, то есть много тоже, что делают они. И в КСРЦ у нас там идет, и в самой организации Пермской краевой. Большое развитие, у нас классный турслеты, форумы проходят. Ну, вообще прям здорово все.
2: А ты участвуешь в турслетах, форумах?
0: По возможности, если приглашают, да даже если не приглашают, я сама пишу. Я говорю, меня возьмите, возьмете меня. Везде стараюсь, да, это.
1: А что самое ценное ты уже узнала на курсе вот от КСРК, который мы все вместе дружно проходим? И что бы хотела отсюда привнести себе в регион, в свою организацию?
0: Ну, во-первых, очень много, да, мне было очень... В первую очередь, также, наверное, узнать, как какие-то, может, мероприятия, как составлять, проводить, потому что я в своей вот именно первичной организации сейчас как активист, но я помогаю проводить вот именно массовые мероприятия наши, какие-то культурные, да, вот. То есть как, на что больше акцент делать? Конечно, хочется больше привлекать людей, чтобы в этом участвовать, потому что, ну, ходят одни и те же. Вот. Да, таким большим сюрпризом для нас, наверное, это было, когда что мы должны были проводить вот молодежный вечер сами. Ну, блин, мы справились. И это такой опыт колоссальный получили, действительно, что теперь я уже более увереннее в своем городе, в своей первичной организации уже спокойнее масса мероприятий вот эти такие можно проводить. Вот. Ну и хотелось мне, да, то есть сейчас в нашей обстановке, то, что это как работать действительно с людьми, которые пришли с СВО.

0: То есть не только как бы с самими людьми, но и также с родственниками, может быть. Как вообще с ними просто взаимодействовать, какой-то вот язык даже, как вообще находить. С чего начинать разговор? Ну, частично, да, я это поняла. Тоже вот это можно все уже к себе вести. Вот именно в первичке у себя сейчас развивать и работать дальше над этим, над всем.
1: То есть ты хочешь этим заняться, да, по приезду? Или вот, может, ты еще какую-то профессию хотела бы освоить? Допустим, массажист.
0: По профессии я уже тоже думала. Хотелось бы, да, мне еще какую-то профессию, то я, но массажист это точно. Вот у меня, во-первых, я только до зрения потеряла, первым делом меня папа сразу же говорил, так, на массаж надо идти учиться, на массаж. Я говорю, да это не то, ну не мое, говорю, это. Теперь я понимаю, что да почему бы нет? Надо попробовать. Пока есть, ну, надо пробовать все, всему учиться, пока есть такая возможность. Я за любые какие-то новые знания, новые умения. Говорится, хочется всего и побольше, и побыстрее, может быть. Но ну, лучше идти помедленнее, но уже увереннее.
2: А до потери зрения ты училась в университете, в колледже? Была ли у тебя профессия какая-то?
0: Да, как я уже говорила, я закончила университет. По специальности маркетолог я.
1: Работала ты по специальности?
0: По профессии вообще нет, не работала ни дня. Я работала и пенсию разносила. По деревням, вот в нашем именно городе, по округе ездила, там в какие-то глухие деревни, это вот пенсию развозили мы. И перед потерей зрения моим последним местом работы было, это я работала в магазине «Автомасел», продавцом я была там. То есть это вообще был для меня такой тоже новый опыт, когда я только туда устроилась. Хоть на машине я ездила за рулем, но надо было разбираться, где какое масло, грубо говоря, да, то, что оно разное бывает, там, это туда заливается. Это знала я чисто теоретически, а тут уже где-то и практически.
2: На практике пришлось.
0: Да.
2: А какой основной совет, самый важный, ты бы дала людям, которые либо только начинают терять зрение, либо только недавно потеряли?
0: Что не нужно отчаиваться. Во-первых, у людей должно быть желание жить дальше. Это их желание. Да, нужна рядом поддержка обязательно, чтобы кто-то поддерживал тебя также. Но не нужно отчаиваться, все равно нужно двигаться только вперед, вперед, только вперед. Еще раз повторюсь, да, что инвалидность это не приговор. Это, знаете, такой вызов, вызов судьбы, который вот судьба тебе этот вызов бросила, и ты этот вызов должен принять. Если ты уже этот вызов принял, то должен только победить.
2: Правильно. Я надеюсь, наши радиослушатели тоже с тобой согласятся. А теперь спасибо большое, Анастасия. А наш эфир подошел к концу. С вами провели этот час ведущие
1: Юлиана Садовская
2: и я, Екатерина Маковеева, а также гости Виктория Рыбкина и Анастасия Шабалина.
1: Всем пока.
2: Всем пока.

0: Все не так плохо.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Радио ВОС.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
3: Добрый день, уважаемые! Уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40, это наша молодежь, да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный. Вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работали, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
2: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
3: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
2: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
3: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодня мы услышим с вами, по сути дела, наверное, одну песню, хотя песен все-таки будет две. Ну, в общем, разберемся во всем по порядку. Стихотворение, на которое написана эта песня, называется «Скажи мне что-нибудь». Это стихи Роберта Рождественского. Музыку на эти стихи написал композитор Марк Минков. Я хочу, чтобы мы с вами услышали, как по-разному можно исполнить одну и ту же, даже эстрадную песню, насколько по-разному исполнители ее чувствуют, понимают. Хотя, может быть, это зависит и от композитора. Что-то его не устраивает в каком-то из исполнений. Но так или иначе, не так уж часто встречаются примеры, когда одна и та же песня одних и тех же авторов звучит по-разному. Итак, музыка Марка Минкова, стихи Роберта Рождественского «Скажи мне что-нибудь» поет Алла Пугачева.

за то, что ты не опроверг все мужество мое нарочное. За бабий век не длинный.

0: скажи мне что-нибудь, скажи скорее, пусть будут звезды до неба. Заполони, опустоши, и все-таки скажи мне что-нибудь.
1: Эту же песню записала и певица Жанна Рождественская. Если судить по времени появления песни в грамзаписи, то эта запись появилась позже. Ну, а как было на самом деле, не знаю, потому что песня могла быть записана изначально на радио, на пластинку попасть позже. Бывало и так, а бывало и наоборот. Итак, Марк Минков, Роберт Рождественский, Жанна Рождественская, «Скажи мне что-нибудь».

лжи. Но я шепчу тебе, скажи, скажи, скажи мне что-нибудь.

0: что-нибудь.
1: На эти же стихи Роберта Рождественского написал музыку еще один композитор, тоже Марк, но уже Марк Григорьевич Фраткин. Марк Минков родился в 1944 году, а Марк Фраткин в 1914 году. Вы понимаете, что большая разница в возрасте, и песни получились разными. Кстати, оба композитора юбиляры 2019 года, и я думаю, что мы сделаем о них программу впоследствии. А сегодня, в завершении нашей программы, прозвучит написанная на стихи Роберта Рождественского песня Марка Фраткина «Скажи мне что-нибудь». Разные певицы эту песню исполняли. Мы услышим запись Тамары Синявской. А на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. Желаем вам всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающей маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
7: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: La jeunesse, la jeunesse. Et la veille télé, c'est longtemps. Pardon? Простите. Кажется, не все понимают. Перевожу. Эх, молодость, молодость. Как давно это было? В 17 веке. Во Франции правил король Людовик XIII. Каждый молодой человек мечтал тогда быть мушкетером. А я был родом из Гаскони. Это само по себе о многом говорит. Мой отец не удерживал меня дома. Правда, это было бы бесполезно. И вот я стою перед отцом на коленях. Папы давно уже нет в живых, но я до сих пор помню, что он мне говорил на прощание. Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь, сын мой, там, где можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Благословляю вас в дорогу. Что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава Богу. А во-вторых, вы мой гасконец, вы мой сын.

0: жива Гасконь.
1: В тот же день я пустился в путь с тремя отцовскими дарами, состоявшими из 15 IQ, коня и рекомендательного письма к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю. По дороге от Торба до Парижа мне пришлось услышать много интересного.

0: Прелестная песенка. Что он свинья? Известно ли кардиналу? Что это там за незнакомец смеется, показывая рукой на мою лошадь? Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. И тут началось. Ой, прекратите! Только не по лицу! Ай, что вы делаете? Перестаньте! Я остался лежать на земле. Незнакомец со шрамом на лице, поклонившись даме, сидящей в карете, ускакал прочь. Как оказалось позднее, это была моя первая встреча с Рашфором и Миледи. Наши дороги с той поры часто пересекались. Париж! Вот он, Париж! Сент-Антуанские ворота, Лувр, улица старой голубятни, дворцы, кареты! А вот и первое любовное приключение. Спасаясь от шпионов кардинала, я вскочил в карету, где сидела прелестная девушка, оказавшаяся, как вы думаете, кем? Служанкой Миледи, которой предстояло сыграть в моей жизни такую роковую роль. О, Кэт запомнила меня надолго.
1: Как рада я, что с детства одно узнала средство, коль хочешь в

Ну, увлечение увлечениями. А я прибыл в Париж за славой. Шпаги, мушкетеры, дом господина де Тревиля. А вот и он сам.

0: 18.
1: Рука твоя тверда.
0: Тверда.
1: Вот верная черта.
0: О, да.
1: Гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда.
0: Когда?
1: Париж узнал гасконца. Париж узнал гасконца. Париж узнал гасконца де Тревиля.
0: Бургунди.
1: Нормально.

0: Гасконь!
1: Возьмите меня, мушкетеры, господин де Тревиль. Не пожалеете. Ведь мы с вами земляки.
2: Но, простите, сударь, не тот ли это наглец со шрамом, которого я встретил по дороге в Париж? Стойте! Стойте! Стойте!
1: Ну и денек. Погнавшись за незнакомцем, я сбил с ног трех мушкетеров. Атоса, Портоса и Арамиса. Я, правда, извинился, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. О чем красноречиво намекнул Арамис.

0: Я был приглашен к монастырю Дешо для дуэли со всеми тремя мушкетерами, и это меня нисколько не смутило. Но тут, как всегда, они вовремя появились гвардейцы кардинала.
1: Притон, молельня, храм или таверна, пиши приказ на средстве выйти.

Гвардейцы окружили нас, чтобы арестовать, так как, к сожалению, дуэли были запрещены. Гвардейцев было раз, два, три, много, а мушкетеров трое. И тут я решился. «Господа!» — крикнул я. «Вас не трое, вас четверо! На мне нет одежды мушкетера, но душой-то я мушкетер! Сердце мое сердце мушкетера!» «Колю! Простите! До свидания! Прошу прощения!» «Аккуратно, аккуратно! Берите, сударь! Получите! Канальи! Берегись!» Через несколько минут с гвардейцами все было кончено. Вот так мы и подружились с Атосом, Портосом и Арамисом. Нашим девизом стали слова «Один за всех, все за одного». На волоске судьба твоя.

0: есть на траве.
1: Оставьте.
2: Государство, государство, вечно государство. Эки вздор, галиматья.

0: мушкетеры, мой король. Есть мушкетеры?
1: Ах, оставьте. Государство, государство, вечно государство. Такие стороны.

0: Бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Людовик думал, что королева Анна Австрийская хочет встретиться с английским премьером Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом.
1: Тихо!
0: Их величество ссорится.

0: чуть-чуть я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали, как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Вот так вот, воля!
1: Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо. Король прочитал его и успокоился. А зря, потому что встреча королевы и Бекингема, благодаря стараниям госпожи Констанции Бонасье, все-таки состоялась.

0: Королева Анна, прежде всего, как вы легко можете догадаться, была женщина. Кроме того, она была королева. Следовательно, имела массу свободного времени и могла заниматься интригами. Она доставила мне и моим друзьям, кардиналу и королю, много хлопот. Но я лично на нее не в обиде.
1: Ах, с вами вижусь я, милорд.
2: Затем, что я вам должен.
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
2: Ну, без меня уже и ваш день не скучен.

0: Тем, что я вам дорог.
1: Ах, нет, зачем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
0: Но без меня уже и ваш день не скучен и не дорог.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.

0: Свидание благополучно закончилось, и в подарок от королевы герцог получил алмазные подвески. Шпионы тут же доложили об этом кардиналу. Ришелье коварно предложил королю устроить бал, на котором ее величество должна была появиться в пресловутых алмазных подвесках. Интересно, за что кардинал так ненавидит королеву? Ходят слухи, что она отвергла его любовь.
1: Политика, вы сделали поэтом. Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная манна.
2: Вашим величеством пусть вас зовет другой.
1: Ох, разрешите
3: звать вас просто Анна.
1: Быть вашим только

Вот так вот было дело. Короче, король настоятельно попросил королеву быть на балу в подвесках, которых у нее, сами понимаете, не было.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем беседу с интересными людьми на тему финансовой грамотности. У нас в гостях Юлия Александровна Филина, преподаватель, автор методик финансового просвещения для детей с расстройством аутистического спектра, город Санкт-Петербург. Юлия, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
3: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень приятно присутствовать в эфире сегодня.
2: Да, взаимно. Мы с вами уже общались на тему финансового просвещения для детей. И сегодня поговорим как раз про такую особенную целевую группу. Но, наверное, будет логично, если мы как раз и начнем с того, что опишем, в чем специфика, данных детей. И почему здесь традиционные подходы в финансовой грамотности, наверное, не совсем успешны. Да, вот давайте, наверное, немножко про это поговорим.
3: Да, конечно, соглашусь. Важно понимать, что обучение детей с данной нозологией, конечно же, отличается от стандартных программ по финансовой грамотности. Стандартные программы, они предусмотрены нашим, скажем так, да, и Министерством образования, если мы берем в ГОСовские программы, да, и Министерством финансов, которые тоже активно участвуют в формировании материалов. Все-таки стандартные программы включают в себя какую-то, во-первых, возрастную градацию, да, мы можем поделить четко первый, второй класс, третий, четвертый, отдельно можем взять там пятый, шестой, седьмой, отдельно восьмой, девятый, отдельно старшеклассников. Когда мы говорим про детей с аутизмом, то здесь не работает возрастная градация, мы отталкиваемся от базовых навыков, то есть это, наверное, такое одно из основных отличий. Это первый момент. Второй момент, конечно, отличие в самой методике преподавания, потому что само восприятие финансовой терминологии, восприятие денег у данной целевой группы отличается. Во-первых, абстрактные понятия довольно сложно объясняемы, да, то есть если, грубо говоря, дети нейротипичные, назовем их так, да, стандартно, могут видеть поведение своих родителей, что-то перенимать, какие-то личные примеры родителей прикладывать на свое финансовое поведение, то с детьми, у которых расстройство аутистического спектра, к сожалению, так работает не всегда, потому что очень много зависит от уровня его базовых каких-то бытовых навыков, зависит от того, есть, нет речи у ребенка. Есть дети, у которых, к сожалению, да, не присутствует речь и используются альтернативные средства коммуникации, поэтому вот здесь есть сложность еще в какой-то такой истории с объяснением терминологии, плюс дети с РАС, конечно же, это достаточно тревожные дети. И часто достаточно простые бытовые какие-то действия, которые мы производим с деньгами каждый день, например, поход в магазин, для такого ребенка может стать стрессовой ситуацией, которая будет вызывать у него высокий уровень тревожности. Многие родители сбегают, не ходят с такими детьми в магазин, может быть, кто-то стесняется. И мы вот в рамках своей методики, своей программы как раз-таки главной целью, главным результатом видим именно вот такую социализацию ребенка, чтобы он мог применить свои полученные у нас на курсе знания как раз-таки вот в такой простой бытовой ситуации. Вроде бы для нас кажется, что это простая ситуация, для детей это ну, такая прям достаточно долгая, сложная история. То есть если вкратце, то, конечно, да, у нас разные немножко цели. То есть если мы говорим про стандартные программы финансовой грамотности, то там есть речь про инвестирование, например, когда мы говорим про подростков, про какие-то сложные накопления, про сложные проценты, да, про более какие-то углубленные финансовые инструменты. Здесь мы в первую очередь делаем акцент на каких-то простых, понятных инструментах, которые помогут ребенку влиться в общество, помогут ему в дальнейшем совершать финансовые действия, управлять своими деньгами в том числе.
2: Ну, когда мы говорим про возраст, с которого стоит начинать финансовое просвещение, да, мы часто имеем в виду то, что в любом возрасте уже что-то мы можем применять. Когда мы говорим про детей с РАС, вот здесь есть ли эта нижняя граница, с которой, ну, наверное, более эффективно начинать работать, и с каких тем, с каких понятий стоит начинать, учитывая вот эти особенности, наверное, учитывая то, что... Ну, сложно выделить детей с расстройством аутистического спектра как какую-то группу, да, они все разные. И вот здесь, опять же, можем ли мы говорить про какую-то единую методику, или все-таки мы какие-то имеем общие, ну, инструменты, а методика строится, исходя вот из конкретного ребенка. Как это происходит?
3: Да, спасибо за вопрос. На самом деле здесь, наверное, не совсем правильно определять возраст. Когда мы говорим про детей с РАС, мы говорим в первую очередь про его освоение навыками определенными. И, конечно, да, как я уже говорила, есть, нет, речь, насколько он владеет бытовыми навыками. То есть, условно говоря, там навыки личной гигиены, они первостепенны, условно говоря, перед финансовыми навыками. Да, с точки зрения там, работы специалистов по там, специальной терапии, которые занимаются такими детьми. И когда мы понимаем, что ребенок достаточно овладел именно какими-то бытовыми навыками, то, конечно, мы можем уже к социальным переходить, да, потому что мы понимаем, что у ребенка есть вероятность большая, да, что он обладает хорошей функциональностью, жить в дальнейшем самостоятельно, ну или условно самостоятельно. Поэтому сначала... Вот такая первая ступень у ребенка — это вот как какой-то быт, что-то очень простое. Дальше уже как, ну, финансовые навыки — это более сложное понятие. Поэтому это все индивидуально. Кто-то начинает в 10 лет, кто-то в 8, кто-то начинает в 15. И абсолютно все эти случаи, они, ну, не являются какими-то там неправильными, потому что, ну, нету, да, правильное, неправильно. Абсолютно верно, да, Василий сказал про подход. Здесь мы выстраиваем, конечно, индивидуальный подход. Выстраиваем индивидуальную, скажем так, траекторию развития каждого ребенка. Темы, которые мы лучше осваивать в первую очередь, безусловно, ну, как прикладные. То есть что такое деньги, номинал денег. Во-первых, ну, важно, чтобы дети, приходя там, в магазин, могли отличить 100-рублевую купюру от 1000. Не у всех детей, например, на момент начала нашего курса, мы начали в сентябре 2025 года, было понимание, да, то есть дети могли путать просто визуально купюры, то есть считать они вроде как считают, потому что у нас в основном ребята это либо там 6-7 класс, есть чуть помладше, но в общем целом это дети, которые у них есть счет, это тоже важный бытовой навык, чтобы ребенок мог элементарно там 1 рубль от 100 рублей отличить. И вроде как счет у ребенка есть, но он не совсем может правильно высчитать, допустим, сдачу или там остаток на своем денежном счете. Вот, поэтому мы начинаем вот с таких простых, абсолютно понятных, ну, вот, серии «Как выглядят деньги», да, мы сюда же включили, как определить фальшиво-нефальшиво, потому что для таких детей вот тактильная история, сенсорная, она тоже имеет значение, то есть мы прям брали деньги, настоящие наши, разного номинала, мы водили пальцами, мы их там просвечивали, у нас закуплены даже были инфракрасные специальные аппарат, который проверяет подлинность, то есть да, что вот ты придешь в магазин, ты должен прийти с настоящей купюрой, ты должен ее не потерять по дороге и, в общем-то, понять, что если у тебя стоит хлеб 50 рублей, то ты должен еще сдачу высчитать. То есть очень многие застряли именно вот на вот этом этапе, ну, даже не застряли, а, ну, достаточно долго мы вот, формировали вот этот навык счета. Далее мы, конечно же, особое внимание уделили тем расходам, которые в семье происходят. То есть если доходы дети более-менее понимают, зарплата, там, многие из них получают пенсию по инвалидности, то здесь как-то у них вот это присутствует, да, что деньги куда-то там на карточку родителям или самому даже ребенку приходят, то, например, относительно расходов, что первостепенно, что нет. Да? То есть мы уже приходим к такой теме «нужно-не нужно». Конечно, очень просто об этом говорили, что вот нужно купить еду, а там телефон, если остались деньги, условно говоря. Нужно купить себе ботинки зимой, а например, там, пятую пару джинсов, если там у тебя остались деньги, но лучше, например, куда-то положить в банк. И то есть такой момент. Мы много говорили про мошенников, про финансовых, что, ну, потому что действительно у детей, так же, как и взрослых, есть телефоны, звонят, пишут, поэтому, конечно, эти ребята в зоне риска, не бери трубку, это опасно. Какие-то такие базовые моменты мы проговаривали, то есть на самом деле. И все наши темы, они у нас выстроены так, чтобы в итоге выстроен был общий алгоритм вот такого похода в магазин, как поведенческая цепочка. Есть такое понятие как раз-таки в EBA-терапии, да, которая как раз да, у нас метод клинический, доказанный, который применяется для детей с расстройством аутистического спектра, когда мы делим вот такое большое сложное действие на несколько шагов, да, и то есть для того, чтобы пойти в магазин, мы должны понять, что нужно аккуратно обращаться с деньгами, там, убирать их в карман, то есть, вернее, изначально мы дома должны список написать, потом убрать деньги, получить их от родителей, мы должны дойти до магазина безопасно, мы должны в этом магазине выбрать товар только по списку, ничего там, больше не нужно, проверить срок годности. Вот это такое, да, достаточно тоже сложное действие, посмотреть там, чтобы и молоко у нас было свежее, и хлеб, чтобы был не там позавчерашний, а там вчерашний-сегодняшний, условно говоря. То мы должны пройти на кассу, либо самообслуживание, либо наличкой, получить сдачу обязательно, если это наличка, сложить все в пакет и пойти домой, донести сдачу родителям, передать. То есть такая сложная история, и все наши темы, они к ней подкрепляются, и мы вот именно, да, это как некий итоговый результат. Но в первую очередь, конечно, да, я считаю, что вот номинал денег и какие-то расчеты.
2: Да, вы очень подробно описали как раз вот технологию совершения покупок. А если вот говорить про особенность методик, которые применяются при работе с детьми с РАС, вот что еще можно выделить? Может быть, игровые форматы здесь должны преобладать, какие-то, не знаю, визуальные материалы. Что более, может быть, эффективно или что отлично от, ну, не знаю, условно стандартных методик, которые чаще применяют при формировании финансовой грамотности у детей?
3: Ну, огромное количество визуального материала, то есть, да, и при этом мы стараемся, чтобы наше визуальное подкрепление было максимально, да, изображение было похоже максимально на реалистичную, то есть не какую-то там, не знаю, булочку нарисованную, мультяшную, а это прям настоящий батон, чтобы это было, если какая-то карточная игра. То есть абсолютно такая, скажем так, тренировочное погружение в какие-то реалии. Мы используем оборудование, которое также у нас приближено к действительности. То есть у нас есть витрины, мы закупили. То есть для таких детей очень важно отработать в безопасной среде. Да, вот эти навыки. Поэтому у нас витрины, экваринг, монетница, да, там специальный ящик для сдачи, как то, что да, мы моделируем ситуацию, как будто ребенок пришел в магазин, мы ему все показываем, рассказываем. Понятное дело, да, что мы иногда даже какие-то продукты приносили свои, настоящие, ну, чтобы не просто там, грубо говоря, какая-нибудь там резиновая булка или там апельсин из дерева сделанный, да, что-то такое максимально приближенное. То есть мы тренируемся в безопасной среде на оборудовании, которое, понятно, что оно игрушечное, но оно максимально приближено к реальности. То есть вот это работает. И в основном, конечно, дети в школе не играют в магазин, да, это могут играть ребята-дошкольники в основном в детских садах, да, дети в школах в основном, конечно, в своих методиках используют больше таких, там есть и тестовые форматы и так далее, здесь не работает, да, это какой-то в любом случае интерактив и большое количество визуального подкрепления, карточек.

0: он может отказаться. То есть вот с такими детьми нужно меньше слов, больше картинок. Да? То есть предложение там 3-4 слова, условно говоря. То есть я сейчас очень много слов говорю в предложении, вот, поэтому мне прям очень сложно было. И когда мы, допустим, объясняем ребенку, мы можем показать ему вот эту картинку, там просто схематически нарисован, грубо говоря, человечек, да, и написано там «отказаться», да, слово, там, да, там, не знаю, какой-нибудь крестик. То есть это какая-то такая, знаете, схематическая визуальная составляющая, которую ребенок, видимо, там, да, на подкорке себя в мозгу фиксирует, и он может это потом воспроизвести.
1: Мы сейчас говорим, как выглядит этот процесс со стороны человека с расстройством аутистического спектра. А если говорить про людей, которые встречают клиентов, посетителей с раз, можем ли мы какие-то вот, ну, условно, там, не знаю, топ-5 или топ-10 рекомендаций дать, что делать или чего не делать для того, чтобы комфортно взаимодействовать с таким человеком?
0: На самом деле все зависит от ситуации. То есть, условно говоря, вот базовый пример. Мы ходим в магазин тренироваться с ребятами. Магазин, естественно, рядом с нашим помещением, да, вот наша комната, наш кабинет бизнес-центр, рядом большой, ну, торговый комплекс, там есть крупный сетевой магазин. Там не так много людей, как раз-таки мы ходим в дневное время, да, чтобы, ну, меньше, допустим, те дети стрессовали, плюс многие и так, в принципе, в магазин ходят. Вы знаете, я туда хожу как на работу 2 раза в неделю, несколько просто детей партии. Сначала сотрудники магазина, они так, знаете, немножко косились, но никто не подходил, там ничего не говорил. Вот под конец уже ко мне тут в прошлый четверг подходит женщина, которая на кассе самообслуживания сидит, говорит: «Вы когда со следующей партии придете?» Я говорю: вторник, четверг. То есть на самом деле у людей, ну, если мы говорим, допустим, про сотрудников магазина, то они просто выполняют свою работу, и, поверьте, не вы первые, не вы последние. Таких детей и с разными абсолютно нозологиями в магазинах ходит много. И поэтому сейчас, например, я не вижу в магазинах какого-то там предосуждения или еще чего-то. То есть, ну, все спокойно, там, сотрудники отдельно, мы отдельно. Что касается, допустим, посетителей, то... Ну, вы знаете, даже если посетитель подойдет, да, или там сотрудник магазина что-то спросит, или там пытается помочь, с большой долей вероятности ребенок ну, как бы, да, немножко проигнорирует. Потому что здесь же еще вопрос про восприятие, да. Поэтому мне кажется, что здесь максимально корректно, да, понятно, что пальцем показывать не надо, но только если, наверное, сам ребенок обратится, потому что, опять же, для многих может быть стрессом, когда к нему кто-то обращается.
1: Если говорить про то, что могут делать родители, как они могут помогать, потому что, когда мы говорим про навык, в том числе финансовой грамотности, да, он формируется не только от преподавателя, да, от наставника, но, естественно, от семьи, от тех моделей, которые в этой семье присутствуют. И вот можем ли мы дать, ну, какие-то рекомендации родителям, учитывая то, что родители, как никто, наверное, знают особенности своего ребенка, а вот как ему помочь, как, может быть, придать ему чуть больше уверенности как раз вот в процессе взаимодействия с деньгами, что ему может помочь, или просто вот, собственно, наглядность, игровые форматы, максимальная подробность, ну, подробность с точки зрения, наверное, вот проигрывания ситуации. Я понял, что здесь не нужно большим количеством слов это объяснять, а скорее вот какими-то образами.
0: Да, абсолютно согласна с тем, что финансовая грамотность – это не про теорию, да, это больше про практику. На самом деле можно сколько угодно, да, там, теоретические знания, даже с игровыми форматами детям, да, любых категорий, да, там, и жизненных ситуаций рассказывать и преподавать. Но если дома родители не дадут ему карманные деньги, да, или в целом деньги не дадут, если мы говорим про детей с раз, там, не пойдут с ним в магазин, например, на первых порах, то вот обучение, оно будет, конечно же, очень малоэффективно, потому что, конечно, нужно уметь распоряжаться деньгами на примере денег. Поэтому самое главное, что должны сделать родители, это как бы доверить своему ребенку деньги. Для детей с раз важно постоянно проговаривать и постоянно добиваться включенности ребенка. У них есть такая особенность, что, например, там дали деньги, он там взял и все, да, ребенок отключился. То есть его постоянно держать в тонусе, задавать вопросы. Опять же, да, много слов не нужно.

0: там, куда мы идем, напомни, контролировать, допустим, написание списка продуктов. Или, например, если мы говорим про какие-то накопления, там, да, вот есть реальный пример ребенка, который там копил на день рождения, накопил, пригласил своих друзей, но там родители постоянно включали его в процесс, что вот мы тебе дали карманные деньги. То есть там вообще практически как с нейротипичным ребенком выстраивалась работа, потому что функционал ребенка мог позволить, да, его ресурс, да, такой подход. Вот, да, все разные. Кроме родителей, никто ребенка своего лучше не знает, но в первую очередь, конечно, постоянство. Если дело касается деньгами, это, конечно, системный труд. То есть нужно постоянно, каждодневно с ребенком заниматься. Это не то, что мы один раз сходили в магазин, и он запомнил. Нет. С такими детьми это может длиться годами. И это тоже нормально, ничего в этом такого, да, страшного нету. То есть мы просто своим трудом постоянно ребенка поддерживаем. Ну и, конечно, на бытовом уровне, допустим, та же самая оплата коммунальных платежей. Да? То есть мы, например, делали акцент, что вот есть ежемесячные расходы, да, в том числе вот на квартиру. Свет, электричество, вода, это нужно платить, иначе у тебя их отключат. Мы так объясняли. И мало просто объяснять, нужно взять эту квитанцию, открыть, например, интернет-банк или сходить с ним в ближайшее там отделение, где принимают оплату, да, и оплатить, чтобы ребенок понял, что вот квитанция, вот деньги, оплата, да, то есть вот так, через такую практику действовать.
1: Что мы можем порекомендовать в плане конкретных инструментов или материалов, ресурсов и для родителей, наверное, и для педагогов, кто взаимодействует с данной категорией, с чего начать, что почитать, что где подчеркнуть, может быть, и, там, посмотреть эти методики, ознакомиться с ними?
0: Да, на самом деле достаточно мало материалов. То есть мы столкнулись с тем, что какие-то материалы мы просто сами адаптируем, да, берем какой-то, допустим, материал, который был разработан для нейротипичного ребенка, и мы его, ну, скажем так, не то что упрощаем, мы его адаптируем, да, там, перерабатываем под детей с раз. Хорошо таким ребятам заходят, например, ролики, ну, из серии там «Смешарики», «Простоквашино», «Финансовая грамотность». Потому что это знакомые для большинства детей герои, они их знают, и можно посмотреть, например, такой ролик, потому что все равно дети смотрят, да, там какие-то мультики, и все равно у всех есть гаджеты. Можно посмотреть, обсудить какой-то момент, да, тем более, что, да, в обоих вот таких в мультфильмах, в общем-то, достаточно серьезные, да, затрагиваются темы, да, то есть можно пойти, если, допустим, у ребенка нету вот этой сенсорной перегрузки, да, ему там не страшно слушать звук с компьютера, то можно пойти такой момент. Второй момент, есть ребята, которым, наоборот, интересно какие-то книжки посмотреть. Вы знаете, сейчас огромное количество литературы, даже там с окошками, что-то такое, да, на тему денег, энциклопедии. Ну, то есть, единственное, что, да, текста меньше, больше картинок, да, и сами мы тоже сопровождаем свою речь меньшим количеством там эпитетов, метафор и всего остального. Оборудование, да, играем дома, проговариваем. Хорошо заходят разные настолки. Понятно, что не стоит с ребенком играть там, не знаю, в монополию денежный поток сразу, но сейчас очень много настольных игр на основе игры в магазин, например, да, то есть если нет возможности купить там, не знаю, тренировочную витрину, потому что такая витрина стоит, да, там 5-6-7 тысяч рублей, как бы такая красивая, большая, да, и сразу много оборудования, то можно пытаться выстроить какими-то вот такими, да, методами. На самом деле родители, у которых есть такие дети и педагоги, которые с такими работают, сами все прекрасно понимают и умеют, да, перестраивать материалы, которые, допустим, для нейротипичных детей, вот для детей этой целевой группы.
1: Угу. Ну, то есть получается, что можно использовать популярные мультики на тему финансовой грамотности,
0: да,
1: а вот, ну, каких-то прям адаптированных методик, которые можно рекомендовать в большинстве ситуаций, их просто по сути, нет, да, то есть тут нужно...
0: По сути, да, чтобы вот просто взять, да, вот целиком всю методику и перенести, вот здесь есть сложность на самом деле, да, то есть и мы, и коллеги наши, мы так немножечко по крупицам собираем эту информацию. Опять же, да, мы понимаем, что аутизм абсолютно разный. И то, что одному ребенку зайдет, для другого может вызвать стресс и тревожность. Поэтому индивидуальный подход здесь все абсолютно в таком формате индивидуальном. В общем-то, поэтому и мало материалов, потому что очень сложно унифицировать, в принципе, материалы, да, потому что вот такая особенность группы.
1: Ну, да, безусловно, и границы, наверное, применимости здесь очень разные. Да, для кого-то, наверное, уже будет достижением как раз освоить технологию приобретения продуктов в магазине, да, а кто-то, наверное, вполне себе может и инвестированием заниматься, и делать это успешно, просто, может быть, не совсем типичным, наверное, для условно, да, нейротипичного человека, извините за тавтологию, способом. Спасибо вам большое, что поделились методиками, да, практикой того, как это происходит с вашими детьми. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Юлия Александровна Филина, преподаватель из Санкт-Петербурга, автор методик финансового просвещения для детей с РАС. Будем рады еще раз пригласить вас в эфир, может быть, спустя какое-то время, и узнать новый опыт, новые кейсы, что происходит в этом направлении. Спасибо еще раз, было очень интересно.
0: Спасибо большое, взаимно. Буду рада прийти еще раз.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
8: В диалоге с технологиями. Мир вокруг нас меняется быстрее, чем мы успеваем это заметить. Сегодня сложно представить свой день без смартфона, умных помощников или компьютера. Технологии обещают нам комфорт, новые знания и даже помощь в учебе и работе. Но по-настоящему полезными технологии становятся для тех, кто умеет общаться с ними на их языке, поддерживать диалог. Именно об этом наша новая рубрика. А открывает ее материал Кирилла Извекова «Умный дом своими руками».
9: Сервер запущен.
10: Назвать свой дом умным сегодня может, в принципе, каждый человек, даже без особых технических знаний. Достаточно купить умную колонку, лампочку и, например, электрочайник, соединить их в единую систему и готово. Только песня совсем не о том. Точнее, конечно, все это есть в том месте, куда мы сегодня отправимся, но здесь уровень сложности системы и ее функционал значительно выше типичных решений рынка. Сергей Мельчаков не видит с рождения. С детства электроника – это его родная среда. Давайте прогуляемся по его необычной квартире и приоткроем завесу над тем, как незрячий инженер превратил 100 квадратных метров в царство контроллеров, датчиков и серверов. Подходим к дому Сергея. Здесь пока все довольно типично. Подъезд, домофон, поднимаемся на лифте, и тут начинается. Перед нами дверь в закрытую секцию коридора. Слева кнопка звонка. Это первый фильтр от непрошенных гостей. Нажимаем на кнопку. Все пропитано звуками уже на подходе. Со звуком открывается дверь в тамбур. Со звуком она закрывается за мной. Впереди непосредственно вход в квартиру. Хозяин уже ждет меня на пороге, так что еще раз звонить куда-то не приходится. Приятная светлая прихожая. Свет включается сам по себе, но этим уже никого не удивишь. Все изюминки этой квартиры еще впереди. За добротной межкомнатной дверью полноценная раздевалка. Открываем ее и слышим. Если заговориться прямо в прихожей, оставив дверь открытой, система любезно напомнит, что пора бы сделать как было. То есть закрыть раздевалку.
11: Напоминаю, раздевалка открыта.
10: Здесь я сразу оговорюсь. Описать квартиру Сергея в рамках одного материала – задача невыполнимая. Поэтому я безжалостно буду умалчивать обо всем, что трудно показать через звук. Иначе придется записывать целую аудиокнигу. Проходим в ванную. Чтобы помыть руки, даже не нужно касаться смесителя. Просто прислоните их к нему. Смочили водой, направим их чуть правее. Доза жидкого мыла сама попадет на ладони. Руки выше. Вот и сушилка. Идем на кухню. Что это? Кормушка для кота. Хозяин демонстрирует ее в работе.
12: Алиса, покорми Досика.
10: Милый кот Досик с удовольствием пользуется возможностью поесть не по расписанию. Умный дом на службе у незрячего хозяина. Открытые двери шкафов – это головная боль в прямом смысле слова, но только не в этой квартире. Если оставить шкафчики распахнутыми на пару минут, система напомнит всем обитателям квартиры, что нужно сделать.
13: Пожалуйста, закройте шкафчик.
10: Зимой и летом тепло, как под солнечным светом. В квартире поддерживается температура выше 25 градусов. Когда становится слишком жарко, никто из местных жителей не пойдет перекрывать радиаторы отопления. Это сделают датчики, механизмы и умный контроллер. А мы идем в гостиную. Весьма просторное помещение. Несколько вариантов освещения. Дневное, вечернее, ночное. Есть обеденная группа и отдельная гостевая зона с высокой стойкой. В комнате очень тепло, что подтверждает и домашний ассистент.
12: Алиса, какая температура в гостиной?
14: Температура 28 градусов Цельсия.
10: Физической форме здесь уделяют особое внимание. Стою на платформу напольных весов. Через несколько секунд мне сообщают.
14: Ваш вес сейчас 68,9 килограмм.
10: Рядом беговая дорожка. Сергей встает на нее, нажимает на программируемый выключатель и запускается 15-минутный отчет. Система оповещения заявляет.
15: Старт начала тренировки.
10: А что там впереди? Это лестница? Подождите, куда она ведет? В чулан? К соседям снизу? Нет. Просто квартира охватывает два верхних этажа многоэтажного дома. В этой секции все квартиры такие. А это что за звук? Лифт специально для еды? Действительно. Кухня на верхнем этаже, а спальня внизу. Прекрасная возможность отправить вниз чашку горячего кофе и не придется спускаться по лестнице, держа ее в руках. На улице темнеет, а значит, время занавешивать окна. Никаких дополнительных указаний системе давать не нужно. Все сделает техника, а еще скажет об этом.
16: Вот и солнце заходит.
10: Мы же спускаемся на нижний этаж, где находятся два сердца управления умным домом. Первое. С виду массивный металлический шкаф. Напоминает то ли сейф, то ли электрощит. Но почему такой объемный?
12: Это несколько электрощитов здесь. Он состоит из двух частей. Левая часть – это большой щит 80 на 1,20 м. И вторая часть состоит из трех шкафов поменьше, 60 на 80. И таких здесь как раз три с левой стороны. Щит рассчитан на 420 модулей, вот один правый только. На сегодняшний день он заполнен на 80%, более там 300 даже, наверное, да, 50 модулей. Юниты, да, считаются, то есть ширина одного автомата – это вот как раз один юнит. Блоки бывают по 3 юнита, бывают по 6. В левой части верхний щит, который 60 на 80, он забит полностью на 180 модулей.
10: Как наводить чистоту в таком большом пространстве? Я сразу представляю себе мучение. Бегать с большим пылесосом по лестнице или вовсе иметь два, по одному на каждом этаже. Но в царстве нетипичных решений такие варианты вовсе не варианты. Но где тогда пылесос?
12: У меня система встроенного пылесоса. Я давно хотел такую штуку реализовать, но раньше не получалось, потому что система требует прокладки труб внутри стен. А тут, когда я купил новую квартиру, здесь были голые стены, и, собственно, мне ничего не мешало эти трубы заложить. Блок пылесоса находится на балконе, и через систему специальных каналов он, собственно, соединяется с комнатами. Есть несколько точек, где выходит труба-розетка. Из этой розетки мы вытягиваем шланг, он прячется в трубе, мы его вытягиваем, и, собственно, система начинает работать. Мы открываем специальную розетку, вытягиваем шланг для пылесоса, вставляем его на трубу с насадкой, включаем пылесос. То есть вы слышите только шипение. После того, как мы пропылесосили, отключаем насадку, переводим пылесос в режим затягивания шланга, прикладываем ладонь к шлангу, и он всасывается в трубу. И мы закрываем розетку.
10: А мы идем дальше. Входим в рабочий кабинет Сергея. Приятный свежий запах чувствуется уже на входе. Это работает озонатор.
17: Хозяин, я включила дезинфекцию в твоем кабинете.
10: Мы заходим в кабинет, мы здесь в первую очередь видим два автомобильных кресла. Расскажи про эту концепцию, это что за идея такая? Эти кресла стоят прямо перед компьютером, перед монитором, перед клавиатурой и другими девайсами. В чем идея?
12: Изначально у меня был стул компьютерный. Сначала был один, потом другой. Как-то вот они мне вроде и нравились, а с другой стороны то скрипеть начинали со временем, то были такие кожаные накладки на подлокотниках, начали облазить. Чего-то мне не хватало. Как-то ехал в машине и понял, что очень удобные кресла. Вот я думаю, если бы вот на таком кресле сидеть, можно и за компьютером вполне проводить долгие часы.
10: Обычно человек включает компьютер, он нажимает кнопку на системном блоке. У тебя все происходит совершенно по-другому. Как устроен механизм включения компьютера?
12: Здесь тоже такая уже старая история достаточно. Изначально я думал, как сделать так, чтобы было удобно включать компьютер. Компьютер обычно стоит где-нибудь под столом или там в какой-нибудь другой комнате. Вот он у меня стоит в шкафу. Приходилось бы наклоняться, чтобы включать эту кнопку. Изначально у меня была просто вынесена кнопка отдельно на стол. Потом я захотел это как-то усовершенствовать и зашел в автомагазин и купил ключ зажигания. На нем есть такие контакты. Они на болтах, гаечки, и просто прикручиваем туда провода, поворачиваем ключ, и компьютер заводится. Собственно, как вот в машине, да, двигатель, так и здесь компьютер заводится.
10: Если бы вы прогуливались по этой квартире вместе с нами, я уверен, вы бы задали вопрос, сколько здесь всего разных устройств? Явно одной сотни дело не ограничивается.
12: Вообще, в целом, в доме я как-то считал приблизительный такой анализ, около 300 выходных точек и около 700 входных точек. Это включающие в себя кнопки, датчики, сенсоры и прочие-прочие вот такие вещи.
10: Отличие твоей концепции от, скажем так, рыночных решений, это то, что у тебя система умного дома управляется не через облачные сервисы, а локально через приложение Home Assistant и твою собственную инфраструктуру. Вот вкратце расскажи, что вот здесь в кабинете находится из нее и как это вообще работает.
12: Здесь находится именно интерфейс управления системой. То есть основная вся система, она находится в щите, в коридоре. И из чего она, собственно, состоит? Сердцем всей системы является контроллер Wirenboard. Это специальный контроллер для управления как промышленной, так и домашней автоматикой. К нему подключены различные блоки для управления, то есть это реле, диммеры, это блоки сухой контакт. Эти блоки с контроллером соединены по шине RS-485 по протоколу Modbus. Это достаточно такие промышленные стандарты. Домашней автоматизации вот так вот прямо где-то купить там в магазине, конечно, вряд ли оно будет продаваться. Это требует каких-то знаний и по сборке системы, и по подключению вот этой шины.
10: Довольно сложная система. А почему пошел по пути не использовать готовые вот облачные системы, а проектировать буквально с нуля свое, использовать промышленное оборудование?
12: Здесь нужно вернуться в историю на несколько лет назад. Изначально, когда я вообще узнал об этой системе, в России ее либо не было вообще, либо она была представлена очень дорогими решениями, и информации было крайне мало. Я использовал изначально систему на протоколе X10. Это такая система, которая управляется сигналами через электрическую сеть. То есть в одну розетку мы включаем, например, таймер с кнопками, а в другую розетку мы включаем просто какой-то блок для управления, вот реле. Мы нажимаем кнопку на таймере, система передает команды через электрическую проводку и доходит именно до этого реле. То есть у нее есть адрес, по которому она стучится до этого реле. Реле слышит этот адрес и включает или выключает устройство. Я вот эту систему развивал, покупал дополнительные блоки, реле, специальные устройства, которые вкручивались в цоколь для управления лампочками. Ну и всей этой системой нужно было каким-то образом управлять, не просто включить-выключить, а уже вот какие-то сценарии программировать, автоматизировать все это хозяйство. И вот тогда появился у меня контроллер Ocelot, называется он так, именно который работал с устройствами по протоколу X10. Тоже было очень много времени потрачено на изучение как раз документации, потому что все было на английском языке. Но когда система у меня разрасталась, она становилась уже очень большой и сложной. X10 протокол сам по себе очень нестабильный, он работал с большими перебоями, команды иногда не доходили, если помеха какая-то в сети появлялась, то вообще не работали. Ну, в общем, я вот задумывался, что использовать дальше. На просторах интернета я нашел такого производителя, который начал выпускать контроллеры для автоматики у нас в России. Вот когда я приобрел свой первый Варенборд, тогда вот он еще был 5-й версии, сейчас он уже 8-й версии у меня. Надо сказать, что контроллер был построен на Linux, и мне пришлось изучать Linux, изучать все серверные команды, чтобы это все настраивать. Это, конечно, стоило того. Варенборд очень стабильный, он показал себя с самой лучшей стороны и тем самым стал сердцем моей системы. И еще почему? Потому что все команды, которые можно было там осуществлять, либо их можно было написать из командной строки, либо написать текстовый файл, загрузить его на контроллер и, собственно, также подгрузить. Это вот сценарии какие-то написать или просто подправить конфиг. Года, наверное, 3 назад я узнал про Home Assistant. Это система управления умным домом, открытая система, то есть там добровольцы, разработчики, у них свое сообщество, и они разрабатывают различные интеграции для Home Assistant. Что такое интеграция? Это такая программа, которая позволяет подключить какое-то устройство в эту систему. Например, телевизор, стиральную машинку, пылесос, термометр там уличный. Это все устройства Xiaomi, это устройство Tuya. И, в общем, все вообще, что имеется в мире, так сказать, и то, что имеет протокол управления, практически все можно в Home Assistant подключить.
18: То есть ты не зависишь от воли Яндекса, Сбера, каких-то вот таких крупных производителей, у которых фиксированные каталоги, а ты можешь плюс-минус использовать все, что тебе нравится, все, что выбрал сам.
12: Да, и причем плюс этой системы то, что это все работает у тебя локально, дома, без облаков. Ты подключаешь устройство тоже от Tuya, например, и оно у тебя работает на сервере на твоем. Если что-то там где-то разработчик там IP-адрес какой-то заблокировал, еще что-то, у тебя это не отвалится, у тебя это будет работать. Это накладывает, конечно, свои ограничения, так как требуется, ну вот опять же, да, знания какие-то и немножко в программировании, может быть, и немножко в железной части.
18: Насколько вот твой опыт можно сегодня, скажем так, тиражировать, упаковывать и внедрять вот именно в дома людей, которые далеки вот от такой технической квалификации?
12: На сегодняшний день, конечно, уже очень много всего сделано. То, что было 10-15 лет назад, вообще несравнимо с тем, что есть сейчас. Тот же там Яндекс, он позволяет начать человеку понять, как вообще эта система работает. Но если человек, допустим, захотел что-то более серьезное, есть уже готовые решения даже вот на Варенборд, на том же, например, и Home Assistant, где есть готовые уже сценарии, написанные пользователем, есть готовые инструкции, очень подробные, на русском языке. В принципе, человек, даже если он ни разу не программировал, ему достаточно потратить там 2-3 недели на изучение документации, и, в принципе, он может построить себе какую-то систему такого базового уровня. То есть если человек у себя дома, например, установил какие-то устройства от того же Яндекса, от Xiaomi, от Tuya Smart, он может эти устройства объединить в Home Assistant и уже управлять через веб-интерфейс. Надо сказать, что веб-интерфейс достаточно удобный, для программ экранного доступа доступный. Есть, конечно, какие-то там нюансы, но в целом на сегодняшний день, да, там не нужно рыться в тонне документации на английском языке и что-то там прям вот супер-супер инженерное изучать.
15: Внимание! Включен вечерний режим работы системы.
10: Наша прогулка заканчивается. 6 лет назад эта квартира выглядела как два пустых прямоугольных помещения на разных этажах. Сегодня это две спальни, рабочий кабинет, гостиная, кухня, две ванных комнаты и два уютных балкона. Если учесть, что все это спроектировано незрячим человеком, становится понятно – слепота – это не препятствие на пути к достижению желаемых целей. Это дополнительное условие задачи.
19: Сервер остановлен.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
2: «Радио ВОС». Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающий маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов Мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагаем вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В этой части Григорий Канзалаев из Минска познакомит нас с искусственным интеллектом и современными технологиями в жизни незрячего человека.
5: Первое тематическое заседание, которое называется «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Очень важная, мне кажется, тема, крутая. Итак, мы живем в эпоху, когда технологии стирают границы, а искусственный интеллект становится продолжением наших чувств. Наш следующий спикер не просто следит за трендами, он живет ими. Встречайте, Григорий Канзалаев, автор образовательного телеграм-канала «Навигаторского Григория» и популяризатор информационных технологий среди людей с нарушениями зрения. Тема выступления – искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека.
6: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран. Они просто тык на значок экране. И все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, это случайное место экрана.
7: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, плюс 22 градуса, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11 градусов.
6: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
7: получается такая
6: зеленая рамка. Вот. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например,
7: Telegram.
6: Можно вот так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают в Инсте или еще где-нибудь вот так вот. Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана по экрану вот так вот под пальцем следить, что вокруг меня какие есть значки. И у меня скринридеры сразу же их озвучивают. Вот. Что касается специализированных программ, которые помогают жить, вот, например, тут говорили много о трудоустройстве, о том, что не только я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня. И я его хочу прочитать. Вот. Сейчас
7: BKX.
6: Покажу.
7: Да, умный дом. Land Drive. Mail. Oh, dot water. Московский район. Минск, умный Land Drive. Balinvest. Мой Lookout.
6: Вот Lookout.
7: Lookout. Приложение. Lookout. Режим документы.
6: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
8: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
6: Вот. Он сфокусировал весь документ.
7: Информация о недавнем объекте и молодежи республиканского молодежного форума АГИЛТИ 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00 12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание обучения и трудоустройства. СИ. Молодежи инвалидности по зрению. Вызовы возможности спикера. Ирина Юрьевна. Председатель АГИЛТИ Мария Арнковальская. Начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ светоприбора АГИЛТИ Татьяна Сацук. Слесарь МСР унитарного предприятия 13.15. 13.45. Тематическое заседание и современные технологии. В жизни незрячего человека.
6: Я думаю, понятно, да. Вот. Я вам даже в связи с этим такую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Ну, мне нужно было договор удаленно подписывать для по работе. Если, например, фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел. Мне говорят, ой, а как вы будете, значит, на мониторе читать? Вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет. Ну давайте попробуем. И там женщина так удивилась, что вот как это так вообще. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter. И все, нормально. Подписал документы ручкой бумажные. И... Они же не имеют права документы, не, они не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Вот. Что касается документов, вот так вот получается. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем.
7: 1242. Экран кнопка. Главный экран кнопка.
6: Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но для того, чтобы прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы как... Казалось бы, Брайль отмирает, Брайль нам не нужен, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен, потому что Брайль, кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на телефоне. Обратите внимание, как это будет происходить. Вот я пишу слово «услышать». Вот, я написал это слово очень быстро.
7: «Услышать предметы».
6: И вот у меня ярлык «Услышать предметы», я его нажимаю.
7: Загрузка. Услышать. Запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1.4. Одежда 2.2. Человек 1.6. Человек 1.4. 2721. Нет изображения. Перезагружен камеру.
6: Вот. Человек, говорит один.
7: Экран с изображением.
6: Сейчас я.
7: Заряд батареи. Настройки кнопка.
6: Немножко она тут.
7: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева 1.27, слева 1.26. Текст Марис. Человек 2.9.
9: Значит, Григорий, вы пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
7: Назад кнопка.
9: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Брайль использует. Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
7: Человек 2.4. Стул 2.4.
6: Вот, человек говорит, стул, вот все, вот, значит, все предметы. Локально нейросеть распознает предметы. Что, для чего это нужно на практике? Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Значит, однажды я мусор выкидывать ходил и просто немножко сбился с маршрута. И думаю, а мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы, включу и просто как бы оглянусь вот камерой, вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно

0: составе искусственного интеллекта. Сейчас перейдем немножко к более сложным вещам, которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini.
1: Так. Кнопка не отмечена. Gemini.
0: Что ты видишь?
2: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают...
0: Таким образом... Вот, опиши, какая у меня одежда, какого цвета у меня одежда.
2: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
0: А брюки, подскажи, какого цвета?
2: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
0: А скажи, вот я слепой, вот сочетаются эти цвета или нет?
2: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание, так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
0: Спасибо. И вот таким образом...
1: Закончить разговор. Ну-ка.
3: Браво, Григорий, браво. Давайте поплачем.
0: Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком. И задавать абсолютно бытовые вопросы. То есть раньше было приложение Be My Eyes, которое... Оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все время кого-то на помощь ждать. Взял в одну руку телефон, в другую руку трость. И я трость вообще обычно даже так вот под мышку беру. Там в одной руке телефон, в другой корзинка. Ну или вот так вот на сгиб локтя корзинку. И пошел. И вот так вот спрашиваю, вот так вот вожу камеру, вот здесь что ты видишь, вот здесь ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории, что вот здесь вот, например, фрукты, овощи, здесь там, не знаю, какой-нибудь хлеб, булки и так далее, и так далее. То есть совершенно вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Что касается дальше, очень немаловажная вещь для незрячих – это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до нашего конференц-зала, до входа, скажем так, в этот комплекс, самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них — это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, скажем, поиск объектов, поиск адресов. Беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
1: 13:49. Поставь. Главный экран кнопка.
0: Полка. Вот, например.
1: Google Play. Чипитом.
0: Так.
1: Главный экран кнопка.
0: Извиняюсь. Вот.
1: Карты.
0: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карта. И вещи.
1: Поделиться кнопка.
0: О,
1: да. Автобус 32 назад кнопка.
0: Сейчас я это все позакрываю, чтобы не мешало.
1: Приложение карты закрыто. Карты.
3: Вот, ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
1: Карты.
3: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
0: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
1: Рекомендации. Поиск и выбор мест кнопка.
0: Какой-нибудь, допустим, адрес.
1: Russian Wave.

0: 6, ладно, закончим.
1: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
0: Остановка.
1: Метро.
0: Метро. Час. Перетай. Далеко. Пойду.
2: Ну, набор Брайля, это какое-то чудо, если честно.
1: Что-что?
2: Набор Брайля очень впечатляет, Григорий.
1: Ну да. На меня смотрит, как на инопланетянина обычно. Вот,
2: супер, отлично.
1: Не разбирается в этом. Вот. Я нажал, написал остановка метро Малиновка, и теперь вот идет вот скольжение пальца.
0: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 2:39 км.
1: Ну вот, например, вот такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
0: станция
1: нее входит.
0: Расписание, вкладка маршрутка, 1111 км, ДФК, Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19.
1: Вот он. Номер маршрутки говорит и в направлении каком.
0: Автобус 132, задавец Малиновка 4, ближайший 15 км.
1: Вот.
0: Автобус, маршрутка, 1000, автобус, еще один рейс, но автобус 132, ДДС, автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14:00.
1: Вот, я понимаю, что если ДДС Малиновка 4, я уже город, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих.
0: Как телефон не указан.
1: Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
0: Адрес, адрес, маршрут, адрес.
1: Вот адрес, я нажимаю на нем, как бы долгое такое нажатие, двойной этап.
0: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
1: Вот адрес.
0: Длительное касание,
1: вот,
0: адрес Минск, улица Сергея Есенина, маршрут.
1: Вот у меня попалось контекстное меню.
0: Копировать координаты, кнопка.
1: И нажимаем копировать координаты.
0: Координаты скопированы.
1: Все, у меня координаты в буфере обмена.
0: Главный
1: я могу экран, вот эту штуку уже закрыть.
0: Focal launcher. Sync assistant go dev.
1: Sync assistant go dev. Бета-версия. Искать. Здесь кнопка «Искать», я могу нажать на него тоже контекстное меню, двойной этап с содержанием.
0: Местность, кнопка.
1: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать…
0: Добавить в сохраненные места, кнопка. Создать маршрут, кнопка.
1: Создать маршрут надо. Вот нажимаем «Создать маршрут». Можем выбрать варианты маршрута, пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
0: создать маршрут и начать навигацию, кнопка.
1: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
0: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
1: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но
0: 16 метров. Идите на запад.
1: Вот. А куда же мне идти? Вот откуда мне? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
2: Так ключевой вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
1: Что? Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто, ну, как компас.
0: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
1: Он мне вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом вот ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
0: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
1: Вот. Вот, вот он определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. Вот. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Вот таким образом работает навигатор.
0: 13:55.
1: Сейчас я его выключу, чтобы,
0: назад кнопка.
1: Чтобы не мешал.
0: Длить приложение. Sync Assistant Go Dev. Закрыто. Focal Launcher.
1: И таким образом, да, вот можно ходить совершенно самостоятельно в знакомых местах. То есть, чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно. Вот.
2: Браво! Аплодисменты, Григорию. Браво! Есть у нас два вопроса, Григорий. Я думаю, что сейчас сначала девушке дадим.

0: Здравствуйте, Кристина из Бреста. По Assistant Go сразу можете рассказать еще про движение по точкам? Потому что про этот навигатор мало кто знает, и мне кажется, очень удобная навигация, если ты сразу забиваешь себе маршрут самостоятельно, ставишь точки, и потом по нему двигаешься. Это первое. И второе, нас очень заинтересовало Gemini ваше. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, ну вообще, про ее пользу. Спасибо.
1: Так, а по первому вопросу немножко не понял, что вы хотите узнать про навигатор? Типа, где можно узнать информацию побольше или что?
0: Нет, я просто этим навигатором пользовалась, когда сама самостоятельно строила маршрут и ставила себе точки.
1: Вы запись?
0: Точки. Да.
1: Запись, да.
0: Маршрут и точки.
1: Да, хорошая вещь, запись. А по второму вопросу, Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, по крайней мере, там явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно, понятное дело, какие-то регионы менять, Apple Store. То есть немножко надо понимать, как это обходить, эти ограничения.
2: Так, ребята, я вижу руки, сейчас минутку, я вот с этого крыла, потом иду на правое крыло. Так, Малдочек, вы хотели какое-то предложение у вас было?
3: Я предлагаю, собственно, выступить вместе со спикером, потому что у меня тоже есть довольно богатый опыт общения с искусственным интеллектом. Да, можно?
2: Знаете, я бы очень была рада, но я боюсь, что мы без обеда останемся. Давайте мы запомним, что вы это знаете. У нас не последний форум, что вы себе думаете? Так, ребята, давайте только кратко, хорошо? Так, пожалуйста, здесь.
4: Добрый день. Еще раз я уже задавал вопрос. Вы говорили про карты Яндекс, но в принципе в приложении Яндекс.Го там транспорт-вкладка, она очень достаточно хорошо озвучивается. И направления, и маршруты, и маршрутки. Вы пользуетесь этим? Это первое, да, вот эти карты. А вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
1: Это по второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы» — это есть московский инженер, то ли из Москвы, то ли из Подмосковья, не могу точно сказать. Он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице. Возможно, к нему потом будут подключены очки. Не знаю. Я пока слежу за этим проектом. Как оно будет дальше, не знаю.
4: Вот. Ну, просто судя по тому, как он описывает, ну, Be My Eyes, он гораздо круче описывает.
1: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
4: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
2: Слушайте, вы такие крутые, я вообще не могу. Искусственный интеллект, и вы, и все это все вместе так прекрасно сочетается. Так, следующий. Минутку по очереди. У меня же очередь, подождите.
5: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А пробовали вы от Google поиск Life использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нет по общению. Спасибо.
1: Я пробовал именно в режиме Life пользоваться поиском, но он не умеет, насколько я знаю, камеру. То есть он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к нему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
2: Ага, предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
6: Извините, я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы показывали?
1: От Gemini?
6: Да.
1: Значит, Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку. Но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна. То есть ты телефон держишь, нацеливаешь камеру, а вторая рука у тебя свободна. Ты можешь даже с тростью идти и просто спрашивать, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И таким образом, как я уже раньше говорил, удобно в магазинах ориентироваться. Но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Ну, конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, вот, рассказывай мне все от и до. Там, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
2: Так, понятно. Никита, пожалуйста, только быстро.
7: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную команду Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость, менять свет. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
2: Я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет, просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Так, поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
8: Итак, я Алексей из Гродненского колледжа. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно за этим всем, ну, в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже, ну, куда дело все по новой узнавать, повторять?
1: Еще раз, более подробно что?
8: Есть ли у вас какие-то, не знаю, телеграм-каналы, какие-то соцсети, где вы освещаете вот работу с нейросетями, чтобы можно было вот в процессе того, как ты разбираешься с этим вот тем же Gemini, ну, все по-новой вот узнавать, чтобы более конкретно вот понимать вообще, как пользоваться?
2: У меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
1: Я.
2: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
8: Вот вы сказали, что это нейросеть, она там нужно менять регионы, чтобы ее установить, нужно там покупать подписки какие-то с других там, регионов. Как вы это делали? Может, какие-то вы на каком-то маркетплейсе покупали подписку? Может, что-то еще? Как это вообще?
1: Как я пользуюсь?
8: Да, как вы там зарегистрировались, там купили Gemini, что вы сделали?
1: Да. Ага, раз, два, три. Навигатор, я на этом канале, да, я полностью рассказываю от и до, полностью инструкции у меня есть. На многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю. Что касается Gemini, ну тут все-таки это немножко не тема моего канала, поэтому я там какие-то подкасты, какие-то инструкции по Gemini я и веду. Потому что, ну это же и так, естественным образом можно спрашивать на человеческом языке искусственный интеллект и обучиться. То есть я считаю, что для этого не нужны никакие инструкции дополнительные, никакие подкасты. Вот. А про навигаторскую, да, сколько угодно про навигаторы, про ориентировку в пространстве у меня.
2: QR-код, ребята, на экране. Там можно будет все подписаться на канал Григория и, как говорится, в путь. Центр поставьте еще раз, пожалуйста. Так, еще последний вопрос, и я закрываю это обсуждение. Пожалуйста.
9: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа Брайлевская клавиатура? И еще такой вопрос. Вот если работать с документом, вы с ней работаете, либо тоже по зрячему клавиатуре?
1: Я работаю и, ну, скажем так, я зрячая клавиатура у меня тоже есть много разных клавиатур, но я с ней пишу гораздо медленнее, чем брайлевская клавиатура. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развиваются очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. А другие брайлевские клавиатуры есть, скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, которую я демонстрировал, и клавиатура Брайля TalkBack, которая работает, к сожалению, только с TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше, но я не так с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Ну и люди пользуются, да.
10: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Еще все, вопросы я закрываю на этом.
11: Вы прослушали вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Следите за анонсами, мы будем продолжать вас знакомить с материалами этого мероприятия. До новых встреч в эфире.
12: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
13: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
12: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
13: Выход из транспорта. Кнопка.
14: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
12: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
15: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
12: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру. Радио ВОС.

0: продавщица стоит за прилавком, и она вам наберет продукты. А другое дело, если вы хотите пойти в супермаркет, ну, как зрячий человек, вот я иду в супермаркет, да, я вижу, вот у меня полки с мукой, мне нужна мука, вот тут вот полки с подсолнечным маслом, я беру подсолнечное масло. Вы незрячий человек. Вы не сможете ориентироваться в супермаркете. Много-много стеллажей. Некоторые стеллажи для собаки пахнут очень привлекательно. Соответственно, собака вас поведет именно туда, где выложены сыры, колбасы, рыбка. Возможно, собака может попытаться что-нибудь оттуда стянуть. Поэтому требование персонала, ну, чаще всего это охранники на входе, оставить собаку, они вполне законны. Соответственно, вы можете оставить собаку, доверить собаку охраннику, но вам там в супермаркете делать нечего, вы же не увидите, где что находится. И мы своим незрячим, которым выдаем собак, мы им рекомендуем вызвать администратора и дать ему список того, что вам нужно. Вам не придется с собакой расставаться, и вам не придется никуда ходить. Вы постоите, вам вывезут тележку с вашими покупками, вы пройдете на кассу, все это оплатите. Потому что в супермаркете, наши супермаркеты, чего уж там говорить, проходы такие между стеллажами, что, в общем, зрячие люди периодически банки какие-нибудь скидывают, а потом персонал магазина заставляет за это платить. А уж незрячему человеку там вообще будет тяжело сориентироваться. Ну и, соответственно, на стеллажах выставлено масло такое, масло сякое, и на ощупь вы это определить, естественно, не сможете, какое масло вам надо. Вы не сможете прочитать срок годности, вы не сможете там прочитать какие-то там характеристики этого продукта. Поэтому лучше всего либо идете вы со зрячим помощником, если со зрячим помощником, соответственно, собаку вы оставляете дома, либо же, значит, просите, чтобы вам продавщица вынесла. Ну и как небольшая рекомендация, всегда составляйте списки продуктов, что вам нужно купить, и, соответственно, пишите, какая марка и какой срок годности. Название продукта, который вот вам администратор вынесет, и вы это купите. В кафе, когда вы заходите, собака тоже вас не сможет провести к столику. Значит, просите администратора, чтобы администратор вас провел к столику. Здесь собака никому мешать не будет. Положите ее под стульчик, и собака будет лежать. Вы посидите в кафе, поговорите там либо с товарищем, либо просто самостоятельно там посидите.
1: У нас есть звонок. Извините, Анна, что мы так вас перебили. Да, Людмила дозвонилась до нас. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Людмила Мазур, я звоню из Беларуси, города Могилева. Я бы хотела вам задать вопрос. Дело в том, что на вашем сайте есть такая передача хорошая, которая называется «На длинном поводке». И у вас там несколько выпусков, по-моему, вроде 9, да?
1: Да-да.
2: А дело в том, что не хватает четвертой передачи. Если можно, вот добавить бы ее на сайт.
1: Да, Людмила. Есть такая проблема у нас. Дело в том, что во время четвертой передачи у нас она не записалась, у нас были технические неполадки, и, к сожалению, ни у одного из слушателей не было возможности ее тоже записать, то есть эта программа была исключительно в прямом эфире, и повторить ее мы, к сожалению, не можем.
2: И записать ее нельзя даже, да, никак уже?
1: Да, записать, но это дело в том, что программа была уникальна в прямом эфире. Если мы будем ее повторять, то это уже будет совсем другая программа. Но тема, которая там обговаривалась, да, корм и уход за собакой-проводником, она, в принципе, поднималась часто в наших программах. Поэтому мы можем, конечно, еще раз на эту тему провести программу. Может быть, подумаем с Анной, в какое время это сделать. Но вот именно ту, которая была в прямом эфире, прям точь-в-точь, мы повторить не сможем. Но тему можем поднять, конечно.
2: Корм и уход за собаками, да?
1: Да, да, вторая часть.
2: Когда... Ага, вторая часть. А первая часть, наверное, там в третьей передаче.
1: Да, да? Все верно. Угу.
2: Да. Скажите, а когда, в какой момент, какого числа мы можем послушать эту передачу «Корм и уход за собаками»?
1: Вы имеете в виду первый выпуск, который? Третий. Скачать можно в архиве. Тот, который...
2: Который четвертый, только...
1: Ага, обновленную версию.
2: Да?
1: Мы еще не знаем, к сожалению, подумаем сейчас с Анной, как поставить, когда это в эфире. Я думаю...

0: думаю, что не раньше, чем через месяц. Потому что программа выходит раз в месяц. Сегодня у нас другая немножко тема, этика поведения. Но про корм и уход обязательно вспомним, ну, может быть, через месяц, вот так вот. Так что следите, пожалуйста, за анонсами. Мы вас оповестим. У вас есть вопросы по теме сегодняшнего разговора? Этика поведения на улице, может быть, были проблемы, какие-то кризисные ситуации возникали?
1: Нет, пока вопросов нет никаких, но если что, может, если что-то появится...
0: Звоните обязательно в прямой эфир. Спасибо большое, Людмила, за то, что до нас дозвонились. Напомню, друзья, номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные на этот номер. И на Skype можете позвонить radio.voz. А также мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. Да, к сожалению, программа потерялась, а тема была интересная. Ну что ж, продолжим наш разговор. Мы говорили о кафе, о том, как с собакопроводником правильно посетить общий пит, как раньше его называли.
2: Ну да. Когда вы приходите в кафе, садитесь за предоставленный вам столик, внимательно следите за своей собакой. Что делает собака? Собака не должна попрошайничать у окружающих вас людей. Собака не должна отходить от вас дальше, чем там, сантиметров на 30-40. Ну так, что вот держите собаку на коротком поводке. Ну и... В случае, если повторяются если у вас собака в этот раз вела себя не очень хорошо в кафе, там начала клянчить, кому-нибудь начала обтираться, то есть обращала внимание на посторонних людей, наверное, стоит в следующий раз в кафе приходить без собаки. Либо же связаться со своим инструктором, который дрессировал вашу собаку, и спросить у него, каким образом можно будет решить эту проблему, чтобы собака, ну, не мешала окружающим людям. Ну и, значит, смотрите, внимательно следите за тем, чтобы собака ваша не мешала окружающим людям. То есть это от вас, вы это можете сделать.
0: Представим себе, что я тот самый продавец или, может быть, даже охранник магазина, и я не очень разбираюсь в технических средствах реабилитации, но вдруг услышал программу на длинном поводке. Как понять, что передо мной именно ТСР, именно собака-проводник? Какие у нее есть признаки внешние? Шлейка и так далее. Что может показать инвалид по зрению, доказывая то, что это собака-проводник?
2: Ну, во-первых, собака должна быть в шлейке, в обязательном порядке. И шлейка, на собаке шлейка, ошейник, поводок. В руках у незрячего трость. Ну, в некоторых странах незрячие с тростью не ходят, ну, там как так вот обходится. Вот у нас обязательно белая трость. При себе незрячий должен иметь паспорт на собаку-проводника. И в этом паспорте, кстати, в конце есть перечень всех нормативных актов, которые позволяют, то есть можно предъявить охраннику, вот посмотрите, я имею право сюда заходить. Другое дело, что вот еще раз повторю, что в крупном торговом центре делать вам просто нечего, потому что, ну, вы не найдете нужный вам магазин, и в супермаркете вы не разберетесь.
0: Помню интервью с Ильей Лебедевым, одним из хозяев собаки-проводника, и он тогда рассказывал о ситуации в банке, то, что не пускали собакой-проводником, хотя, в принципе, да, собака там не мешала, можно было пройти к менеджеру и решить все проблемы. Но вот охранник решил иначе поступить, да, не пустить Илью внутрь. Что делать, как поступить? Есть ли какой-то регламент или какие-то советы, как не нарваться на конфликт? Потому что есть люди, которые, если их так останавливают, могут и позвонить в 112, и вызвать милицию, да, дойти до каких-то крайних мер. А можно урегулировать все достаточно спокойно. Вот какой-то совет именно от вашего центра?
2: Ну, здесь очень сложно дать какой-то универсальный совет. Дело в том, что если налицо конфликт с охранником, который стоит на своем и не хочет ни в коем случае уступать вашим законным требованиям, значит, надо требовать, чтобы вызвали администраторов, чтобы вызвали руководство, и руководство, чтобы объяснило уже, почему конкретно в это место нельзя заходить с собакопроводником и предъявить паспорт собаки-проводника, в котором написано, что незрячий имеет право находиться с собакой-поводырем везде, где может находиться сам. Если сообщают о том, что администратора нету, начальства нету, все там ушли, там или у всех там, не знаю, там еще какая-то там проблема, можно, да, можно позвонить 112, но ни в коем случае не рекомендуем размахивать руками, хамить, грубить. Да, на многих это действует. Иногда вот такой вот напор может привести к желаемым результатам. Но иногда такой напор может привести к тому, что вы же сами можете пострадать от этого, и ваша собака может пострадать. Поэтому лучше всего решать такие вещи мирным путем. Ну и помните о том, что если вас куда-то не пустили, вы можете написать об этом заявление в местные органы управления, которые должны будут с этим разобраться.
0: Еще один случай тоже обсуждали уже в одном из выпусков «На длинном поводке». Это случай, когда человека не пускают собакопроводником на его работу. Бывает, что человек массажист, и просто он должен пойти, допустим, в больницу, а там есть санитарно-гигиенические нормы, по которым собакопроводник не может находиться в здании. В таких случаях какие, может быть, варианты предложить руководству, чтобы в итоге посетить свою работу вместе с собакой?
2: Ну, во-первых, не нужно опять-таки идти на конфликт, а надо попытаться решить вопрос с руководством поликлиники, больницы, ну, в общем, с руководством своей организации. Дело в том, что для собаки-проводника можно выделить место где-то в подсобном помещении, чтобы оно там и воздух было, чтобы там было не жарко, либо там, наоборот, было не холодно в зимнее время года, и оставлять собаку, свою собаку там. Если с администрацией этот вопрос решить не удастся, ну, возможно, придется там либо ходить на работу без собаки, что, конечно, неприемлемо, ну, тогда, может быть, лучше поискать более сговорчивое руководство и попробовать поискать работу в другом месте. Но чаще всего руководство идет навстречу и находит помещение, в которое можно там поместить собаку-проводника, чтобы она подождала своего хозяина.
0: Еще кто против собаки, любой в их салоне, это таксисты. Бывали ли случаи, когда по причине того, что собака оставляет шерсть и вообще грязь может занести в салон, таксисты отказывают в перевозке человека с инвалидностью по зрению?
2: Да, такие случаи бывают, но когда вы вызываете такси для себя, вы всегда говорите о том, что я буду с собакой. И тогда вам уже сразу же на этапе вызова вам скажут, да, можно находиться в нашем салоне, салоне нашего такси с собакой, либо же, значит, нельзя находиться в салоне такси с собакой. В любом случае, если вы собираетесь ехать с собакой на такси, возьмите с собой небольшое легкое покрывало, достаточное для того, чтобы застелить сиденье автомобиля. И собаку помещаете на это покрывало, когда выходите из такси, покрывало сворачиваете, убираете в рюкзачок, и у вас проблема будет решена. Таксисты тоже люди, их можно понять. Собачья шерсть на сиденьях, она следом садится другой пассажир, который начнет кричать о том, что фи-фи-фи, у вас тут собачья шерсть и так далее. Вот я ездила сейчас на мероприятие, вынуждена была поехать на такси с собаками от нашего центра. И приехал таксист, очень вежливый. Я говорю, вот у меня есть тряпочка. Ой, здорово, что вы взяли подстилку для своих собак. Мы расстелили на заднем сиденье эту подстилочку, положили собак, привязали, чтобы собака ни в коем случае не прыгала, там за подголовники привязали. И поехали. Приехали на место, тряпочку свернули, и то еще после меня таксист стоял и долго и тщательно выметал все волосинки, потому что вот, ну, потому что вот следующий, если сядет клиент, он может
0: сбрыкнуть, сказать,
2: да, он
0: что
2: может
0: мне не
2: сбрыкнуть,
0: нравится шерсть.
2: Да.
0: А социальное такси может ли отказать инвалиду по зрению? Были ли случаи такие? Ну, это вопрос, конечно, не к центру собаки-помощники инвалидов, но, может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу?
2: Нет, если сообщить сразу же о том, что будет с собакой, инвалид будет с собакой, то они не отказывают. Но опять-таки, пожалуйста, берите с собой какую-то подстилочку. Можно какой-то легкий флисовый, плед, он не тяжелый, даже если он намокнет, он все равно не тяжелый, стирается быстро, сохнет легко, свернули, в рюкзачок положили, потом встряхнули, шерсти нету.
0: Еще бывают экстремальные ситуации, опять же, по теме разговора, как вести себя, как выдержать эту самую этику поведения. У нас остается несколько минут до отхода поезда, но нас не пускает собака-проводником внутрь вагона. То же самое бывает с самолетами. Что делать? Ну, с самолетами там больше времени гораздо. Что делать, как быть? Были ли у вас такие случаи и как вы их решали?
2: Ну, давайте начнем сначала. На поезд, так же, как и на самолет, надо приходить заранее. И вот из своего опыта скажу. Значит, я провожала своего незрячего до поезда. Мы подошли к вагону, то есть не воспользовались службой мобильной помощи маломобильным гражданам. Ну, а зачем? Я сама могу проводить. Мы подходим к вагону, уже показываем билеты. Сейчас вот-вот-вот начнется посадка, наша очередь. И тут мне говорит проводница, а с собаками во второй вагон. Я говорю, стоп, а у нас, говорю, седьмой. У нас в билетах седьмой вагон. Ничего не знаю, с собаками у нас едут во втором вагоне. Здесь у нас с собаками не едут. Я отвечаю, что у нас собака-проводник, которая сопровождает незрячего человека. Все документы имеются. Вот вам справка, вот вам удостоверение, вот вам удостоверение инвалида. Пожалуйста, то есть вот пропустите нас, пожалуйста. Ничего не знаю, идите к начальнику поезда. Я оставила незрячих около этого вагона, побежала к начальнику поезда. Начальник поезда говорит, сейчас я приду. Пришел, сказал, нас пустили. Следующая ситуация была. Надо было провожать незрячих с собакой. Мы позвонили в службу помощи маломобильным гражданам. Мы ехали долго, очень долго. Взамен запланированного часа мы ехали, наверное, в районе 2 часов 15 минут.
0: Это из-за сотрудников центра мобильности?
2: Нет. Это мы ехали просто из-за того, что были пробки. Я это говорю понятно. Потому, что мы приезжали уже за порядка 15 минут до отхода поезда оставалось. Это очень мало. Нам надо было выгрузиться из такси. И нам нужно было еще добежать до этого поезда. А еще незрячий человек, он же быстро бегать-то не может. И хорошо, что мы вот обратились в службу помощи маломобильным гражданам. Мы, по-моему, это было на Ярославском вокзале. Мне звонят, вы где? Я говорю, я сейчас уже буду вот-вот-вот-вот подъезжать. Какой номер машины? Я называю номер машины. К моей машине подскакивает эта служба, выхватывает незрячего собаку, хватает подмышки и бегом загружает их в поезд. Да. Они, по-моему, они его взяли за минут 10 до отхода. То есть, по-хорошему, я бы уже со мной они бы уже, он бы уже опоздал. И пришлось бы как-то решать этот вопрос на месте. Но вот эта служба помощи отлично справилась. Они его загрузили в поезд, и даже, по-моему, поезд стоял, ждал, потому что они по рации сообщили, что у нас здесь инвалид, и нам нужно его доставить. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто пользуется поездами. Пожалуйста, заблаговременно обратитесь в службу помощи. Не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Не бойтесь напрячь людей. Для них это очень важно, для них это очень нужно. Потому что если мы не будем обращаться, их просто расформируют эту службу. А так, приезжаете на вокзал, сообщаете о том, что вы приехали, там вас такси привез таксист. Сразу же подходит человек, который этим занимается, сопровождает вас в медицинскую комнату, сажает. Вы сидите спокойно в медицинской комнате либо в специальном зале для ожидания. Если вам надо вывести собаку, обращайтесь опять-таки к этому сотруднику, который там постоянно будет поблизости находиться и поможет вам вывести собаку и посадит вас на поезд. И никаких уже проблем у вас вообще не возникнет. Вам даже не придется с проводниками на эту тему обращаться. Потому что, поймите, пожалуйста, проводники, они чаще всего люди, не обремененные образованием. Вот. И вот сколько раз я провожала своих незрячих, это, в общем, всегда один и тот же вопрос. С собаками у нас здесь не едут. Обращайтесь к начальнику поезда. Значит, я бегом бегу. Обращаюсь к начальнику поезда, он устало машет рукой, скажите, что я сказал пропустить. Я говорю, нет, пожалуйста, пойдемте, скажите сами своим сотрудникам. Вот. В общем, а в аэропортах там все это поставлено очень-очень хорошо. Там даже точно так же подъезжаете на такси, вас сразу же из такси вылавливает сотрудник, сопровождает вас в зал ожидания, потом сажает вас на самолет. И все документы помогает вам оформить, поэтому...
0: А к вам обращались сотрудники того же аэропорта или вокзала в Москве, может быть, а может быть, даже из другого региона, сотрудники магазинов, тех же аптек и так далее, каких-то частных учреждений, чтобы вы рассказали им, как правильно принять, да, как правильно сопроводить человека с инвалидностью и собаку-проводника?
2: Да, обращались сотрудники аэропорта, Внуково, по-моему, это было они. Наша директор Ручка Елена Николаевна проводила занятия с ними, объясняла, каким образом помогать незрячим людям, как правильно это сделать, как правильно помочь. И, в общем, мы пользовались многими аэропортами, вот практически всеми, которые есть вот по Москве, и нигде нареканий нету.
0: А частные учреждения какие-то, небольшие магазины или рестораны, может быть? Не обращались,
2: вот,
0: да?
2: Вот это, я даже не знаю, честно говоря.
0: Друзья, сегодня мы обсуждаем тему этика поведения на улице, в том числе, если у вас были какие-то ситуации, вы выходили из них, поделитесь с нами, позвоните на номер 8 800 716 45, для жителей России звонки бесплатны. Также звоните нам на skype.radio.voz, и мы принимаем смс на номер 8 903 707 2671. Анна, скажите, пожалуйста, если человек идет в гости, человек с собакой-проводником, и в гостях он, ну, этих людей их впервые, как ему подготовить принимающую сторону, подготовиться к встрече с собакой-проводником, потому что не каждый готов домой пустить к себе домой собаку, тем более он мало имеет информации о том, как ведет себя собака-проводник, может себе там напридумывать разное. Как вот этот разговор составить правильно, грамотно, чтобы действительно гости не удивились. В итоге все прошло хорошо и мирно. И опять же, бывает, что дети есть в семьях. Опять же, как-то вот этот контакт собака-ребенок правильно настроить.
2: Ну, здесь желательно, конечно, предупредить принимающую сторону, что вы будете собакой-проводником, и уточнить, нет ли у людей, у кого-то аллергии на собаку. Если есть такие подозрения, наверное, лучше отказаться от визита вместе с собакой и попросить, чтобы вас приняли без собаки, то есть встретили, провели вас в гости, там вы побудете и отвели вас обратно, то есть чтобы вы не пользовали помощью собаки-поводыря. Значит, когда вы приходите в гости, с собой можете взять мисочку для собаки, для воды. Ну, еду, естественно, вы брать не будете, потому что если вы идете в гости ненадолго, собака покушает и дома. Собаку предварительно выгулить, чтобы собака пришла с пустым мочевым пузырем и с пустым кишечником. Ну, по возможности, сами просто вы должны понимать, чтобы вдруг собаке не захотелось пойти выгулиться. И предупредите, пожалуйста, чтобы к собаке не приставали маленькие дети. Если дети такие уже сознательного возраста, они смогут потом с собакой немножечко поиграть, но опять-таки с вашего разрешения. Вот. А изначально, конечно, чтобы на собаку никто внимания не обращал, то есть, ну, пришли, как вот человек с поврежденной ногой, например, приходит с костылем. Никто же там на костыль не бросается, на его. Ну, соответственно, на собаку точно так же. Никакого внимания, просто чтобы убрать вот эту вот бурную встречу, чтобы собака, естественно, будет радоваться. Конечно, собака будет радоваться. Это посторонние люди. Ура, ура, лабрадор, они всех любят. Они любят людей, они любят детей, они любят других кошек, они любят других собак, они всех любят. Соответственно, конечно, встреча будет очень бурная. Вот, по возможности вам надо вот эту вот бурность у собаки несколько минимизировать. А это можно сделать так, что встречающая вас сторона на собаку не обращает никакого внимания вообще. Потом, когда собака пообвыкнется, полежит немножечко в помещении, можно будет с разрешения хозяина подойти и погладить собаку. Ну и попросить, чтобы дети в присутствии собаки не играли с мячиком, не играли там с какими-то игрушками, не предлагали собаке игрушки, в том случае, если не разрешает это хозяин. Потому что разошедшийся лабрадор, разыгравшийся, может стать достаточно серьезным таким пушечным ядром, который будет бегать по квартире, которая, в общем-то, абсолютно не предназначена для игр с собакой. Там могут быть стеклянные дверцы какие-то. Поэтому все только вот с разрешения хозяев и с разрешения самого незрячего.
0: А если хозяева захотят подкормить собаку-проводника, которая пришла к ним в гости?
2: Ну, во-первых, это все только с разрешения самого хозяина. Если хозяин разрешит, да, можно будет дать. Но лучше всего даже это не предлагать, и незрячий человек тоже должен понимать, что собаки могут дать всякое разное и, в общем-то, не совсем приличное для собаки. То есть у собаки потом может быть расстройство живота, может быть что-то, какие-то там проблемы. Вот. И в том числе собака, запомнив маршрут, если ее там покормили, а они очень быстро запоминают маршрут, может приводить в гости снова и снова и снова.
0: Друзья мои, мы сегодня обсуждаем тему этика поведения. У нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Присоединяйтесь к беседе. Сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Звоните нам в прямой эфир, если у вас есть вопросы и по теме, и по темам предыдущих выпусков программы «На длинном поводке». Звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. На Skype звоните тоже, radio.voz, и СМС мы принимаем по номеру 8-903-707-26-71. А сейчас небольшая инструментальная композиция из кинофильма про собаку «Белый бим, черное ухо». Очень такая лирическая песня, лирическая композиция. Слушаем, и я к вам вернусь через несколько минут.

0: повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Напомню, друзья, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки, помощники инвалидов. Сегодня тема этика поведения, но если у вас есть вопросы к нашей гости не по теме сегодняшней программы, а в принципе о собаках-проводниках, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz. Перед паузой, точнее даже во время паузы, мы с Анной поговорили по поводу пропащей программы. У нас, к сожалению, не записался четвертый выпуск, который был посвящен корму и уходу за собакой-проводником. И мы приняли с ней решение сделать записной вариант этой программы, попробовать повторить эту тему. И мы, конечно, выложим ее в архиве. Для того, чтобы нам эту программу наполнить и понять, что действительно для вас важно, мы ждем от вас вопросы по теме корм и уход за собакой-проводником. Послушайте, пожалуйста, третью программу, третий выпуск, и если у вас останутся вопросы после нее, то присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. В выпуске четвертом, который мы будем записывать отдельно, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Так что ждем, как только посыпятся вопросы, сразу же ее запишем, а когда она выйдет, вы узнаете благодаря анонсам на сайте radio.voz. У нас есть звонок от слушателей. Анатолий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. У меня вопрос такого порядка. Посещение поликлиники с собакой-проводником.
2: У вас возникали проблемы, когда вы посещали поликлинику, не пускали?
3: Бывают казусы такие, что придешь, тебя не пускает, вот там лапы грязные, он не пускает... То, что по этажам иногда очень...
4: Лирическая песня, лирическая композиция отслушана.
2: Да, у нас есть задержка, поэтому я вас попрошу слушать только с помощью телефона наш эфир, на данный момент, по крайней мере. Анатолий, а скажите, как вы из этой ситуации выходили?
3: Я по большей части я просто не обращаю внимания на того сотрудника, а иду строго к кабинету, сажусь в кресло и сижу молча.
2: А дальше вы идете к врачу вместе с собакой-проводником, и все нормально, да?
3: Ну, обычно я собаку-проводника оставляю у двери кабинета, привязав его или к стулу, или к лавке, ну, и кому-то наказав, чтобы присмотрели за собачкой. Потому что не каждый врач принимают собаку. Некоторые боятся. Иногда, если знакомый врач, то захожу вместе с собачкой.
2: Угу, понятно. И, Анатолий, последний вопрос. Из какого вы региона?
3: Это Удмуртия, город Глазов.
2: Спасибо большое за звонок. Сейчас послушаем ответ от нашей гости Анны Гороховой. Такая ситуация случилась с Анатолием. Ваш совет, ваши рекомендации, понятно, что это похоже на то, что происходит и в банках, и в магазинах, и так далее.
5: Ну, что хочу сказать, Анатолий очень грамотно поступил. То есть он не вступал в перепалку с сотрудником, который пытался ему помешать. Анатолий не вступил в споры, и просто прошел, зная свои права, он просто прошел к кабинету. Да, действительно, около входа в кабинет собака либо привязывается, либо оставляется на команде место. Но лучше, конечно, собаку привязать к лавочке, благо там лавочек сейчас уже много поставили. Кого-то из посетителей, кто там следующий по очереди, попросить, посмотрите, присмотрите, пожалуйста, за моей собакой, пока меня нету. И проходит в кабинет. Да, действительно, он сделал все верно. Ну и чаще всего, знаете, когда вот начинается, вот у вашей собаки грязные лапы. Вот интересно, площадь лапки у собаки раз, наверное, в 6 или в 7 меньше, чем площадь моего ботинка. А мой ботинок, он, в общем-то, такой ребристый там подошва, и там столько грязи иногда скапливается, когда идешь по улице, особенно в грязь. А у собаки, ну что там собака, много принесет? Ну да, там будут лапки. Они, конечно, будут очень сильно отличаться от следов грязных.
2: А если бахилы предложат надеть на собаку, в принципе, это можно сделать или нет?
5: А как их вы наденете-то, эти бахилы? Их закрепить никак нельзя будет, эти бахилы. Другое дело, что если вы идете зимой, у вас есть с собой павсы, эти вот резиновые носочки,
2: да,
5: резиновые носочки для собаки. Вы можете просто взять, зная прекрасно, что в этой поликлинике цепляется очень сильно, там очень строгая чистота, возьмите с собой влажную тряпочку, эти ПАВСы протерли, собачка у вас идет с чистыми лапками по коридору. Но если предстоит очень долго сидеть в поликлинике, вот опять-таки возвращаясь к ПАВСам, к этим резиновым носочкам, их желательно все-таки снять, чтобы собака отдохнула. Потому что, ну, попробуйте там походить сутки напролет в резиновых сапогах. Ногам будет очень тяжело. Соответственно, и собаке тоже будет тяжело. Ну, собственно, здесь ничего другого не придумать, просто предупредить, что да, мы будем сюда приходить, да, я здесь в этой поликлинике обслуживаюсь. Простите, пожалуйста, но нам надо пройти. Угу. Вот как-то так.
0: Друзья, если у вас тоже есть вопрос, как и у Анатолия, к нашей гости, то звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz, а также смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Звонки на номер 8 800 бесплатны для жителей России, так что звоните, пока есть время. Анна, продолжим нашу тему «Этика поведения». На улице довольно часто бывает, что дети особенно, кстати, любят подходить к собакам-проводникам, гладить их, тоже подкармливать. Есть и взрослые любители, так сказать, познакомиться с человеком с инвалидностью, его пушистым другом. Что делать в таком случае и как грамотно уйти от этой беседы, если ты действительно занят, идешь там на работу и так далее?
5: Ну, если пытаются подойти и покормить вашу собаку, конечно, вы этого не увидите, но зато почувствуйте по характерным движениям собаки. Она вдруг начинает рыскать носом, она тянется куда-то, сводя вас с маршрута. Надо собаку остановить, говорите ей команду стоять, одергиваете собаку и дальше снова направляете по маршруту. Если вы понимаете, что кто-то подходит к вашей собаке и хочет собаку погладить или, не дай бог, угостить, попросите, пожалуйста, не трогайте мою собаку, не мешайте ей работать. Все это говорится вежливо и тоном, не терпящим возражения. То есть так, чтобы не пытайтесь, так, чтобы нельзя было с вами вступить в спор. То есть вы говорите, не мешайте моей собаке работать, пропустите, дайте мне пройти, мы торопимся. Не обещайте, что в следующий раз вы пойдете, вот в следующий раз все непременнейше пообщаетесь с этим человеком. И, может быть, потом вы пообщаетесь, может быть. Но человек, которому пообещали в следующий раз встретиться, он может поджидать вас снова, снова и снова в надежде пообщаться с собачкой. Очень многие владельцы домашних собак тоже иногда подпускают своих питомцев. Ну-ка, смотри, какая собачка. Вот смотри, какая собачка. Она такая умная, а ты у меня такой бестолковый. А вот давай с этой собачкой познакомимся. И невдомёк вот этим вот владельцам домашних собачек, что они срывают собаке работу. Тоже просите вежливо, не подпускайте вашу собаку к моей собаке, не мешайте нам работать. И проходите мимо, не останавливаясь, не вступая ни в какие перепалки.
0: Здесь надо вспомнить, что собака-проводник, в принципе, не реагирует на там, сучек, кобелей и так далее, потому что она кастрирована, да, насколько я помню?
5: Да, значит, у них собаки стерилизованы все, и полового влечения у них нету. Но все равно у собак остается тяга познакомиться с другой собакой. Это животное, мы не можем полностью убрать этот инстинкт и сделать из собаки робота, да и не нужно это. Убрав вот эту вот функцию, когда там собака что-то вот изучает, мы можем там убрать многое из того, что нам нужно в повседневной жизни будет собакой-проводником. Поэтому, да, собака может почувствовать какой-то запах и попытаться повести вас по этому запаху. Например, кто-то прошел там с батоном колбасы рядышком. Вот, собака может потянуться за этой сумкой. Если вы чувствуете, что собака тянет вас куда-то не туда, одерните собаку, остановите и направьте снова по маршруту. То есть пока не увязывайтесь за собакой, не давайте ей возможности совершить ошибку.
0: Представим центр города, много опасных мест. Я зрячий человек и вижу инвалида по зрению, собак-проводником. Мне хочется помочь, потому что я вижу, что там перекресток впереди, ну, какие-то сложности определенные есть, но никогда не общался с человеком с инвалидностью. Ну, вдруг такой человек действительно слушает программу «На длинном поводке». Как правильно подойти к человеку с инвалидностью, именно к человеку, который идет с собак-проводником, и правильно оказать ему помощь?
5: Да, вопрос этот хороший, и я очень надеюсь, что, конечно, среди слушателей нашей передачи есть такие зрячие люди, которым это будет очень интересно. Надо подойти к инвалиду, представиться, сказать «Здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь? Я вижу, вы хотите перейти улицу. Давайте я помогу вам перейти улицу, здесь достаточно сложное движение. Ну, например, не работает светофор», который вот регулирует движение на перекрестке и на этом самом, на пешеходном переходе. Давайте я вам помогу. Ни в коем случае не нужно хвататься за собаку. Не хватайтесь за собаку. Подойдите к незрячему с правой стороны, предложите взять вас под руку и аккуратно переводите незрячего человека, предупреждая о каждом препятствии, которое может встретиться на пути. Препятствие, там, например, бортик высотой там, 5 сантиметров для незрячего человека может стать, в общем-то, таким критическим препятствием. Незрячий человек может упасть. Соответственно, предупреждаете ступенька вверх, ступенька вниз, стык асфальта, аккуратно здесь можно споткнуться, останавливаетесь перед этим препятствием. Незрячие люди ходят, не все ходят высоко, поднимая ноги, чаще всего они все-таки шаркают ногами по земле, поэтому даже небольшой стык может для незрячего человека быть таким. Незрячий человек может споткнуться. Незрячий человек в этот момент берет собаку по команде рядом на поводочек и переходит дорогу. Соответственно, собака в этот момент не работает. Когда, значит, как правильно принять вот эту помощь, если к вам, то есть обратная сторона, если к незрячему человеку подходит зрячий и предлагает помощь. Если вы четко знаете, что вы здесь переходили 100 тысяч раз, сегодня будет 100 тысяч первый раз, здесь по вашим ощущениям ничего не изменилось, все так, как было вчера, позавчера и несколько лет назад, вы уже знаете этот участок досконально. Поблагодарите, скажите «большое спасибо, я здесь справлюсь сам». Если вы чувствуете, что вы растеряны, там у вас что-то не получается, да, там собака тоже может задурить, например, там проехала поливальная машина, которая там случайно окатила собаку, или проехал там пылесос, вот сейчас очень много таких пылесосов ездит по дороге, он очень громко шумит. Собака тоже может вот этого шума внезапно испугаться, потому что это шум, лязг, грохот, ну, мало ли что. Вы останавливаетесь, стоите, ждете. Если кто-то к вам подходит, предлагает помощь, да, мне нужно перейти на другую сторону, объясняйте, куда вам нужно перейти, то есть по своему маршруту. Берете собаку на команду рядом, на короткий поводок, берете сопровождающего правой рукой под руку, либо же держитесь за плечо, ну, как вам привычней, и переходите дорогу, либо же, значит, вот принимаете помощь. Когда вас перевели через дорогу, поблагодарите, скажите, что вам это было очень кстати. Ну, в общем, обычно на этом помощь не заканчивается, предлагают там довести до конечной точки маршрута. Если для вас это актуально, согласитесь. Если вам такое не предлагают, вы можете попросить, а не могли бы вы меня довести вот до такого адреса? Что-то собака у меня неважно себя чувствует и там или напугалась, вот, пожалуйста, помогите мне. Я думаю, что вас доведут, либо же, значит, вот попросить, чтобы нашли полицейского, чтобы полицейский тоже вот вам помог. Чаще всего они не отказывают в помощи.
0: Друзья, не так много времени осталось до конца программы, поэтому спешите. Прямой эфир у нас, поэтому звоните на номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатны. Тема сегодняшнего разговора — этика поведения, но я призываю звонить всех не обязательно по теме разговора, если у вас есть вопрос. В принципе, если что-то вас волнует, у вас есть собака-проводник, то звоните. Пожалуйста, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Анна, скажите, в каких случаях надо надевать намордник на собаку-проводника?
5: Собака-проводник должна быть на морднике в общественных местах. В транспорте, в общественных местах. В случае, если вдруг вы вошли в автобус и обычно всегда с собаки со своей снимали намордник, а тут вас попросили намордник не снимать, оставьте на собаке намордник. Мы своим незрячим помогаем определить, как подобрать для своей собаки правильный намордник. То есть в наморднике собака должна себя чувствовать комфортно и иметь возможность открыть пасть. То есть вам не стоит брать для своей собаки намордник, который плотно сжимает челюсти собаки, тем самым вы можете обречь свою собаку на гибель, например, от теплового удара, потому что собака потеет языком. Собака должна суметь вывалить язык наружу и дышать вот с открытой пастью. Поэтому в наморднике собаке должно быть комфортно находиться. Если вы вот входите в автобус, снимаете намордник по привычке, так как вы всегда там снимали, вас просят, пожалуйста, наденьте намордник, я боюсь, и говорите, пожалуйста, извините, и надеваете намордник. Никаких отговорок, что у меня маленький намордник, и моей собаке некомфортно, а ты вообще вот тут вот мог бы пересесть чуть подальше. Пожалуйста, вот этого не нужно. Это вот общечеловеческие такие вот правила. Подбирайте правильно намордник. Да, сейчас держите собаку в тугом наморднике, после этого там дадите себе по голове, сходите в магазин, купите намордник правильный. В следующий раз будете поступать так же. Ну и так же. Садитесь в автобус и спрашиваете, я хочу снять собаке намордник. Никто не возражает. Сейчас очень много людей, которые боятся собак.
0: Но если автобус большой достаточно, то все равно окружающих, я так понимаю.
5: Окружающих, ну, окружающих, да? Спрашивайте, потому что кто-то рядом сидит, кто-то чуть подальше. Если говорят, что снимай. Ну и хорошо, снимаете намордник, да, и держите его при себе в случае, если попросят, надеваете снова намордник.
0: Еще есть правила поведения, иногда они не писаны, правила поведения во время прогулок. С собакой-проводником наверняка тоже такие же правила, как с обычной собакой, но стоит их оговорить. Тоже ваши советы, ваши замечания по поводу такой правильной прогулки с собакой-проводником, но уже в нерабочее время.
5: Ну, во время прогулки собака-проводник автоматически становится самой обычной домашней собачкой. Она имеет право побегать, поиграть, порезвиться. С одной лишь оговоркой. Мы запрещаем спускать собаку-проводника с поводка. Если только у вас нету какой-то огороженной площадки специальной, с которой собака самостоятельно уйти не может, или же у вас имеются в наличии помощники зрячие, которые могут приглядеть за собакой и вовремя вам сказать, что подзывай сейчас собаку, иначе она там может куда-то уйти. И вы этим людям, самое главное, доверяете. Дальше.
0: Анна, у меня вопрос. А если площадка закрытая полностью, то тоже лучше не отпускать?
5: Нет, если площадка полностью закрытая, вы имеете право отпустить собаку и подозвать ее потом.
0: Просто сейчас площадки очень грязные, там и битая посуда какая-то есть и так далее.
5: Да, да.
0: То тут, наверное, если есть такое подозрение, то лучше не отпускать.
5: Если есть такое подозрение, что площадка очень грязная, в принципе, не ходите туда. Вообще говоря, на площадках выгуливается огромнейшее количество собак. Вот просто вот со всех районов все стекаются на эти площадки. Да, конечно, это здорово, чтобы собаки все выгуливались в одном месте. Но, во-первых, на этих площадках мало кто из зрячих людей убирает за своей собакой экскременты. И это очень печально, потому что ходить приходится просто по экскрементам. Я зрячий человек, и то я периодически вляпываюсь. А уж незрячий соберет на своих ногах все, что можно. Поэтому дальше. На эти площадки могут вывести течную суку. Если у вас кобель ваш кастрирован, он все равно может заинтересоваться этим запахом. Он не будет знать, что с этим запахом делать дальше. Но он заинтересуется этим запахом, и на ваши окрики он может не реагировать. Если вам окружающие вас люди говорят, что площадка очень грязная, собак очень много, и там просто толпы собак выгуливаются, я бы не рекомендовала ходить выгуливать свою собаку на таких площадках. Дальше. Когда вы свою собаку выгуливаете, пожалуйста, не выгуливайте собаку на детской площадке. Вот детская площадка должна быть табу, потому что там выходят маленькие дети, и вы за своей собакой, в принципе, не сможете убрать, потому что вы не увидите даже. И если кобель лапку задирает, писает на какие-то деревянные конструкции, на песочек писает, в общем, гигиены это, конечно, не добавляет. Да, возвращаясь к общим выгульным площадкам, также на этих площадках может легко передаваться инфекция. от собаки к собаке. Собак выводят туда всяких разных, и здоровых, и больных. Не все соблюдают вот эти правила собачьего общежития. Поэтому, наверное, все-таки стоит таких вот массовых площадок, на которых вот толпы собак выгуливают, все-таки избегать их.
0: У нас есть звонок от слушателя. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот проживаю в сельской местности, хотел взять собаку, подать заявку. Но мне вот рекомендуют ее не брать, потому как собака не сможет полноценно в сельской местности работать. Ну, потому как, знаете, очень много всяких вот мелких шавок, там, да, вот, которые попросту будут мешать собаке работать. Насколько вот это верно? И второй вопрос тут же. Есть семья, в которой маленький ребенок, который тоже вот боится собак, но они вот как бы тоже нуждаются в собаке-проводнике. Что тоже посоветуете вот в этой ситуации?
0: Спасибо большое, Андрей. У нас программа подходит к концу, поэтому, друзья, если у вас остались вопросы к нашей гости, то присылайте их по почте radiosobachka@radiovoz.ru. На вопрос Андрея попробуем ответить.
5: Ну, начну со второго вопроса. В случае, если в семье ребенок боится собаку, то, естественно, собаку-проводника брать нельзя. Прежде, пока вы не решите вопрос, почему, пока эта семья не решит вопрос, почему ребенок боится собаку. Если вы находитесь в Москве или Московской области, обратитесь, пожалуйста, в центр «Солнечный пес». Татьяна Любимова, руководитель, она работает с такими детками и помогает им избежать вот этого страха собаки или избавиться от этого страха собаки. И поговорите с ней, насколько это возможно будет вот это вот убрать. Как только страх собаки убираете, можно будет брать собаку-проводника. Что касается работы собаки в сельской местности, это вы должны знать сами. Сколько у вас шавок в окрестности и насколько эти шавки агрессивны. Если у вас там находятся дачи и много люди привозят своих собачек на дачу, после этого, после сезона собачки оставляются в пампасах, типа им там будет лучше. Собачки дичают, сбиваются в стаи. Да, конечно, это опасно. Но, собственно, это не только для собаки опасно, это опасно для людей. И если там службы отлова не работают, то есть собаки не отлавливаются, либо не отстреливаются, то, конечно, это будет большая-большая проблема. Но что хочу сказать по своему опыту. Вот эти шавки чаще всего на работающую собаку нападать не будут. То есть если собака будет проявлять интерес к ним, будет пытаться подойти, да, скорее всего, реагировать будут эти вот бездомные собаки. В случае, если собака работает, не обращая на них внимания, и хозяин уверен в своей правоте и взял крепкую трость, такую, чтобы поразмахивать и собак поотгонять, вполне возможно, что они вас зауважают. А так, по работе собаки в сельской местности собака может и будет полноценно работать в сельской местности, водить вас от одной точки до другой. У нас очень много таких вот случаев, когда наши незрячие живут в сельской местности. Ну, а с бродячими собаками, да, там вопрос, конечно, большой, но, собственно, он большой и для всех людей, которые проживают вот в этой местности. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
0: Да, Андрей, напомню, что у нас сотрудники Центра собаки-помощники инвалидов, наши гости программы «На длинном поводке», ну, в большинстве случаев, в большинстве выпусков. Так что у вас есть возможность обратиться в этот центр и уже поговорить подробно о том, о своем желании завести собаку-проводника. Наше время действительно подходит. Какие-то еще нюансы именно с прогулками мы не обговорили, может быть, стоит их затронуть. Например, несколько раз поднимался вопрос экскрементов, надо ли их убирать и как вообще это можно сделать, если ты не видишь.
5: Ну, если человек не видит, то вопрос весь отпадает. И закон у нас требует с хозяина собаки убирать за своей собакой, но незрячий человек в силу своих особенностей, он, в принципе, не может это сделать. И никто не вправе от вас этого потребовать. Другое дело, что если у вас есть зрячие члены семьи, и собака у вас выгуливается в одном и том же месте, вы можете попросить ваших членов семьи, чтобы пошли и подобрали за вашей собакой. Хотя, конечно, они не смогут идентифицировать, что именно сделала ваша собака. Но берите с собой периодически на прогулки своих помощников зрячих. И хочу сказать, что это очень полезно бывает вот даже для И для зрячих собачников очень полезно бывает подбирать за собакой ее экскременты. Всегда видно, что съела собака и как собака себя чувствует. Дело в том, что если там в кале есть слизь, если в кале есть, не дай бог, гельминты, если есть вкрапление крови, если выходят в больших количествах какие-то инородные тела, значит, это повод обратиться к врачу. Поэтому периодически все-таки берите своих зрячих членов семьи, и пусть они подберут за вашей собакой и просто посмотрят, что там, что собака здорова, нездорова. Кал здоровой собаки, он мягкий достаточно, то есть не жесткий, но не кашицеобразный, без посторонних примесей. Без примесей крови, без слизи.
0: Так что иногда, да, действительно полезно брать с собой зрячих помощников во время прогулки. Друзья, не забывайте об этом. Если у вас остались вопросы к нашим гостям, их было несколько, послушайте обязательно выпуски программы «На длинном поводке», то, если остались вопросы, присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. Мы постараемся эти вопросы в нашей заключительной программе, она выйдет через месяц, в августе, их затронуть и ответить на все, что у нас осталось за кадром программы. Напомню, сегодня у нас в гостях была тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам, ответили на вопросы, вопросы слушателей в том числе, и, конечно, слушателям тоже спасибо большое, что сегодня были активны.
5: До свидания, спасибо.
0: До свидания, друзья.
7: Повтор программы.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающий маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов

0: Федерации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск не будет похож на предыдущие. Вы знаете, раньше в музыкальных передачах ведущие как-то особенно подчеркивали, что данный исполнитель является первым исполнителем этой песни. С годами начинаешь понимать, что важно не то, какой по счету исполнитель, а насколько он смог передать суть произведения, насколько он был искренен со слушателем. Сегодня я расскажу вам о знаковых песнях в непривычном исполнении. «Соловьи» — популярная песня композитора Василия Соловьева-Седова на стихе Алексея Фатьянова. Была написана в 1944 году. Изначально песня была известна под названием «Пришла и к нам на фронт весна». Также встречается название «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Первыми исполнителями песни считаются Георгий Виноградов и Владимир Бунчиков. Но мы послушаем совершенно необычное исполнение этой песни Игорем Офицеровым, солистом «Виа поющие сердца», сильное и одновременно очень тонкое.

1960 году Тихону Хренникову позвонил певец Леонид Утесов и спросил, нет ли у него какой-нибудь новой песни, которую можно было бы использовать в эстрадной программе. Певец приехал, послушал сыгранную композитором мелодию и сказал, ну да, это то, что мне надо. После этого они обратились к поэту Михаилу Матусовскому с просьбой написать слова для будущей песни. Так появилась песня «Московские окна». Первым исполнителем песни стал Леонид Утесов. Песня быстро приобрела популярность и стала появляться в репертуаре других исполнителей. В том же 60-м году она была исполнена Ириной Бржевской, превратившись в ее визитную карточку. В 76-м году на творческом вечере Михаила Матусовского руководитель «Виа-песняры» Владимир Мулявин показал свое видение этой песни. Судя по реакции присутствовавших в зале авторов песни и Леонида Утесова, им очень понравилось. Слушаем и представляем.

1974 году композитор Владимир Мигуля написал песню «Почему не ведаю» на слова Анатолия Поперечного. Потом была запись на телевидении. Песня пошла в народ. В 1981 году Леонид Бартькевич записал эту песню вместе с «Виа Карусель». Совершенно оригинальное исполнение.

1979 году в мире советской песни появился настоящий хит, который пережил множество вариантов исполнения, и до сих пор смелые певцы и певицы, чьи голосовые данные позволяют исполнить эту сложную и, в общем-то, уже легендарную песню композитора Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала». Первым исполнителем композиции, изначально написанной для мужского голоса, был Ренат Ибрагимов. Именно он записал песню на Рижском радио по приглашению Паулса, с которым певец уже сотрудничал ранее. Однако по-настоящему успех песни пришел после того, как ее исполнила Роза Рымбаева, «Золотой голос Казахстана». А мы сегодня послушаем эту красивую песню в исполнении «Золотого голоса Латвии» Ольги Пирокс.

Одно из самых известных произведений Расула Гамзатова — стихотворение «Журавли», на которое композитор Ян Френкель написал потрясающую песню. Первым исполнителем стал Марк Бернес. Впоследствии очень многие артисты включили эту песню в свой репертуар. Лично мне особо запомнилось, как трогательно спел «Журавлей» Батырхан Шукенов, солист группы «А-студио». Просто послушайте.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

летит, летит по небу, клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может.

0: кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: Как ни странно, рождение знаменитой песни-мелодии оказалось косвенным образом связано с летними Олимпийскими играми, проходившими в 1972 году в Мюнхене. Случилось так, что Александра Пахмутова написала к этому мероприятию вдохновляющую песню «Герои спорта» и в срочном порядке искала, с кем ее записать. Исполнительская история песни началась с предложения Муслиму Магомаеву, но тот начал отнекиваться, мол, она мне не очень подходит, отдайте лучше Эдуарду Хилю. На что Пахмутова сказала, что Хиля в Москве нет, поэтому выручай. А в виде компенсации пообещала написать для Магомаева красивую песню о любви с 6 бемолями. Данное обещание Александра Николаевна выполнила, хотя и с поправками. Музыка вышла потрясающей, но композитор сильно сомневался, что из нее когда-нибудь получится песня. Дело в том, что размер мелодии был слишком прихотлив для текста, постоянно менялся и требовал строчек различной длины. Чтобы добиться нужного результата, Николаю Добронравову пришлось потратить целый год. Вариантов текста было множество, и, по мнению поэта, в песню попал далеко не самый лучший вариант, зато самый ритмически точный. Песня так понравилась певцу, что он принял ее мгновенно, без правок и пожеланий. Но песню-мелодию записал также и Валерий Ободзинский. И в отличие от строгой академической манеры Магомаева, у Ободзинского получилось очень лиричное и чувственное исполнение. Слушаем и наслаждаемся.

Из великого множества песен, написанных Александром Розенбаумом, «Еврейский портной» — одна из самых известных и популярных. Она много раз звучала в различных проектах и телепрограммах. Наибольшую известность получила исполнение Михаила Шуфутинского. Но есть еще одна шикарная версия этой песни — версия Аллы Иошпи. Ее-то мы и послушаем.

0: как в раю. Звезды над местечком высокие, яркие, я себе пою, я себе краю, я себе пою.
1: Песня «Дрозды», написанная Сергеем Островым в соавторстве с Владимиром Шаинским в 70-м году, казалась мне с детства знакомой. Я всегда считал, что первыми исполнителями был Веа Песняры, а чуть позже, в 73-м году, ее записал Геннадий Белов. Но впоследствии выяснилось, что первым исполнителем был Эмиль Горовец, и в 70-м году у него даже вышла пластинка с таким названием. Просто Эмиль Яковлевич в 73-м году уехал в Израиль, поэтому о нем тогда забыли. Но мы вспомним и насладимся его шикарным вокалом.

1987 году в телепередаче «Утренняя почта» впервые прозвучала интересная песня Ильи Словесника и Михаила Танича «Дельфины». Исполнил ее автор Илья Словесник. Но певец Альберт Асадуллин тоже любит дельфинов и замечательно поет об этом. Слушаем и представляем.

«Август» — популярная песня композитора Яна Френкеля на стихи Инны Гоф, созданная в 1966 году. За свою историю, начиная с первых исполнений, песня «Август» входила в репертуар многих известных певиц, таких как Нина Бродская, Аида Ведищева, Майя Кристалинская, Мария Лукач и многие другие. Предлагаю вам послушать мужской вариант этой песни, исполненный нашим современником, белорусским певцом Сергеем Волчковым.

что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты. Отчего же тоска тебя гложет?

окошко краснеют рябины, дождь в окошко стучит без конца. Ах, как жаль!

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое или вспомнили что-то старое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту Радио ВОС с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Актуальный репортаж.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
5: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
4: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
5: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
4: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях – трудовая деятельность, спорт и культура. Предприятие ВОС в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
6: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОС активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество.
7: Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег, они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований, это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
5: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
7: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
6: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
7: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества. От Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
6: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это, ну, не просто организация, это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. А молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
8: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И от всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай Бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
9: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия, еще много-много лет.
10: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
11: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. поэтому всех с юбилеем и процветанием нашей большой, самой лучшей организации.
6: Хочу вас поздравить с юбилеем. Именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами, поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
12: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
5: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире «Радио ВОС» прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
13: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Merci beaucoup.
1: Госпожа Бонасье, Констанция. Констанция царила в моем сердце. Я вырвал Констанцию из рук шпионов кардинала, пытавшихся арестовать ее за помощь королеве, и эта услуга породила в ней чувство признательности, так легко переходящее в нечто более нежное.

0: я туда и сюда. Как увеличим мне вы, я не знаю других.
1: Так вы поедете из Франции в Англию?
0: Поеду.
1: Так вы вернетесь из Англии во Францию?
0: Вернусь.
1: И вы привезете королеве алмазные подвески?
0: Привезу, ну конечно, привезу, черт возьми, о, простите.

0: Может быть, вы не поняли. За 10 дней я должен был вернуть алмазные подвески из Англии во Францию. Перед самым отъездом я получил приказ явиться к кардиналу. Друзья отговаривали меня, но риск – удел гасконца. Лувр. Разрешите войти, ваше Преосвященство? Гвардеец роты господина де Десара Д'Артаньян явился по вашему распоряжению. И тут кардинал предложил мне сыграть в шахматы и перейти к нему на службу. От службы я отказался. А доиграть мы не успели. Таким образом, партию я еще не выиграл, а жизнь, кажется, уже проиграл.
1: Века не

трубы нет. В кромешном дыму не виден рай, а к пеклу привычно тело. Уж если решать, тогда решай.

0: уж если решил за дело клопа. Почему бы и нет?
1: Вы не забыли? Нас ждет Лондон. Арамис запасся дюжиной носовых платков, так как в Лондоне сыро. Портос позаботился о провианте. Сборы Атоса, готового ради дружбы на все, были особенно коротки. Итак, в дорогу.
0: Один за всех, все за одного.

0: успех пришел и никого. Лишь я один за всех. А в Париже в это время готовились к балу. Все ждали королеву. Королева вышла вес под вес.
1: «Почему вы не надели алмазные подвески, сударыня?»
0: — ледяным тоном спросил король. «Я боялась, что в такой толпе с ними может что-нибудь случиться», — дрожа ответила королева.
1: «И напрасно боялись», — изрек король и тихо произнес.
2: «Если через четверть часа подвесок не будет, то я вам больше никогда ничего не подарю!»
3: «Я государь, я должен быть на страже морали и семьи, вот принципы мои. Измена государству – дело кардинала, но я не потерплю измены королю. Когда неверность вашу обнаружим, и Англию, и вас накажем в тот же час. Пока еще не быть рогатым мужем во власти короля. Вот так вот, вуаля!»

За 10 дней я должен был вернуть алмазные подвески из Англии во Францию. Королева надела подвески и была ослепительной.

0: Королева наградила меня перстнем, Констанция — улыбкой. Но ей грозила смертельная опасность со стороны шпионов кардинала. Королева обещала укрыть Констанцию в Бетюнском монастыре. Но у меня на пути стояла Миледи. О, это Миледи! Благородный Атос в минуту откровенности поведал мне одну историю.
1: Невесте графа де Лафер всего 16 лет, таких изысканных.

продавец обоих омут.

Вы, конечно, догадались, о ком это? Да-да, миледи. Она же Шарлотта Баксон, графиня де ла Фер, леди Винтер, заклейменная лильским палачом, осталась жить и творить зло.

0: приятно ближнего любить.
1: Миледи прибыла в Бетюнский монастырь раньше меня. Она представилась жертвой кардинала. Ее приняли, накормили, и она осталась одна в своей келье обдумывать свои коварные планы.

0: вернулся и будешь злодеем.
1: Я с самого детства обожаю злодейство. Нет выше призвания, чем творить злодеяние.

0: любопытной Аббатисе очень хотелось узнать последние столичные новости, сплетни, интриги.
1: Провинция все знает про столицу.
2: Как бы не так, как бы не так, как бы не так.
1: Да,

столицу и понять провинциала. Как бы не так, ведь разница во всем большом и малом.

0: вот миледи знакомится с Констанцией, прикинувшись ее другом, и уговаривает уехать из монастыря.
1: Тише! Слышите топот копыт? Это скачу я! Я уже рядом! Соскакиваю с коня, стучусь в ворота. Я уже в монастыре. Коридоры, ступени, кельи. Констанция! Вот ее келья, Констанция!
0: Мертва. Отравлена.
2: Пальба, трактир, стычки, шпаги, кони. И буйный пир от схватки.

На этот раз ей не удалось уйти. Я отомстил за Констанцию, за мою любовь, за друзей. Миледи больше нет на свете. После гибели Констанции я мечтал погибнуть на войне. И война не заставила себя ждать. Но какая? Это была война не столько англичан с французами, католиков с гугенотами, сколько кардинала с Бекингемом.

Война нам порядком надоела. Портос просился домой. Атос много пил и молчал. Арамис ни к селу, ни к городу вспоминал какие-то стихи о любви, о розах и прочей чепухи.

0: Война подходила к концу, и нам предстояло расстаться. Атос возвращался в свое поместье, Портос собирался жениться, Арамис готовился стать аббатом. Меня повысили в должности. Я стал лейтенантом королевских мушкетеров. Да, нам предстояло расстаться. И мы не знали, встретимся ли мы снова и когда. 20 лет спустя, 10 лет спустя. Но когда бы мы ни встретились, мы не изменим своему девизу. Один за всех, все за одного.
1: На волоске судьба твоя.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающей маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, фонда «Защитники Отечества», общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 809, код города 812.

0: сегодня предприятие?
1: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
0: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
1: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать.

0: создать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха на озере Маковза, так мы ее называем. Там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также, проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
1: Отдел реабилитации сохранили?
0: Безусловно, отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный. И там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
2: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлений. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
2: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
2: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
2: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
2: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
3: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
4: Свободное плавание. We'll be right back.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна!
6: Здравствуйте!
5: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
6: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также «Светлана» — это «Свет», «Вахрушева» — это «Земля». В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями, именно финансирование, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
5: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
6: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений, также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
5: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
6: Здесь у нас бывают принять участие как и в коллективных мероприятиях, и бывают к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. Были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись. И мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его. До сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
5: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
6: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел в кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
5: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
6: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
5: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
6: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
5: Да.
6: Это спорт руками, а кикбоксинг — это и ногами, и руками, так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
5: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала, ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
6: Да, да, ну, очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу, и вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
5: Чтобы не давили, да?
6: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
5: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
6: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
5: А какие самые большие были достижения у Светланы?
6: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
5: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
6: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате, Иванов Павел. С него мы начали, так скажем, он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренер уже менялись, еще два тренера были, ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот, ну, это уже ее личные там все вот эти моменты, ее, конечно, этот вопрос было бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно, кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся, выезжаем на сборы. Летние у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. У нас сейчас практикуются сборы.
5: Это ежегодные, да?
6: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей-спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещение, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
5: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас или...
6: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
5: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
6: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, у каждого спорта свои как бы, да, занятия.
5: Да,
6: бассейн,
5: да.
6: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане, как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Тут здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
5: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
6: Ну, плата каждый год разная. У нас, вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
5: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
6: Дорога, да, добирались все каждые.
5: Тоже за свой счет?
6: За свой счет автобус. Если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
5: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
6: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание, желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
5: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
6: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
5: А скажите, пожалуйста, вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
6: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
5: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
6: Да, конечно, конечно, поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
5: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
6: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодично и зимой, и весной, и осенью разных спортсменов в разных направлениях, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают, поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
5: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
6: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
5: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
4: Свободное плавание. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить

0: независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считают своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она Christmas and July. Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда. Например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. Нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом, и это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Узи, как называют себя австралийцы, в встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано. Поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем беседу с интересными людьми на тему финансовой грамотности. У нас в гостях Юлия Александровна Филина, преподаватель, автор методик финансового просвещения для детей с расстройством аутистического спектра, город Санкт-Петербург. Юлия, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
3: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень приятно присутствовать в эфире сегодня.
2: Да, взаимно. Мы с вами уже общались на тему финансового просвещения для детей. И сегодня поговорим как раз про такую особенную целевую группу. Но, наверное, будет логично, если мы как раз и начнем с того, что опишем, в чем специфика, данных детей. И почему здесь традиционные подходы в финансовой грамотности, наверное, не совсем успешны. Да, вот давайте, наверное, немножко про это поговорим.
3: Да, конечно, соглашусь. Важно понимать, что обучение детей с данной нозологией, конечно же, отличается от стандартных программ по финансовой грамотности. Стандартные программы, они предусмотрены нашим, скажем так, да, и Министерством образования, если мы берем в ГОСовские программы, да, и Министерством финансов, которые тоже активно участвуют в формировании материалов. Все-таки стандартные программы включают в себя какую-то, во-первых, возрастную градацию, да, мы можем поделить четко первый, второй класс, третий, четвертый, отдельно можем взять там пятый, шестой, седьмой, отдельно восьмой, девятый, отдельно старшеклассников. Когда мы говорим про детей с аутизмом, то здесь не работает возрастная градация, мы отталкиваемся от базовых навыков, то есть это, наверное, такое одно из основных отличий. Это первый момент. Второй момент, конечно, отличие в самой методике преподавания, потому что само восприятие финансовой терминологии, восприятие денег у данной целевой группы отличается. Во-первых, абстрактные понятия довольно сложно объясняемы, да, то есть если, грубо говоря, дети нейротипичные, назовем их так, да, стандартно, могут видеть поведение своих родителей, что-то перенимать, какие-то личные примеры родителей прикладывать на свое финансовое поведение, то с детьми, у которых расстройство аутистического спектра, к сожалению, так работает не всегда, потому что очень много зависит от уровня его базовых каких-то бытовых навыков, зависит от того, есть, нет речи у ребенка. Есть дети, у которых, к сожалению, да, не присутствует речь и используются альтернативные средства коммуникации, поэтому вот здесь есть сложность еще в какой-то такой истории с объяснением терминологии, плюс дети с РАС, конечно же, это достаточно тревожные дети. И часто достаточно простые бытовые какие-то действия, которые мы производим с деньгами каждый день, например, поход в магазин, для такого ребенка может стать стрессовой ситуацией, которая будет вызывать у него высокий уровень тревожности. Многие родители сбегают, не ходят с такими детьми в магазин, может быть, кто-то стесняется. И мы вот в рамках своей методики, своей программы как раз-таки главной целью, главным результатом видим именно вот такую социализацию ребенка, чтобы он мог применить свои полученные у нас на курсе знания как раз-таки вот в такой простой бытовой ситуации. Вроде бы для нас кажется, что это простая ситуация, для детей это ну, такая прям достаточно долгая, сложная история. То есть если вкратце, то, конечно, да, у нас разные немножко цели. То есть если мы говорим про стандартные программы финансовой грамотности, то там есть речь про инвестирование, например, когда мы говорим про подростков, про какие-то сложные накопления, про сложные проценты, да, про более какие-то углубленные финансовые инструменты. Здесь мы в первую очередь делаем акцент на каких-то простых, понятных инструментах, которые помогут ребенку влиться в общество, помогут ему в дальнейшем совершать финансовые действия, управлять своими деньгами в том числе.
2: Ну, когда мы говорим про возраст, с которого стоит начинать финансовое просвещение, да, мы часто имеем в виду то, что в любом возрасте уже что-то мы можем применять. Когда мы говорим про детей с РАС, вот здесь есть ли эта нижняя граница, с которой, ну, наверное, более эффективно начинать работать, и с каких тем, с каких понятий стоит начинать, учитывая вот эти особенности, наверное, учитывая то, что... Ну, сложно выделить детей с расстройством аутистического спектра как какую-то группу, да, они все разные. И вот здесь, опять же, можем ли мы говорить про какую-то единую методику, или все-таки мы какие-то имеем общие, ну, инструменты, а методика строится, исходя вот из конкретного ребенка. Как это происходит?
3: Да, спасибо за вопрос. На самом деле здесь, наверное, не совсем правильно определять возраст. Когда мы говорим про детей с РАС, мы говорим в первую очередь про его освоение навыками определенными и навыками определенными. И, конечно, да, как я уже говорила, есть нет речь, насколько он владеет бытовыми навыками.

самостоятельно, ну или условно самостоятельно. Поэтому сначала вот такая первая ступень у ребенка это вот как какой-то быт, что-то очень простое, дальше уже как, ну, финансовые навыки это более сложное понятие. Поэтому это все индивидуально. Кто-то начинает в 10 лет, кто-то в 8, кто-то начинает в 15. И абсолютно все эти случаи, они ну, не являются какими-то там неправильными, потому что ну, нету, да, правильно и неправильно. Абсолютно верно, да, Василий сказал про подход. Здесь мы выстраиваем, конечно, индивидуальный подход. Выстраиваем индивидуальную, скажем так, траекторию развития каждого ребенка. Темы, которые мы лучше осваивать в первую очередь, безусловно, ну, как прикладные. То есть что такое деньги, номинал денег. Во-первых, ну, важно, чтобы дети, приходя там, в магазин, могли отличить 100-рублевую купюру от 1000. Не у всех детей, например, на момент начала нашего курса, мы начали в сентябре 2025 года, было понимание, да, то есть дети могли путать просто визуально купюру, то есть считать, они вроде как считают, потому что у нас в основном ребята это либо там 6-7 класс, есть чуть помладше, но в общем целом это дети, которые у них есть счет, это тоже важный бытовой навык, чтобы ребенок мог элементарно там 1 рубль от 100 рублей отличить. И вроде как счет у ребенка есть, но он не совсем может правильно высчитать, допустим, сдачу или там остаток на своем денежном счете. Вот, поэтому мы начинаем вот с таких простых, абсолютно понятных, ну вот, серии, как выглядят деньги, да, мы сюда же включили, как определить фальшивые, не фальшивые, потому что для таких детей вот тактильная история, сенсорная, она тоже имеет значение, то есть мы прям брали деньги, настоящие наши, разного номинала, мы водили пальцами, мы их там просвечивали, у нас закуплены даже были инфракрасные специальные аппарат, который проверяет подлинность, то есть да, что вот ты придешь в магазин, ты должен прийти с настоящей купюрой, ты должен ее не потерять по дороге и, в общем-то, понять, что если у тебя стоит хлеб 50 рублей, то ты должен еще сдачу высчитать. То есть очень многие застряли именно вот на вот этом этапе, ну, даже не застряли, а, ну, достаточно долго мы вот, формировали вот этот навык счета. Далее мы, конечно же, особое внимание уделили тем расходам, которые в семье происходят. То есть если доходы дети более-менее понимают, зарплата, там, многие из них получают пенсию по инвалидности, то здесь как-то у них вот это присутствует, да, что деньги куда-то там на карточку родителям или самому даже ребенку приходят, то, например, относительно расходов, что первостепенно, что нет. Да? То есть мы уже переходим к такой теме «нужно-не нужно», конечно, очень просто об этом говорили, что вот нужно купить еду, а там телефон, если остались деньги, условно говоря. Нужно купить себе ботинки зимой, а, например, там пятую пару джинсов, если там у тебя остались деньги, но лучше, например, куда-то положить в банк. И то есть такой момент. Мы много говорили про мошенников, про финансовых, что, ну, потому что действительно у детей, так же, как и взрослых, есть телефоны, звонят, пишут, поэтому, конечно, эти ребята в зоне риска, не бери трубку, это опасно. Какие-то такие базовые моменты мы проговаривали, то есть на самом деле. И все наши темы, они у нас выстроены так, чтобы в итоге выстроен был общий алгоритм вот такого похода в магазин, как поведенческая цепочка. Есть такое понятие как раз-таки в ABA-терапии, да, которая как раз да, у нас метод клинический, доказанный, который применяется для детей с расстройством аутистического спектра, когда мы делим вот такое большое сложное действие на несколько шагов, да, и то есть для того, чтобы пойти в магазин, мы должны понять, что нужно аккуратно обращаться с деньгами, там, убирать их в карман, то есть, вернее, изначально мы дома должны список написать, а потом убрать деньги, получить их от родителей, мы должны дойти до магазина безопасно, мы должны в этом магазине выбрать товар только по списку, ничего там больше не нужно, проверить срок годности. Вот это такое, да, достаточно тоже сложное действие,
посмотреть, там, чтобы и молоко у нас было свежее, и хлеб, чтобы был не там позавчерашний, а там вчерашний, сегодняшний, условно говоря. То мы должны пройти на кассу, либо самообслуживание, либо наличкой, получить сдачу обязательно, если это наличка, сложить все в пакет и пойти домой, донести сдачу родителям, передать. То есть такая сложная история, и все наши темы, они

0: к ней подкрепляются, и мы вот именно, да, это как некий итоговый результат. Но в первую очередь, конечно, да, я считаю, что вот номинал денег и какие-то расчеты.
1: Да, вы очень подробно описали как раз вот технологию совершения покупок. А если вот говорить про особенность методик, которые применяются при работе с детьми с раз, вот что еще можно выделить? Может быть, игровые форматы здесь должны преобладать, какие-то, не знаю, визуальные материалы. Что более, может быть, эффективно или что отлично от, ну, не знаю, условно стандартных методик, которые чаще применяют при формировании финансовой грамотности у детей?
0: Ну, огромное количество визуального материала, то есть, да, и при этом мы стараемся, чтобы наше визуальное подкрепление было максимально, да, изображение было похоже максимально на реалистичную, то есть не какую-то там, не знаю, булочку нарисованную, мультяшную, а это прям настоящий батон, чтобы это было, если какая-то карточная игра. То есть абсолютно такая, скажем так, тренировочное погружение в какие-то реалии. Мы используем оборудование, которое также у нас приближено к действительности. То есть у нас есть витрины, мы закупили. То есть для таких детей очень важно отработать в безопасной среде, да, вот эти навыки. Поэтому у нас витрины, экваринг, монетница, да, там специальный ящик для сдачи, как то, что там мы моделируем ситуацию, как будто ребенок пришел в магазин, мы ему все показываем, рассказываем. Понятное дело, да, что мы иногда даже какие-то продукты приносили свои, настоящие, ну, чтобы не просто там, грубо говоря, какая-нибудь там резиновая булка или там апельсин из дерева сделанный, да, что-то такое максимально приближенное. То есть мы тренируемся в безопасной среде на оборудовании, которое, понятно, что оно игрушечное, но оно максимально приближено к реальности. То есть вот это работает. И в основном, конечно, дети в школе не играют в магазин, да, это могут играть ребята, дошкольники в основном в детских садах, да, дети в школах в основном, конечно, в своих методиках используют больше таких, там есть и тестовые форматы и так далее. Здесь не работает, да, это какой-то в любом случае интерактив, и большое количество визуального подкрепления, карточек. Вообще у детей с РАС есть специальные карточки, ПЕКС-карточки называются. Они разработаны, есть. То есть карточка, которая используется у таких детей, в том числе есть карточки, связанные с деньгами.
1: А в чем их
0: Это такой...
1: особенность?
0: Слушайте, ну они, во-первых, они используются, когда мы... Есть такое понятие «социальная история», да, то есть это такая разработанная, скажем так, методика, когда мы ребенка погружаем в то, что он сейчас будет делать, что вот твой социальный навык, да, там мы идем с тобой в магазин, да, вот этот алгоритм рассказываем, сопровождаем. Они схематично рассказывают, например, если ребенок, ну я пример, да, приведу, например, если у ребенка в магазине во время магазина не хватило денег на покупку, он может отказаться. То есть вот с такими детьми нужно меньше слов, больше картинок, да, то есть предложение там 3-4 слова, условно говоря. То есть я сейчас очень много слов говорю в предложении, вот, поэтому мне прям очень сложно было. И когда мы, допустим, объясняем ребенку, мы можем показать ему вот эту картинку, там просто схематически нарисован, грубо говоря, человечек, да, и написано там отказаться, да, слово там, да, там, не знаю, какой-нибудь крестик. То есть это какая-то такая, знаете, схематическая визуальная составляющая, которую ребенок, видимо, там, да, на подкорке себя в мозгу фиксирует, и он может это потом воспроизвести.
1: Мы сейчас говорим, как выглядит этот процесс со стороны человека с расстройством аутистического спектра. А если говорить про людей, которые встречают клиентов, посетителей с раз, можем ли мы какие-то вот, ну, условно, там, не знаю, топ-5 или топ-10 рекомендаций дать, что делать или чего не делать для того, чтобы комфортно взаимодействовать с таким человеком?
0: На самом деле все зависит от ситуации. То есть, условно говоря, вот базовый пример. Мы ходим в магазин тренироваться с ребятами. Магазин, естественно, рядом с нашим помещением, да, вот наша комната, наш кабинет в бизнес-центре, рядом большой, ну, торговый комплекс, там есть крупный сетевой магазин. Там не так много людей, как раз-таки мы ходим дневное время, да, чтобы, ну, меньше, допустим, те дети стрессовали, плюс многие и так, в принципе, в магазин ходят. Вы знаете, я туда хожу как на работу. Два раза в неделю несколько просто детей. Партию сначала сотрудники магазина, они так, знаете, немножко косились, но никто не подходил, там ничего не говорил. Вот под конец уже ко мне тут в прошлый четверг подходит женщина, которая на кассе самообслуживания сидит, говорит: «Вы когда со следующей партии придете?» Я говорю: вторник, четверг. То есть на самом деле у людей, ну, если мы говорим, допустим, про сотрудников магазина, то они просто выполняют свою работу, и, поверьте, не вы первые, не вы последние. Таких детей и с разными абсолютно нозологиями в магазинах ходит много. И поэтому сейчас, например, я не вижу в магазинах какого-то там предосуждения или еще чего-то. То есть, ну, все спокойно, там, сотрудники отдельно, мы отдельно. Что касается, допустим, посетителей, то... Ну, вы знаете, даже если посетитель подойдет, да, или там сотрудник магазина что-то спросит, или там пытается помочь, с большой долей вероятности ребенок сразу, ну, как бы, да, немножко проигнорирует, потому что здесь же еще вопрос про восприятие, да. Поэтому мне кажется, что здесь максимально корректно, да, понятно, что пальцем показывать не надо, но только если, наверное, сам ребенок обратится, потому что, опять же, для многих может быть стрессом, когда к нему кто-то обращается.
1: Если говорить про то, что могут делать родители, как они могут помогать, потому что, когда мы говорим про навык, в том числе финансовой грамотности, да, он формируется не только от преподавателя, да, от наставника, но, естественно, от семьи, от тех моделей, которые в этой семье присутствуют. И вот можем ли мы дать, ну, какие-то рекомендации родителям, учитывая то, что родители, как никто, наверное, знают особенности своего ребенка, вот как ему помочь, как, может быть, придать ему чуть больше уверенность как раз вот в процессе взаимодействия с деньгами, что ему может помочь, или просто вот, собственно, наглядность, игровые форматы, максимальная подробность, ну, подробность с точки зрения, наверное, вот проигрывания ситуации. Я понял, что здесь не нужно большим количеством слов это объяснять, а скорее вот какими-то образами.
0: Да, абсолютно согласна с тем, что финансовая грамотность – это не про теорию, да, это больше про практику. На самом деле можно сколько угодно, да, там, теоретические знания, даже с игровыми форматами детям, да, любых категорий, да, там, и жизненных ситуаций рассказывать и преподавать. Но если дома родители не дадут ему карманные деньги, да, или в целом деньги не дадут, если мы говорим про детей сразу, там, не пойдут с ним в магазин, например, на первых порах, то вот обучение, оно будет, конечно же, очень малоэффективно, потому что, конечно, нужно уметь распоряжаться деньгами на примере денег. Поэтому самое главное, что должны сделать родители, это как бы доверить своему ребенку деньги. Для детей сразу важно постоянно проговаривать и постоянно добиваться включенности ребенка. У них есть такая особенность, что, например, там дали деньги, он там взял и все, да, ребенок отключился. То есть его постоянно держать в тонусе, задавать вопросы. Опять же, да, много слов не нужно. Там, куда мы идем, напомни. Контролировать, допустим, написание списка продуктов. Или, например, если мы говорим про какие-то накопления, там, да, вот есть реальный пример ребенка, который там копил на день рождения, накопил, пригласил своих друзей, но там родители постоянно включали его в процесс, что вот мы тебе дали карманные деньги. То есть там вообще практически как с нейротипичным ребенком выстраивалась работа, потому что функционал ребенка мог позволить, да, его ресурс, да, такой подход. Вот, да, все разные. Кроме родителей, никто ребенка своего лучше не знает, но в первую очередь, конечно, постоянство. Если дело касается деньгами, это, конечно, системный труд. То есть нужно постоянно, каждодневно с ребенком заниматься. Это не то, что мы один раз сходили в магазин, и он запомнил. Нет. С такими детьми это может длиться годами. И это тоже нормально, ничего в этом такого, да, страшного нету. То есть мы просто своим трудом постоянно ребенка поддерживаем. Ну и, конечно, на бытовом уровне, допустим, та же самая оплата коммунальных платежей. Да? То есть мы, например, делали акцент, что вот есть ежемесячные расходы, да, в том числе вот на квартиру. Свет, электричество, вода, это нужно платить, иначе у тебя их отключат. Мы так объясняли. И Мало просто объяснять, нужно взять эту квитанцию, открыть, например, интернет-банк или сходить с ним в ближайшее там отделение, где принимают оплату, да, и оплатить, чтобы ребенок понял, что вот квитанция, вот деньги, оплата, да, то есть вот так через такую практику действовать.
1: Что мы можем порекомендовать в плане конкретных инструментов или материалов, ресурсов и для родителей, наверное, и для педагогов, кто взаимодействует с данной категорией, с чего начать, что почитать, что где подчеркнуть, может быть, и, там, посмотреть эти методики, ознакомиться с ними.
0: Да, на самом деле достаточно мало материалов. То есть мы столкнулись с тем, что какие-то материалы мы просто сами адаптируем. Да, берем какой-то, допустим, материал, который был разработан для нейротипичного ребенка, и мы его, ну, скажем так, не то что упрощаем, мы его адаптируем, да, там, перерабатываем под детей с раз. Хорошо, таким ребятам заходят, например, ролики, ну, из серии там «Смешарики», «Простоквашино», «Финансовая грамотность». Потому что это знакомые для большинства детей герои, они их знают, и можно посмотреть, например, такой ролик, потому что все равно дети смотрят, да, там какие-то мультики, и все равно у всех есть гаджеты. Можно посмотреть, обсудить какой-то момент, да, тем более, что да, в обоих вот таких мультфильмах, в общем-то, достаточно серьезные, да, затрагиваются темы, да, то есть можно пойти, если, допустим, у ребенка нету вот этой сенсорной перегрузки, да, ему там не страшно слушать звук с компьютера, то можно пойти такой момент. Второй момент, есть ребята, которым, наоборот, интересно какие-то книжки посмотреть. Вы знаете, сейчас огромное количество литературы, даже там с окошками, что-то такое, да, на тему денег, энциклопедии. Ну, то есть, единственное, что, да, текста меньше, больше картинок, да, и сами мы тоже сопровождаем свою речь меньшим количеством там эпитетов, метафор, всего остального. Оборудование, да, играем дома, проговариваем. Хорошо заходят разные настолки. Понятно, что не стоит с ребенком играть, там, не знаю, в монополию денежный поток сразу, но сейчас очень много настольных игр на основе игры в магазин, например. Да? То есть, если нет возможности купить, там, не знаю, тренировочную витрину, потому что такая витрина стоит, да, там 5, 6, 7 тысяч рублей, как бы такая красивая, большая, да, и сразу много оборудования, то можно пытаться выстроить какими-то вот такими, да, методами. На самом деле, родители, у которых есть такие дети и педагоги, которые с такими работают, сами все прекрасно понимают и умеют, да, перестраивать материалы, которые, допустим, для нейротипичных детей, вот для детей этой целевой группы.
1: Ну, то есть получается, что можно использовать популярные мультики на тему финансовой
0: Да,
1: грамотности,
0: конечно.
1: а вот ну, каких-то прям адаптированных методик, которые можно рекомендовать в большинстве ситуаций, их просто по сути нет, да, то есть тут нужно.
0: По сути, да, чтобы вот просто взять, да, вот целиком всю методику и перенести, вот здесь есть сложность на самом деле, да, то есть и мы, и коллеги наши, мы так немножечко по крупицам собираем эту информацию. Опять же, да, мы понимаем, что аутизм абсолютно разный. И то, что одному ребенку зайдет, для другого может вызвать стресс и тревожность. Поэтому индивидуальный подход, здесь все абсолютно в таком формате индивидуальном. В общем-то, поэтому и мало материалов, потому что очень сложно унифицировать, в принципе, материалы, да, потому что вот такая особенность группы.
1: Ну да, безусловно, и границы, наверное, применимости здесь очень разные. Да, для кого-то, наверное, уже будет достижением как раз освоить технологию приобретения продуктов в магазине, да, а кто-то, наверное, вполне себе может и инвестированием заниматься и делать это успешно, просто, может быть, не совсем типичным, наверное, для условно, да, нейротипичного человека, извините за тавтологию, способом. Спасибо вам большое, что поделились методиками, да, практикой того, как это происходит с вашими детьми. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Юлия Александровна Филь, Васильевна, преподаватель из Санкт-Петербурга, автор методик финансового просвещения для детей СРАС. Будем рады еще раз пригласить вас в эфир, может быть, спустя какое-то время, и узнать новый опыт, новые кейсы, что происходит в этом направлении. Спасибо еще раз, было очень интересно.
0: Спасибо большое, взаимно. Буду рада прийти еще раз.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас на связи психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
5: Здравствуйте, Наталья.
4: Очень рада снова вас слышать. И мы будем очень рады снова услышать про транзактный анализ, потому что направление безумно интересное. И сегодня мы хотим поговорить о транзакциях. Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
5: Я тоже рада быть с вами снова и рада, что транзактный анализ вызывает такой интерес и у вас, Наталья, и у слушателей. Поэтому с удовольствием поделюсь теми знаниями, которыми обладаю. Транзактный анализ называется так именно потому, что Эрик Берн, основатель транзактного анализа, ввел понятие транзакции. Транзакции, иными словами, это единицы коммуникации. И под транзакциями понимаются не только то, что мы говорим, а то, как мы говорим и что мы при этом делаем. Так называемая невербальная коммуникация. То есть жесты, интонация, мимика, поза, положение тела, я имею в виду, да, и разные другие невербальные средства, которые мы используем для того, чтобы донести собеседнику то, что мы хотим ему сказать.
4: То есть все эти моменты, они влияют именно на взаимоотношения людей и на то, как люди понимают друг друга.
5: Как они слышат, как они воспринимают информацию друг от друга, как они ее интерпретируют. Потому что мы можем получить одно сообщение, а в нем будет скрыто какое-то другое сообщение. Да? И вот целиком то, что хочет донести человек, и называется транзакцией. Вот вы сейчас задавали мне вопрос. Это тоже определенный вид транзакции. Чуть позже расскажу, какие вообще бывают виды. Да? И то, как мы сейчас с вами взаимодействуем, мы обмениваемся транзакциями. И если говорить о том, что делает транзактный аналитик или психотерапевт в модальности транзактный анализ или психолог в модальности транзактный анализ, он как раз анализирует то, что один участник коммуникации говорит и делает при этом, и другой участник коммуникации говорит и делает при этом.
4: Любой вид взаимодействия между людьми — это транзакция.
5: Даже молчание, представляете, Наталья?
4: А тогда расскажите нам о видах транзакций, чтобы мы вот поняли все это.
5: Существует огромное количество транзакций, их больше 50, и все мы, конечно, не успеем здесь охватить, но есть самые яркие и самые распространенные, которые используют люди в своей коммуникации. Вот о них мы сегодня и поговорим. И первый вид транзакции — как раз то, что мы сейчас с вами делаем, это называется параллельные транзакции. Это транзакции, которые направлены от эго-состояния одного участника коммуникации к такому же эго-состоянию другого участника коммуникации. Ну, например, из взрослого во взрослое. Вы у меня спрашиваете, что такое транзакции, а я вам из своего взрослого эго-состояния даю определение, что такое транзакции. Вы у меня спрашиваете, например, в который час, я вам говорю, сейчас такое-то время. Такой вид коммуникации и называется параллельные транзакции. Самые бесконфликтные, так скажем, транзакции — это параллельные, когда происходит такой прямой диалог. Они могут быть не только из взрослого во взрослое, они могут быть также из родительского эго-состояния, допустим, в детское эго-состояние, или из детского эго-состояния в родительское. Но задача именно в том, чтобы собеседник ответил из соответствующего экосостояния. То есть вот куда вы направляете транзакцию, оттуда вы получаете ответ. Стимул — реакция, стимул — отклик. Да? Вот тогда это будет параллельная транзакция. Ну, например, если говорить о каком-то бытовой ситуации, допустим, вам нужна чашка чая, вы просите у собеседника, можешь ли ты налить мне чашку чая. Да? Это немного коммуникации с детского эго-состояния, из потребности позаботиться обо мне. А другой из родительского эго-состояния говорит вам, конечно, дорогая, я налью тебе чашку чая, и делает это. Параллельные транзакции, они немного скучны для бытовой жизни, потому что не имеют никакого скрытого подтекста, в них не за что как бы зацепиться партнеру. Поэтому они не вызывают конфликтов.
4: Можно ли вообще существовать вот в параллельных таких транзакциях в своей семье, например?
5: Было бы здорово. Я соглашусь с вами, что это такая модель здоровых отношений, когда мы открыто говорим о своих потребностях, когда мы используем открыто то эго-состояние, в котором находимся, да, и другой готов открыто откликаться на удовлетворение наших потребностей. И все вот как-то ровно, гладко, и, может быть, для некоторых это выглядит немного скучно, потому что предсказуемо. Ну, там, например, партнер спрашивает, почему ты сегодня не ответил на телефонный звонок, а другой партнер говорит, я не ответил, потому что был занят. Вот вам, пожалуйста, транзакция из взрослого во взрослое. Никаких обид, никаких претензий, все так по-взрослому.
6: Будет не хватать эмоций, да?
5: Есть такое, да. Вот я не раз сказала про то, что некоторым кажется, что для некоторых это выглядит как-то скучно, как будто нет драмы. И действительно, это так. В транзакциях, параллельных транзакциях, драма отсутствует, потому что люди общаются открыто. И в то же время это невозможно общаться только параллельными транзакциями. Наверное, мир был бы у нас идеальный, если бы мы все были в контакте со своими потребностями и открыто их выражали. Зачастую люди сталкиваются с тем, что они испытывают какие-то трудности в проявлении себя и своих потребностей, в заявлении о своих потребностях. Поэтому используют, как мы говорили ранее, игры, а игры — это всегда не параллельные транзакции.
6: То есть получается, что здесь очень важно, чтобы человек был сам перед собой честен. Только в этом случае могут быть параллельные транзакции.
5: Именно так. Если человек сам осознает свои внутренние ощущения, осознает чувства, потребности, мысли, то тогда он может открыто говорить об этом, и это будут параллельные транзакции. В то же время у нас нет гарантии, что другой собеседник услышит эту транзакцию как параллельную, а не какую-то другую, и не ответит нам из другого эго-состояния, таким образом нарушив эту параллель. Мы не можем отвечать за то, как другой проинтерпретирует наши слова, и он может услышать то, что мы на самом деле не имели в виду.
6: Угу. Ну, тогда мы плавно перешли, наверное, к следующему виду транзакций.
5: Угу. Это транзакции, которые носят название «пересекающиеся». И в названии уже понятно, что один участник коммуникации использует транзакцию из, например, взрослого во взрослый, а другой пересекает, то есть не поддерживает эту коммуникацию, а прерывает ее, можно даже так сказать. Например, используя свое родительское эго-состояние и детское эго-состояние в ответ на отклик из взрослого. Приведу пример, может быть, это станет чуть яснее. Допустим, вы у меня можете спросить, который час, а я могу очень сильно волноваться из-за того, что я опоздала на встречу, и интерпретировать ваш вопрос как осуждение и ответить, допустим, из своего детского эго-состояния, что мне так стыдно, что я опоздала, простите меня, пожалуйста, да, время уже такое позднее, извините, простите, и так множество извинений из детского эго-состояния. То есть коммуникация продолжает существовать. Это не значит, что есть конфликт, но это значит, что мы с вами как будто на разных волнах. Вы в своем взрослом эго-состоянии, а я в ребенке.
6: Есть такая фраза, говорят, там, я к нему вроде по-хорошему, да, обратился, хотел как бы одно, а получилось другое. Это вот как раз, наверное, иллюстрация вот таких транзакций, да?
5: Это как раз хорошая иллюстрация того, что люди находятся на разных уровнях общения, происходит мискоммуникация, и в транзактном анализе это означает, что оба собеседника находятся в разных эго-состояниях и не совсем понимают, в каком эго-состоянии находится другой.
6: То есть именно вот из-за таких транзакций происходят конфликты, да?
5: Ну, если ориентироваться на тот пример, который я привела, то, может быть, и не будет конфликта. Я там попрошу у вас 100 000 раз извинения, вы мне скажете из родителя, да что вы, не переживайте, Алена, все в порядке сейчас, вы не сильно опоздали, и я как-то смогу нормализовать свой эмоциональный фон и вернуться во взрослое эго-состояние, и мы продолжим с вами беседу. Никакого конфликта не будет. Однако, конечно, это зависит от уровня внутреннего стресса. Некоторые люди испытывают очень большой стресс, когда опаздывают. Это напоминает им о каком-то травматичном опыте в прошлом. Происходит такой даже в некоторой степени эмоциональный регресс или флешбеки, связанные с травматичным опытом в прошлом. И тогда даже простого вашего из взрослого или родителя разрешения мне будет недостаточно, и я все равно буду чувствовать свою вину, чувствовать стыд, волноваться, не иметь возможности что-то сказать, ответить на ваши вопросы. Да? И, возможно, у нас не будет конфликта, но у нас и не будет прямой коммуникации. Каждый из нас будет испытывать свою трудность в том, что контакт будет отсутствовать.
6: А в каких случаях возникают именно конфликты?
5: Например, при пересекающихся транзакциях, когда собеседник использует свое родительское эго-состояние, а именно своего критикующего родителя в ответ на отклик собеседника из взрослого эго-состояния. Например, вы мне можете спросить тот же самый банальный который час вопрос, а я вам из своего родителя скажу, сколько можно задавать мне этот дурацкий вопрос? Я уже устала отвечать вам бесконечно. Купите уже себе часы, и хватит мне задавать эти вопросы. И вообще я не отвечаю за то, чтобы вы были в курсе, который час. Или что-то такое нападающее, агрессивное, обесценивающее. Сейчас очень часто в психологии используется термин «абьюз», да, такое психологическое насилие. Да, вот когда мы используем критикующего родителя, здесь есть элемент абьюзивных отношений. Да, вот в таком случае, конечно, наш с вами диалог может перейти в конфликт, потому что вы можете мне пересечь мою транзакцию из вашего родительского эго-состояния и быть возмущенной тем, что я так грубо вам ответила. Да, и это будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из нас не вернется во взрослое эго-состояние или кто-то не вмешается для того, чтобы урегулировать этот возникший накал страстей.
6: Угу. А конфликт, получается, он завершается всегда именно потому, что кто-то переходит во взрослое состояние, да?
5: Конфликт можно завершить либо разрывом контакта совсем. Нельзя назвать это разрешением конфликта, это скорее избегание конфликта, избегание разрешение конфликта, если даже так выразиться. Именно разрешение конфликта, я согласна с вами, возможно, когда кто-либо из партнеров готов перейти во взрослое эго-состояние для того, чтобы проанализировать то, что происходит, для того, чтобы использовать свое критическое мышление и искать выходы, искать способы выйти из этого конфликта. Пока участники конфликта находятся в родительских эго-состояниях или в детских эго-состояниях, или один в родителе, другой в ребенке, конфликт может продолжаться очень долго. И есть скрытые конфликты, когда люди не говорят о том, что не выясняют открыто отношения, не говорят о своих претензиях открыто. Но это все равно подразумевается, потому что происходят вот эти пересекающиеся транзакции, которые и приводят к ухудшению ситуации.
6: Но вот если проанализировать открытый конфликт, это яркие эмоции, да, и люди вот ругаются, конфликтуют, пока у них есть эти эмоции яркие, то есть находятся в невзрослом состоянии, да, и в принципе получается, что во взрослое состояние кто-то один может перейти только тогда, когда накал страстей, да, вот эти эмоции, они немного улягутся. Потому что, я так понимаю, что достаточно сложно все-таки перейти, да, из состояния, например, ребенка, какого-то капризного, например, да, или контролирующего родителя, взять и перейти во взрослое состояние. То есть это не по щелчку происходит, то есть должны какие-то эмоции уйти, отжиться, да, как бы как вообще это происходит?
5: Если говорить о психотерапевтическом процессе, то у психолога, безусловно, есть разные инструменты, помогающие человеку, напротив, перейти из родительского или детского эго-состояния, вернуться во взрослое. Если говорить о бытовых ситуациях, то, безусловно, не обладая такими инструментами, не осознавая своих внутренних процессов, человек зачастую бессознательно действует и действительно проигрывает какую-то игру, получает расплату и тогда уже возвращается во взрослое эго-состояние и продолжает функционирование в жизни. Если говорить про эти инструменты, например, очень полезным является вопрос, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, когда обсуждали игры, это что сейчас происходит? Это вопрос, который позволяет включиться нашему критическому мышлению, активизировать участки, более поздние участки коры головного мозга, и таким образом остановить вот тот накал эмоциональный, о котором вы говорите. Такой, казалось бы, простой вопрос. А также еще один очень хороший и полезный вопрос, который вы можете задать себе в момент такого сильного эмоционального накала, это как чувства, которые я сейчас испытываю, помогают мне. Дело в том, что так создано природой, что наши чувства должны нам помогать. И в разных критических ситуациях выражение того или иного чувства способствует выходу из этой ситуации, преодолению этой ситуации. Не все чувства помогают нам, а это значит, что имеет место элемент игры. И если наши чувства в моменте нам не помогают, значит, это не совсем то чувство, которое мы испытываем. Звучит немного запутанно, может быть, я поясню. Наши чувства способны нам помогать, вообще созданы нам помогать. Если они не помогают, значит, имеет место игра, а значит, имеет место рэкетные чувства, о которых мы говорили в прошлый раз. И вот такой вопрос, насколько мне помогает то, что я сейчас чувствую. Например, вы в ярости, вы раздражены, в злости, или вы напуганы в контакте с собеседником, и вы можете в какой-то момент задать себе такой простой вопрос вслух или про себя, как то, что я сейчас чувствую, помогает мне в этой ситуации. И если не помогает, значит, что-то спрятано, какое-то аутентичное чувство спрятано, и нет выхода этому чувству. Ну вот опять же, вернувшись к вопросу, который час, к примеру, который я приводила вам раньше, если я испытываю стыд, мне неловко, я, возможно, в чувстве вины за то, что я опоздала, то эти чувства мне никак не помогают в этой ситуации выйти. Я могу еще больше и больше испытывать эти чувства и как бы запутываться в них. И значит, эти чувства замещающие или рэкетные, как их принято называть в транзактном анализе, опять же, руководствуясь логикой, значит, там есть какое-то аутентичное чувство, которое я испытываю, к которому нет выхода. Например, я могу испытать страх, что вы откажетесь работать со мной, раз я такая не пунктуальная. Или еще более аутентичное чувство, как мне кажется, в этой ситуации, я могу испытывать печаль. Мне может быть жаль, что так получилось. И если я искренне выражу это чувство, я скажу: «Наталь, мне так жаль, что я опоздала, и у нас теперь меньше времени», то это поможет мне выйти из этой ситуации и вернуться во взрослое эго-состояние.
6: Угу.
5: Я думаю, что страх в этом случае, Наталья, будет даже рэкетом больше, чем аутентичным чувством.
6: Ну да, потому что, по большому счету, он не выражает и не помогает. Да? То есть есть же люди, которые регулярно опаздывают, ну вот это прям их система, при этом они каждый раз дергаются, нервничают, беспокоятся, им вроде как стыдно и неудобно, ну, по крайней мере, как они говорят, да, но, по сути, ситуация из года в год не меняется. То есть, значит, люди сами себе не признаются в каких-то настоящих чувствах, испытывают какие-то вот эти замещающие.
5: Да, и могут застревать в этих замещающих чувствах и годами их проживать, так и не понимая, что на самом деле они испытывают в этот момент. Если нет осознания, то и нет пространства для выражения этого чувства. И сценарий повторяется снова и снова. Человек проигрывает одну и ту же ситуацию, пока не дойдет до осознания, что же на самом деле он чувствует.
6: Если нас сейчас слушают люди, которые регулярно опаздывают, да, и никак у них не получается с этим что-то сделать, что мы порекомендуем? Попробовать проанализировать свои реальные чувства в такой вот ситуации?
5: Я думаю, да, было бы здорово попробовать услышать, что я чувствую на самом деле, и подумать, зачем? Зачем мне нужно повторять эту ситуацию снова и снова? Зачем мне чувствовать стыд и вину снова и снова или страх снова и снова? Тогда можно понять, какой смысл у этой игры. Потому что я думаю, что это игровое поведение, опаздывать, особенно на важные встречи, как будто подставлять себя. И здесь есть элемент транзакции из детского эго-состояния, скорее всего. Такой ребенок, который как будто захватывает взрослое эго-состояние человека, и взрослый нейтрализуется жизнью человека, управляет маленький ребенок. Это странно, правда? Если бы маленькие дети ходили на работу и отвечали бы за взрослую, несли бы взрослую ответственность за взрослую жизнь, я думаю, что это было бы странно.
6: О каком виде транзакции мы еще успеем сегодня поговорить?
5: Очень распространенный вид транзакций, который используют люди в коммуникации, это скрытые транзакции. Это как раз то, что вы, Наталья, упомянули в начале передачи про интерпретацию. Вроде там ничего и не было, но я что-то такое услышал. И вот здесь возникает вопрос, а действительно ли не было? Или что-то такое было, но оно было скрыто, не звучало явно, но звучало в теле, например, или звучало в интонации, или в мимике, в жестах, или подразумевалось. Вот когда речь идет о каком-то скрытом смысле, мы используем скрытые транзакции. И здесь популярный в психологии на данный момент термин — это газлайтинг. Слышали о таком?
6: Да.
5: Вы сейчас привели пример скрытой транзакции. Ваше многозначное «да» — это как раз яркий тому пример.
6: Ага, разъясните для меня.
5: На самом деле вы имеете в виду гораздо больше, чем просто «да». Ваше «да» сейчас такое очень многозначное.

0: Это пример скрытой транзакции.
1: Ну да, потому что я сталкивалась с газлайтингом, то есть у меня в этом много эмоций и много того, что я могла бы да, сказать, но вот это все умещаю просто в «да», да, то есть вот это имеется в виду.
0: И многозначный выдох. Как раз выдох и является элементом, который показывает скрытый уровень транзакции, то есть такой психологический уровень. На социальном уровне вы говорите «да», вы знаете что-то о газлайтинге, но ваш выдох из на психологическом уровне из, похоже, детского эго-состояния, могу ошибаться, не вижу вас, в этом есть трудности, потому что транзактный аналитик все-таки использует зрительный контакт для того, чтобы анализировать транзакции, не только на слух, и интуитивно воспринимает. Поэтому могу ошибаться. Но все-таки есть ощущение, что это «да», было из детского эго-состояния.
1: Возможно. Интересно. Приведете какие-нибудь еще примеры скрытые?
0: Да, конечно. Допустим, муж задерживается с работы, и жена задает ему вопрос, который час. Но на самом деле это только звучит как который час, но подразумевает, что я уже устала бесконечно ждать тебя с твоей работы или с твоих гулянок, и ты бесконечно опаздываешь, или тебе вообще безразлично, что происходит в семье, тебя никогда нет дома. И вот это «который час» может звучать в интонации или во взгляде. Это может быть какой-то агрессивный взгляд, или это может быть какой-то очень печальный, депрессивный взгляд, депрессивная интонация о том, как эта женщина устала от своего мужа и его бесконечных опозданий или отсутствия. И тогда вот этот «который час» — это социальный уровень. Он может ей ответить, конечно, время 2 часа ночи, дорогая, но на самом деле он будет подразумевать совсем другое. Да? Как-то мне надоело со своими вопросами, например, который час. Он может это озвучить, и тогда это перейдет на пересекающуюся транзакцию, перейдет на конфликт. А может также изображать параллельную транзакцию, отвечая ей на вопрос, но подразумевая что-то другое. И вот здесь имеет место скрытые конфликты, когда люди открыто не проясняют, что им не нравится, да, но при этом они предполагают, что другой догадается, а другой или не догадывается, или делает вид, что не догадывается. И тогда конфликты действительно усложняются, сама коммуникация усложняется.
1: То есть здесь как раз вот это накопление обид.
0: Накопление обид, а также страх говорить открыто о том, что чувствуешь на самом деле, или открыто прояснять какие-то трудности, что-то, что не нравится, или что-то, что напрягает, пугает и так далее. Здесь мы имеем дело как раз с внутренними запретами того, кто использует скрытые транзакции. Люди в кабинете у психотерапевта очень часто используют скрытые транзакции на вопрос, как вы себя чувствуете. Чаще всего я слышу «нормально», но это сказано так, что совсем не выглядит как нормально. И тогда мне приходится анализировать и отражать собеседнику, что то, что вы говорите «нормально», не выглядит как нормально. Вы говорите об этом со слезами на глазах, или вы говорите об этом, а ваши руки трясутся нервно, или вы там покусываете губы. То есть это не выглядит как... То, что вы говорите, не соответствует тому, как вы это делаете. И тогда человек начинает понимать, что у него есть какие-то внутренние ограничения, не позволяющие ему говорить открыто о том, что он чувствует, что он думает, что он хочет делать или не хочет делать. Это и есть транзактный анализ.
1: За эту передачу мы успели разобрать 3 транзакции. Насколько я понимаю, их еще очень много.
0: Да, действительно много.
1: Я надеюсь, что мы разберем их еще в следующих передачах. Спасибо вам большое за интересную беседу.
0: И вам большое спасибо за интересные вопросы, которые помогли нам углубиться и разобрать эту тему так детально.
1: Напомню, с нами была психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Всего доброго, дорогие друзья, до новых встреч.
0: До свидания, всего доброго.
2: Разговор с психологом.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам хоть...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоудаун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуеве был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающий маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов Мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Конзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я не зрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая

0: Появился компьютер, так и начал увлекаться.
1: Сколько вам было лет?
0: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал. А вот как вот это сделать? А как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересно было профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование. Писал для ВК статьи для внутреннего пользования. И в частности, и на доступность, и на общие темы. И плюс, как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организации, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
1: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
0: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
1: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
0: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
0: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно, используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
1: Движению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
0: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
1: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
0: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть, такие вот бытовые прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
1: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам Телеграма.
0: Ну да, который уже на СНГ.
1: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
0: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютером и с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
1: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности, или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
0: Это в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
1: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
0: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
1: Монтировать умеете,
0: монтировать,
1: да?
0: Монтировать, конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
1: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу. атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю,

0: Заметочки, на которые вы ориентируетесь.
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
0: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
1: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
0: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
1: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
0: Что это за блогеры?
1: Проект Тифломир, каталог Ираида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
0: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
1: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречи с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
0: База в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
1: База навигации, в принципе, независящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какая-то база ориентирования.
0: Где вас этому, кстати, научили и кто?
1: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
0: Не в школе это было,
1: не
0: да?
1: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячим. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
0: Любой навигатор, да?
1: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
0: А какими, кстати, вот, да, не спросила в целом вот в разные периоды своей жизни,

0: Вы пользовались навигаторами.
1: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится. Но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
0: Что там каких... учли, да, разработчики?
1: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, которым я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
0: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
1: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go Dev.
1: Вот оно.
2: Где я? Точность. 2, местность 5 километров, кнопка. Завод. Волца и Кубовского 52, 1 МНСК.
1: Вот он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского 52.
0: Адрес нашей студии, да.
1: Да, он как раз... все это рассказал. Мы нажимаем местность.
0: Двойным касанием, да?
1: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
2: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
1: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке.
2: Sync Assistant Go Dev.
1: И...
2: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
1: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
2: Карты. Поиск-карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
1: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
0: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно называется?
1: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
0: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
1: Вы? Конечно. Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим нашу остановку Запад-4, то есть я ее написал, Запад-4 остановка, теперь...
2: Запад-4, 76, остановка общественного транспорта, улица Якубовского.
1: Вот. Там было 75, и тут 76 метров. Ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и...
2: Запад-4.
1: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
2: Расписание, вкладка, автобус 121 до автостоянка, ближайший 3 минуты.
1: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такого увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажет.
2: Автобус 116, до Малиновка 8, ближайшие 4 минуты.
1: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой-то номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
0: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да?
1: Да.
0: Абсолютно любому человеку.
1: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
0: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
1: Тут дело удобства. вас, скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, ближайшие остановки. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и какому-то подъезду идешь.
0: Ну, вот такие нюансы.
1: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложение. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще и вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
0: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
1: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
2: Osmond.
1: Osmond.
2: Карта привязана к местоположению, кнопка.
1: И вот у нас
2: голоса «Осмотреться вокруг».
1: Кнопка «Осмотреться вокруг».
0: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
1: сверху
0: понятно?
1: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
0: Двойным касанием.
1: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились куча-куча точек.
2: Промышленная зона вытворчая подприемства светлоприбор 37.
1: Промышленная зона вытворчая подприемства светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть, если я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
0: Как компас, да?
1: Как
0: так?
1: Компас, как будто бы. И вот, он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
0: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
1: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
0: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
1: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
0: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы понимали нас люди не из Минска.
1: Если по дорогам смотреть, это примерно примерно 6 километров. Вот. И мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
0: Ночью романтично идти, ночью очень, под звездами. Да, да, да.
1: Нет,
0: расстояние.
1: На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью. Больше нигде такого не было.
0: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
1: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать. Но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
0: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
1: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
0: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
1: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект Тифломир, в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также IT на ощупь, Равин Доул, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
0: И это все каналы в Телеграме, да?
1: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
0: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
1: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебя может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
0: И маршрут дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
1: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещение, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
0: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
1: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
0: И это важно, правда?
1: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
0: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
1: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прямо звукомонтаж можешь такое. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств, потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
0: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
1: Телеграм-канал «Навигаторская Григория», подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
0: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Из регионов.
3: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
4: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
3: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
4: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнует. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном. Есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую для баяниста, для инструменталиста, но и привил любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет. Я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11. Ныне это детская школа искусств номер 6. Я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью. Это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теории музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композиции. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки, Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я, когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет существующие слуховые данные. И вот она собственноручно эту систему сама освоила, познакомила меня с композитором незрячим из Башкирии, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых. Светлая ему память, был такой замечательный композитор и человек, Салават Ахмадеевич Низамеддинов, который, собственно говоря, начал мне давать азы этой нотной системы Брайля. Ну, дальше я уже продолжил ее изучать самостоятельно по определенным руководствам. И благодаря, в общем, таким людям я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше, волей судьбы, я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров «Хиблогерзмава» в прошлом году.
3: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
4: Ну, хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, угу. Так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был, так же, как и на «Щелкунчике» в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом, иллюстратором. А во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы. Но ее нужно было как исполнить?
3: Чтение с листа, как
4: говорят. Ну, типа чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было. Это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
3: А целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
4: Ну, что тут сказать. Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
3: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
4: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого…
3: Нужно... Вышел, поиграл.
4: Вышел, да, поиграл, да. Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто, да, их поешь, человек поет, и ты играешь. Да-да-да-да-да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романсов, арий и прочее, где нужно знать...
3: Много нюансов
4: различных. Много нюансов, да, надо знать. А если уж о хоровых партитурах, то вообще, то есть надо знать каждый голос,
3: партию,
4: там,
3: да,
4: что вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, солнечного характера, да. Очень такой изящный в стиле рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещей в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: Второй тур, там вот как раз-таки была ваша долгожданная пиковая дама, да. Значит, они решили, что, видимо, концертмейстера щадить не стоит с исполнением оперных сцен, что надо испытывать дальше. И там был предложен список оперных сцен, значит, на выбор. То есть можно, конечно, было это тоже с листа спокойно почитать. Я так, насколько понял, многие делали. Но понятно, что я по-другому поступить не мог, кроме как это все выучить наизусть. Было то же самое, что и на отборочном туре. Надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот. Или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Леварсена Герзмау. Она как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Это был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые сочинил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была, и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также, но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: Первое место. Первое место. С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

и школы, компанией веселой мы в парк бежали раннею весной. И в круг

0: навстречу с давним другом. Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
1: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск называется «Поют актеры театра». Ведь сейчас идет год театра, и я думаю, что не лишним будет вспомнить певших или поющих сейчас актеров театра. Конечно, все они снимались в кино. Большинство актеров театральных снимаются в кино, кто-то больше, кто-то меньше. Но раз сейчас год театра, говорим об актерах как о театральных. Итак, начнем с Андрея Александровича Миронова. Он родился в актерской семье. Родители Мария Миронова и Александр Минакер, известный дуэт эстрадный. И в 1962 году Андрей окончил театральное училище имени Щукина. И с 1962 по 1987 год служил в театре «Сатиры». Наверное, служил бы он там и дольше, но, к сожалению, скоропостижно скончался в 1987 году. Во время спектакля ему стало плохо, он отыграл свою роль и потом, уже не приходя в сознание, скончался. Так что почти на сцене. О киноролях, я думаю, вы знаете, а вот в театре Андрей Миронов играл роли в спектаклях по произведениям Маяковского, Островского Александра Николаевича, Мольера, Бомарше, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, Грибоедова, Твардовского, Селлинджера и других. В кино было сыграно более 80 ролей, и, конечно, Андрей Миронов много пел вне театра и кино. Если песни были просто эстрадными, все равно Андрей Миронов добавлял какую-то актерскую нотку, что-то какие-то слова, какие-то шутки вставлял. В общем, он играл в песни. И для сегодняшней программы я выбрал песню, которая называется «Я выхожу на сцену». Музыка Яна Френкеля, стихи Роберта Рождественского. Поет Андрей Миронов.
3: Миг наступил бесценный, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю. Все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю. Все, что смогу, спою. Так уж актер устроен. Радуясь или скорбя, он оставляет в роли часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь.

0: страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль.
1: Ну вот вы слышали, наверное, можно назвать работы, лучше назвать судьбой. Я думаю, что эта фраза подходит ко всем сегодняшним героям, да и к большинству театральных актеров. Следующий наш герой – Михаил Сергеевич Боярский. Тоже актерская семья, родители – актеры, два дяди – актеры, старший брат – актер. А вот чего я не знал, что Михаил Боярский учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Поэтому, наверное, не чужда ему музыка, и он часто поет тоже вне театра и кино. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Еще учась, сыграл в Ленинградском театре Ленинского комсомола Д'Артаньяна и в мюзикле «Овода». Так что вот роль Д'Артаньяна в кино была, наверное, не случайной. Служил Михаил Сергеевич в Ленинградском театре Ленсовета. Играл в спектаклях по произведениям Володина, Арбузова, Салтыкова-Щедрина, Брехта, де Филиппо. А в 1986 году создал театр «Бенефис». Около 150 ролей в кино им сыграно. Ну и, конечно, как я уже сказала, он пел. Мы сейчас слышим песню Максима Дунаевского и Леонида Дербенева «Ах, этот вечер» из фильма «Ах, водевиль, водевиль». В фильме, конечно, поет не Боярский, но Михаил Боярский, правда, в дуэте с Анней Вески записал эту песню. Давайте послушаем.
2: В нем город, как город, и люди, как люди вокруг.

Опять каравеллы привозят рабов и вино. В ту гавань, что дремлет на дне

вернется вновь. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. Не вечер волшебник запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле. Когда нас не будет, нас будут играть на земле.

0: вечер вернется вновь.
1: И еще один очень известный артист, которого, наверное, и представлять особенно не нужно, как только скажешь его имя, Аркадий Райкин. Даже молодые, наверное, слушатели знают это имя. Семья у него не актерская, но он с детства интересовался театром, в школе играл в драмкружке. Потом поступил в Ленинградский техникум сценического искусства. Начал работать в Ленинградском театре Ленинского комсомола, а с 1939 года актер, с 1942 года художественный руководитель Ленинградского театра «Миниатюр». В 1982 году театр переехал в Москву. И до конца дней Аркадий Исаакович возглавлял этот театр, играл в этом театре. Не стало его в 1987 году. Ну и пел, конечно, Аркадий Райкин по ходу спектаклей частенько и вне спектаклей. В завершении нашей программы прозвучит песня Яна Френкеля и Игоря Шеферана «Доброму зрителю», которую исполнит Аркадий Райкин. Интересно, что и началась, и заканчивается наша программа песнями Яна Френкеля. Ну, вот такое совпадение. На этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. И я думаю, что еще послушаем с вами голоса наших любимых театральных актеров, но уже в следующих программах. До новых встреч. Всего вам доброго.
2: Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял, я безбожно весь текст перепутал.

заткнулся, у всех на виду. Только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

местами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

0: скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
0: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
1: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России» и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали... в ряд вот в этом хорошем марафоне, вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране. И она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
2: Для наших радиослушателей

0: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
1: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
0: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
1: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
0: В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте Радио ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Северной Осетии переизбран председатель региональной организации ВОС. В Подмосковье запущен пилотный проект по оснащению автобусов системой «Говорящий город». В Санкт-Петербурге прошел отчетный концерт творческих коллективов «Арт-парад». Члены мордовской организации ВОС посетили сафари-парк в рамках проекта «Социальный туризм». В Волгограде прошли соревнования по адаптированным настольным играм. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 мая Северо-Осетинская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 33-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 32 делегата от 7 местных организаций. Всего на учете в организации состоит 1718 человек. За 5 лет через региональное отделение Социального фонда России инвалиды по зрению получили 730 единиц технических средств реабилитации, флешплееры, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом, тактильные трости, лупы. В организации активно развивался шоу-даун. В феврале 2025 года команда успешно выступила на чемпионате России в Раменском, заняв призовые места. 14 февраля 2026 года в клубе «Общество слепых» прошел республиканский чемпионат по настольному теннису. За 5 лет местные организации получили около 4 400 000 рублей спонсорской помощи. По итогам голосования председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет вновь избран Батрас Ибрагимович Гациев. В апреле 2026 года в подмосковном Ореховзуе был запущен пилотный проект по оснащению общественного транспорта системой «Говорящий город», помогающей маломобильным пассажирам. Оборудованы автобусы, курсирующие по маршрутам номер 6 и номер 17. Этому предшествовала колоссальная работа председателя подмосковного регионального отделения ВОС Мтварисы Датикашвили. Она провела встречи с администрацией города и руководителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Ореховозуево было выбрано не случайно. Здесь проживает много незрячих и слабовидящих людей. В дни официального запуска представители разработчика системы провели мастер-класс по взаимодействию с оборудованием. На мероприятии присутствовали члены подмосковной организации ВОС, представители семейного центра имени Мещерякова, Фонда защитники Отечества, общественной организации «Колесница», а также руководители Министерства транспорта. Проект дает надежду на расширение программы и на другие населенные пункты Московской области. 16 мая на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС с большим успехом прошел отчетный концерт самодеятельных творческих коллективов «Арт-парад». В программе выступили артисты театра «Слово» под руководством Юлии Шадиевой, корифеи литературного театра, члены студии академического вокала «Кантилена», эстрадный ансамбль под руководством Владимира Сапогова, бардовский клуб «Наша песня», студия «Танцующие в темноте», коллектив эстрадного вокала «От души», а также вокально-инструментальная группа «Даниэль Дефо». Перед концертом гости познакомились с работами кружка «Очумелые ручки» и новой студии «Оригами». Арт-парад подвел итоги творческого года и открыл новые горизонты для дальнейшего развития. А 23 мая музыкантов шоу-группы «Даниэль Дефо» вновь будут ждать поклонники в концертном зале центра. 13 мая 28 членов мордовской региональной организации ВОС совершили поездку в Кхачкуровский район и посетили сафари-парк «Кречет». Поездка прошла в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению» программы «Расширяем границы возможностей». Сафари-парк «Кречет» – уникальное место, где в естественных условиях обитают алтайские маралы, пятнистые олени, лошади, кабаны, кролики и редкие виды птиц. В отличие от традиционных контактных зоопарков, здесь нет искусственных загонов. Участники смогли покормить маралов и оленей на расстоянии вытянутой руки. Экскурсанты также посетили живописный берег реки Сура. Посещение парка расширило кругозор членов ВОС, подарило массу ярких эмоций и способствовало социальной реабилитации. 13 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошло мероприятие «Играем вместе. Радость общения и тренировка ума». Участники с увлечением играли в адаптированные для незрячих настольные игры «Катамина», «Калах», «Ова», «Квикса», «Тик-так-бум» и «Уна». Каждая игра стала не просто развлечением, а возможностью потренировать логику, тактильное восприятие и умение работать в команде. Организаторы отметили, что такие игры – это хорошая реабилитация и живое общение, которое объединяет людей. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире «Радио ВОС». Что-то давненько я здесь не бывал.
4: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
5: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно,

0: соответственно, получая за это оплату. И если стажировку и обучение не проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только... Ну, и не просто обучаем незрячих, там, дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
1: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
0: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, плюс-минус туда-сюда, и в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
1: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
0: Да, и причем здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые живут в поселках, в деревнях.
1: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
0: Да, это мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
1: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камерата, хочу сказать, что организация, прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
0: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как бы, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
1: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
0: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот, рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересные встречи. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих или наоборот. Какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот, смогут ее встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там, развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там, зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
1: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
0: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт, может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим, то есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, ну, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых группы орги стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
1: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, а их больше, их же много.
1: Да, да.
0: Вот. И поэтому, как бы, до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы, достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Программа «Молодежный экспресс».
7: Всем привет! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущие я, Юлиана Садовская.
8: И я, Екатерина Маковеева. Всем привет!
7: Вероятно, у вас возник вопрос, кто мы и что мы здесь делаем. Сейчас все расскажем.
8: В данный момент мы проходим обучение в КСРК ВОС по программе «Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению». Я приехала из Нижнего Новгорода.
7: А я из города Краснодар.
8: Сегодня будет необычная программа, так как гостями эфира тоже станут участники курса. И в первой половине эфира мы хотим познакомить вас с Викторией Рыбкиной из Нижнего Новгорода и ее очаровательным спутником, собакой-проводником.
7: Виктория, привет!
9: Привет, привет, девочки, спасибо, что позвали.
7: Виктория, расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, какие интересы?
9: Ну, меня зовут Виктория, вы об этом уже сказали. Я из Нижнего Новгорода, учусь сейчас на кризисного психолога в магистратуре, закончила с красным дипломом педагогический университет на педагога-психолога. В принципе, что могу сказать? Я очень люблю музыку, очень люблю то, чем я занимаюсь, работаю, провожу мероприятия, консультации. Ну и, конечно, очень много времени посвящаю своему очаровательному песику.
8: Вика, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно кризисную психологию? Был ли какой-то момент, который изменил твою жизнь?
9: Ну, почему я выбрала кризисную психологию? Во-первых, я работаю с людьми с инвалидностью. И если раньше это была инвалидность, ну, в основном врождённая, то сейчас я работаю с теми, у кого инвалидность приобретённая. К тому же мы не должны забывать, что сейчас приходят люди с СВО. Это тоже достаточно большая категория и очень сложная, поэтому, мне кажется, кризисная психология, она сейчас очень важна, нужна. Ну, а мне хочется заниматься чем-то важным и нужным.
7: Угу. Расскажи, как ты попала на курс КСРК ВОС? Что тебя сподвигло пройти обучение на специалиста по работе с молодыми инвалидами по зрению?
9: Мне просто предложил председатель нашей Нижегородской ВОС. Не хочешь ли ты поехать? А я хотела. Я давно не была в Москве. Ну, как, я часто там бывала последние 2 года. И вот полгода у меня была передышка. Я подумала, чтобы не съездить. К тому же это первое наше такое совместное путешествие с моим пёсиком. Я подумала, что нам это будет очень полезно.
7: Как проходит обучение? Что тебя удивило или особенно впечатлило?
9: Ну, насыщенно. Это очень необычный опыт. Это очень приятный опыт. У нас потрясающая команда сформировалась. И девчонки, и парни. Это невероятная компашка. Обожаю всех всеми фибрами души. Поэтому я очень довольна. Образовательная программа здесь тоже. Она насыщенная, но при этом я сильно не устаю. Это такие впечатления, которые тебя, наоборот, заряжают, мотивируют. И хочется двигаться вперед, что-то делать. И вот, девочки, я уверена, вы не дадите мне соврать. Мы приезжаем с образовательной основной программы и собираемся, что-то там доделываем, что-то придумываем. Мы никак не можем успокоиться, поэтому я думаю, это очень хороший показатель.
8: Угу. Это здорово и очень интересно. А расскажи, узнала ли ты что-то о жизни людей с нарушением зрения нового, чего не знала раньше? Ни там по школе, ни по психологии в целом. Вот что-то такое новенькое, интересное.
9: Не могу сказать, что я узнала что-то новое именно из жизни людей с инвалидностью. Наверное, ну вот сегодня даже у нас было занятие, которое было посвящено преимущественно спорту, адаптивному спорту. И, конечно, здесь много интересных вещей. За исключением голбола, который на школе всегда был, все остальное было достаточно любопытно. Вот в этом плане, да, конечно, было интересно. В остальном это скорее такая теоретическая база, которую мы знаем, но знаем на таком бытовом уровне. То есть нам же всем знакомо, как это все происходит. Но услышать это, понять, как это в работе, как это при взаимодействии с другими, очень полезно.
7: Угу. А как ты пришла к мысли завести собаку-поводыря? Что стало решающим?
9: Не могу сказать о чем-то решающем. Я обожаю животных. У меня есть очаровательный котик. Я всегда мечтала о собаке. И, по-моему, на школе была как-то даже не ученица, а сотрудница, которая приходила, она у нас проводила сольфеджио, и она приходила с собакой. Я видела вот эту большую, пушистую, невероятную, ну да, там была девочка, очень милую собачку, я ее гладила, я ее восхищалась и думала, ну когда-нибудь у меня тоже будет поводырь. Ну как-то так и получилось. Я долго решалась, я долго уговаривала родственников, долго ждала его. И вот, наконец-то, он со мной.
7: А какую именно помощь оказывает тебе собака-поводырь в повседневной жизни?
9: Ну, в первую очередь, конечно, база. Это то, что он меня водит. Мы с ним учим маршруты, он помогает мне не заплутать на малознакомых маршрутах. Но в большей степени, наверное, это скорее моральная поддержка. И мне кажется, что в каких-то моментах я уже даже беру рулетку, иду с ним на рулетке с тростью, и мне уже не так страшно идти. Потому что знаешь, что рядом вот это потрясающее животное, которое тебе всегда поможет. Это друг, это поддержка, это опора. И плюс, мне кажется, я стала более активной даже в посещении мероприятий. Если раньше я переживала, что мне нужен человек, с которым я схожу, сейчас я думаю, так, Рося, давай, вперед, погнали. И все получается.
8: Я уверена, что твоя собака-проводник — это уже давно член твоей семьи. А вспомни, пожалуйста, как вы с ним познакомились. Какие у тебя были чувства, эмоции в тот момент?
9: Однозначно, он уже часть моей семьи. Как мы познакомились? Ну, на самом деле, мы оба с ним два скромняшки. И встреча у нас была такая больше ознакомительная. Я сидела на стуле в холле центра учебно-кинологического собаки-помощники. И кинолог, которая воспитывала Роси, она мне его подвела, сказала, что вот это палевый лабрадор Роси, ему 2,5 года. Прям улыбаться хочется, когда вспоминаю. И мы больше принюхивались друг к другу. Я тут его рассматривала, очень осторожно его гладила. Ну, и он, соответственно, тоже не понимал, что это за тетечка, зачем она здесь, почему меня к ней подвели. Но все равно трогательно. Хвостиком махал, я тоже была в восторге. Все было мило.
7: Ты изначально хотела мальчика или девочку-собаку?
9: Да, да, я всем всегда рассказываю, я хотела мальчика. Причем Громова Наталья Николаевна приехала еще задолго до того, как я получила собаку. И она мне сказала: Вик, тебе по характеру подходит девочка. Ну, мы попробуем, подумаем, но вообще, наверное, девочка. Я 2 года ждала Роси и знала, что, скорее всего, у меня будет девочка, но хочу я мальчика. И вот когда мне позвонили и сказали, что все, ты можешь приезжать за своим песиком, мне еще не сказали, кто это был первый мой вопрос. Девочка, мальчик. И Наталья Николаевна сказала: нашли тебе трепетного мальчика, все, приезжай.
7: Расскажи, как проходит процесс получения собаки-поводыря в России? Сколько времени это занимает? Какие этапы нужно было пройти?
9: Ну, центра 2. Если говорить про учебный кинологический центр собаки-помощники, то ты заходишь на сайт, заполняешь заявку, рассказываешь о себе, о том, где будет жить собака, какую собаку ты хочешь, тоже есть такая особенность, можно выбрать. И затем просто ждешь, когда тебе ответят. Затем к тебе приезжает сотрудник центра, смотрит на то, где все это происходит, где будет жить собака, в какие руки ее дают, общается с тобой. Наверное, складывается какой-то портрет у сотрудников о человеке, потому что собаки очень подбираются. Прям вот если посмотреть на пару владелец и собака, это, конечно, невероятно похожие друг на друга существа. Ну а затем все, ты стоишь на очереди и ждешь. Я ждала 2 года.
7: Какие породы чаще всего используются в России для собак-поводырей? А ты сразу выбрала лабрадора? Или это был результат выбора школы?
9: Насколько я знаю, преимущественно это лабрадоры, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.
7: Угу.
9: Вот. Мне было не принципиально. Главное, чтобы это был мальчик. Вот у меня было единственное требование. Мне было совершенно все равно, какого он будет цвета, как он будет выглядеть, какая это будет порода. Я хотела свою собаку. Вот это для меня было самое главное.
8: Насчет бордер-колли. Ты знаешь, что в США их используют в качестве собак-проводников? Почему в России такого нет?
9: Ну, наверное, стоит этот вопрос задать все-таки кинологам центра. Но я почитала, да, я изучала, какие вообще породы бывают. И Мне кажется, что они достаточно эмоциональные, такие очень чувствительные собаки. А лабрадоры — это невозможно спокойные, и самое главное, что они очень трепетные к людям. Они очень осторожные, они очень обходительные, они очень добрые. Поэтому мне кажется, что это наиболее подходящая такая порода.
7: С какими трудностями столкнулась на пути к получению собаки-поводыря? Бюрократия, финансовые вопросы, стереотипы?
9: Ну, однозначно стереотипы, конечно. Я очень долго обсуждала этот момент с родственниками. Все переживали, я тоже переживала. Просто мне кажется, что я это больше в себе носила. А вот в семье мы это много раз обсуждали. Но мне кажется, что я до последнего дня, пока не увидела Роси, не была готова к получению собаки. Хотя я ходила 2 года подряд, даже больше, с уверенностью, что все, я 100% готова. Нет, к этому невозможно подготовиться полностью. Поэтому, ну, преимущественно, да, страхи, опасения и какие-то предрассудки, наверное.
8: А теперь давай поговорим о твоем четвероногом друге. Расскажи нам о Росе. Какой он по характеру, как себя ведет, какие у него есть забавные привычки.
9: Я, наверное, очень долго могу об этом говорить. Готовьтесь. Ну, моего песика зовут Роси. Это палевый лабрадор. Он, как и в принципе в центре сказали, трепетный мальчик. Очень нежный, очень обходительный. При этом он невероятно исполнительный. Он очень нервничает, он очень боится меня потерять. И вот девочки тоже знают, что у нас в процессе обучения были такие моменты, когда им приходилось оставаться наедине с собой или с кем-то другим. И, конечно, без мамы ему очень страшно. И он много скулит и расстраивается. Мы с ним учимся постепенно, потому что, да, мне придется иногда куда-то уходить, но в целом, в остальном, я не могу сказать, что он может какие-то мне проблемы достаточно непереносимые принести. Нет, на самом деле он очень веселый, очень активный. Причем в центре это был эстонский лабрадор, его так называли, потому что он такой немножко пассивный. Мы выходили на прогулку, и мне говорили: давай, нужно его как-то разодорить, чтобы он играл. Мы приехали в Нижний Новгород, и я поняла, что вообще с ним таких трудностей нет. Он сам поиграет, побегает, он обожает носиться, он обожает свободу, он обожает других собак, очень с ними активно взаимодействует. Он не очень любит, когда собаки на него как-то залезают, вот эти вот достаточно привычные собакам игры, вот он их не особо воспринимает, но бегать — это все, это его любовь. Он может взять какую-то игрушку и бежать с ней, палку, неважно, бегите за ним. Ну и, конечно, очень многие собаки у нас на площадке говорят о том, что ваша собака — активный лабрадор, который заставляет тренироваться еще и наших песиков. В общем, мы там занимаемся спортом со всеми.
8: А вот насчет как раз этих площадок. Мы с тобой из одного города, и я знаю о существовании клуба «Лоцман-52», и знаю, что ты там зампредседателем, если я правильно помню. Да. А вот как появился этот клуб? Почему он так называется? Что вы там делаете?
9: Ну да, действительно, есть клуб в Нижегородской области «Лоцман-52». Я заместитель руководителя этого клуба. Что мы там делаем? Мы создали такое комьюнити владельцев собак-проводников, которые могут всегда написать в чат, поделиться своими новостями, лайфхаками, которые могут что-то узнать, что-то спросить. И это очень душевное пространство. И я очень рада, что я там оказалась, потому что когда только-только я приехала в Нижний Новгород из Балашихи, я думала, меня разорвет от вопросов. И я очень активно разрывала мозг всем, наверное, кто находился в этом чате. И большое спасибо тем, кто уже на тот момент был с собаками, потому что меня очень сильно поддерживали. Это был классный опыт. Поэтому всем спасибо. Мы проводим мероприятия. В основном это фотосессии с собаками, это какие-то совместные прогулки, это могут быть встречи с ветеринарами, которые рассказывают какие-то основные моменты по уходу за собаками. Ну, проходит очень много всего.
8: А ты не знаешь, сколько всего собак-проводников в Нижнем Новгороде или в Нижегородской области, вот в этом вашем чате?
9: В Нижегородской области сейчас около 17, по-моему, собак. В Нижнем Новгороде, ну, где-то, наверное, 8-10. Наверное, как-то так, да.
7: Угу. А расскажи, как изменилась твоя жизнь после появления собаки-поводыря в плане уверенности, свободы, общения с окружающими?
9: Ну, в принципе, я уже затрагивала в начале эту тему. Я говорила о том, что Росси появился, я стала чувствовать себя увереннее, я стала более активной. В общении с другими людьми мне стало очень легко заводить новые знакомства, потому что мне даже делать ничего не надо. Мне достаточно с Росси просто сидеть где-нибудь. К нам обязательно подойдут.

0: данной. У нас происходит вот так.
1: А были ли моменты, когда люди не понимали, что твоя собака не питомец, а помощник? Как ты с этим справлялась?
0: Бывало такое, конечно. Наверное, самая странная у меня была история, когда ко мне подошла на улице женщина и говорит: а правда, что поводыри живут в два раза меньше? Я говорю: нет, а с чего вдруг? Ну как, ну вы же вот их там... Я говорю: да вы что, наоборот, я забочусь о своей собаке, наверное, ну, лучше, чем любая другая хозяйка. Как минимум, потому что это, помимо того, что... Ну, это мой друг, это мое домашнее животное, это еще и ну, техническое средство реабилитации, как-то не хочется его называть, но, тем не менее, это мой помощник, да, о котором нужно заботиться в 2, 3, 4 раза больше. Поэтому почему бы ему и не пожить даже дольше, чем любому другому лабрадору? А так, ну, были ситуации, когда нас банально могли куда-то не пустить. И аргумент, что поводыря должны пускать везде, бывает не особо весомым, скажем так. Такое было.
2: Вика, а как ты думаешь, почему это происходит? Почему в России так мало знают о собаках-проводниках, о их правах?
0: Ну, я думаю, что постепенно мы с этим боремся. Просто достаточно мало собак в целом. Вроде кажется, когда ты уже в этой тусовке, что нас огромное количество, и если посмотреть, то такие клубы, как в Нижнем Новгороде, они чуть ли не в каждом регионе. Но, с другой стороны, нет какого-то большого взаимодействия с людьми без инвалидности. И вот сейчас активно проводятся и уроки доброты в школах, и в университетах, и вот у нас был фестиваль осенью, где люди даже просто по парку ходили и видели: вау, здесь собаки-поводыри, супер, давайте попробуем. У них даже была возможность пройтись с закрытыми глазами, посмотреть, как собака ведет. Ну, конечно, если проводить такие мероприятия в большом количестве, то и такой проблемы, ну, не то, что не будет, но скорее она будет становиться с каждым разом все меньше и меньше.
1: Угу. Подскажи, если бы ты могла изменить одну вещь в системе поддержки людей с нарушениями зрения, что бы это было?
0: Наверное, я бы всячески постаралась, вот так как поводыри — это сейчас актуальная для меня тема, продвигать вот эту тему собак-проводников, проводить как можно больше мероприятий. Наверное, вот в этом случае, если делать различные листовки, рассказывать о правах, о том, что человек с инвалидностью по зрению первой группы и собака-проводником может пройти куда угодно, ну, не считая там операционных или каких-то мест, которые, ну, никак недоступны. Наверное, вот в этом смысле. Но, опять же, эта работа ведется, я уже говорила.
1: Угу. Спасибо, Виктория, за такую увлекательную беседу. А теперь я предлагаю послушать песню.
3: Это весна оставит следы на твоей и моей памяти.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем. И в эфире «Молодежный экспресс». В студии «Радио ВОС» по-прежнему ведущая Юлиана Садовская.
2: И я, Екатерина Маковеева. И во второй половине нашей программы мы бы хотели познакомить вас с еще одной участницей курсов КСРК ВОС, с Анастасией Шабалиной из Перми.
1: Анастасия, привет!
3: Привет всем!
2: Привет, Анастасия! Расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься и увлекаешься.
3: Ну, как уже сказали, да, я приехала с Перми, Пермский край. Зрение я потеряла 7 лет назад, то есть стала я обладательницей такого прекрасного статуса, как инвалида первой группы по зрению. Вот, до этого я училась в университете, получила высшее образование по специальности маркетолог, воспитываю сына, сыну у меня 13 лет. Ездила за рулем, водила машину сама, то есть, да, то есть жила обычной жизнью. Ну и после операции, когда обнаружили опухоль в голове, я потеряла зрение.
1: Какие чувства ты испытывала в этот момент, когда узнала о том, что вот все, ты не видишь?
3: Да, конечно, это было... Все, думаю, что все, жизнь закончилась, наверное, да, что все это. Она разделилась, на самом деле, до и после. Ты просто не представлял себе, как дальше жить, что делать, вообще с чего начинать, как это вот все. Заново училась ходить, заново училась вообще как-то с кем-то даже вообще, что вот выстраивать какие-то отношения, что-то, ну, вообще как общаться просто даже. Но... Благодаря моим родителям я просто вообще вот очень-очень им благодарна. Они мне просто не дали упасть духом. Они сказали, ты должна. Встала и пошла.
2: Ты наверняка в этот период столкнулась со многими сложностями. Какие были основные из них? Какие было сложнее всего преодолеть? И в том числе... трудности в общении с друзьями, с родственниками? Как они отнеслись к тому, что с тобой случилось?
3: Ну, если касаться вот именно взаимоотношений с близкими людьми, с родственниками, да, друзьями, очень много людей, можно сказать, отвернулись. То есть просто не стало такого общения, как будто я вообще не знаю, как сказать даже, что вот просто вообще... С другой планеты, грубо говоря, стала, да, что не такая. Нет, ничего же не изменилось. Как у меня мама с папой всегда говорили, ну, так она такая же. Да, она только не видит, к ней нужно побольше немножко внимания. Все, так она точно такая же. Как я с ним говорю, да, руки, ноги шевелятся, голова работает, все. Зрение-то, ну, да. Ну, очень, конечно, это, блин, тяжело, что нет этого зрения, нет этого уже этих красок, ты этих не видишь. Как растет твой сын, ты это не видишь. Но плюс уже был в том, что я видела, когда он маленький совсем был. И вот это уже довольно-таки в памяти своей постоянно это вспоминаешь, сохраняешь это, стараешься. Трудности с передвижением, конечно же, были. То есть сама я не могла, да, то есть куда-то добраться спокойно, то есть выйти, пойти. То есть мне нужна была всегда, в первую очередь, нужна была помощь, чтобы со мной кто-то был обязательно. То есть это мама, папа, опять-таки, вот они мне помогали.
2: Как у тебя проходил процесс реабилитации и адаптации? Как ты училась ходить с белой тростью? Учила ли шрифт Брайля? Что еще делала для продолжения своей активной жизни?
3: Ну вот мне в этом очень помогла поездка в Волоколамск. Там я научилась вот именно этой ориентировке с тростью, как с ней пользоваться, ходить. Вообще прямо просто оттуда, когда я приехала, все, я более у себя уверенно уже стала чувствовать. Также, да, по Брайлю это тоже я училась. Там же, в Волоколамске. Многие говорят, да ну, зачем сейчас этот Брайль? Зачем эта азбука нужна? Но нет, у меня была цель, что я хочу просто узнать вот именно алфавит, выучить его, да. То есть, как вот это вообще все происходит. Ну, пригодится, но в любом случае какие-то новые знания, они всегда пригодятся. Вот. Да, конечно, сейчас я была в Волоколамске в 23-м году, и нужна обязательно практика. Вот именно если по Брайлю считать, нужна обязательно практика всегда.
2: А то ты читаешь книги по Брайлю?
3: Вот именно что. На данный момент нет. Потому что я подзабыла все буквы, то есть я теперь заново его изучаю. И вот у нас в своем городе, в Березниках, да, то есть мне вот там помогает девушка у нас, наш психолог, вот, и заново я изучаю Брайль, мы с ней начинаем заново читать все это, вот, то есть заново все происходит.
1: А подскажи, а какие гаджеты?
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Радио ВОС.